ежедневно принимаем на основании авторитета тех, кому мы доверяем. И чем больше жизнь делается сложной и шире распространяется человеческое познание, тем больше мы полагаемся на слово эксперта в фактах, которые мы не в состоянии выяснить или доказать. Ученые говорят нам, что свет движется со скоростью 186 тысяч миль в секунду, что свету из ближайшей звезды нужно 4,5 года, чтобы достичь Земли. Я верю, что это истинно так, хотя я не имею ни познания и ни средства доказать это. Астрономы говорят мне, что Солнце от Земли 92 900 000 миль, что в диаметре оно 864 тысячи миль. Я только могу поверить их слову. Если мы больны, мы должны принять слово доктора или специалиста о том, что с нами не в порядке. Мы должны согласиться с их мнениями, что такое лечение или такое лекарство поможет нам. Мы настолько питаем доверие к авторитету хирурга, что мы позволяем ему усыпить нас и тогда оперировать в нас. Мы не можем сказать, верно ли его решение, не можем решить между разными методами лечениями. Мы должны верить специалисту, и ради этой веры мы рискуем нашей жизни. В-четвертых, вера приходит через свидетельство людей, которым мы доверяем. Многое в жизни мы не можем доказать или пережить. Я не могу доказать, что Куликовская битва была в 1380 году, но я принимаю свидетельства историков. Я не знаю, как выглядит Москва из личного опыта, но я принимаю описания людей, которые были в ней. Мы верим в некоторые факты, потому что свидетельство кажется убедительным и потому что мы принимаем знания и опыт и характер людей, которые свидетельствуют. Это также относится к христианской вере. По крайней мере, частично христианство основано на историческом событии. Появился Иисус Христос в Палестине несколько столетий тому. Свидетельство этого факта мы должны проверить и принять, или иначе рухнет наше основание веры. Дальше. Если добрые люди в каждом веке свидетельствуют, что они пережили Иисуса Христа, и Он стал их Спасителем, и если что-то в их жизни отличает их от других, тогда мы поступим неразумно, если, по крайней мере, не проверим их свидетельства, ибо подобные люди имеют право говорить. В-пятых, это приводит нас прямо к очень родственному источнику веры. Вера приходит через принятие произведенного чем-то эффекта или результата, хотя производящий результат вне нашего познания и понимания. Я верю в существование электричества, потому что я видел его результаты и употреблял его силу. Мы поэтому можем верить в христианство просто на основании производимого им личного результата на жизни людей и на основании продемонстрированного изменения, которое оно произвело в человеческом обществе и поведении. Результаты христианства – указатели веры. В заключение, вера приходит от переживания или опыта. Фактически, переживание имеет заключительное слово. На основании переживания не нужно говорить «я слышал, что это так», можно сказать «я лично знаю, что это так», потому что это произошло со мною, и я это пережил на опыте. На аргумент переживания не имеется ответа. И так как христианство состоит из личного отношения между человеком и Богом через Иисуса Христа, переживание является окончательным аргументом христианской веры, ибо личное переживание можно оценить только
когда переживешь его. Остается еще одно сказать. Слова «вера» и «верую» можно употреблять в двух смыслах. Во-первых, имеется вера, которая заключается в соглашении ума, что что-то является истиной. Но это соглашение не имеет никакого эффекта на действие человека. Возьмем простой пример. Я могу интеллектуально быть убежденным, что курение папирос содействует заболеванию рака легких, и все же я буду продолжать курить. Моя вера не произвела эффекта на мой ум, и она никогда не проявилась в действии воли поступка. Во-вторых, имеется вера, которую можно назвать полной верой. В ней вся жизнь человека и каждое действие демонстрируется тем, во что он верит. Эта вера является действием не только ума, но всей личности. Возьмем опять пример. Моя вера, что 2 и 2 – 4, демонстрирует каждое финансовое дело я совершаю каждый день. Нет сомнения, что является христианской верой. Христианская вера – это не принятие умом или интеллектом серии предложений, но это посвящение всей жизни убеждению, что все, чему учит Иисус Христос о Боге и человеке, и о мире, является истиной. Многие повторяют символ веры и говорят «верую», и не знают, что это значит. Мы с вами посмотрим на разные пути, как приходит вера. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе в 17 стихе говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Прежде чем сказать «верую», нужно знать, во что верую. Это знание веры приходит через слушание и чтение Библии. За слушанием следует воспринятие истины, соглашению с нею. Мы соглашаемся с истинностью, как уже указали, через доказательства, рассуждения, принятие достоверности авторитета и свидетелей и произведшего эффекта веры на других. Но такая вера есть вера умственная, головная. Полная, истинная, живая вера есть ничто иное, как полнейшее посвящение себя и жизни убеждению. Символ веры состоит из 12 частей или членов. Первый член утверждает: «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Обратим опять наше внимание на первое слово символа веры – «верую». Но теперь побеседуем о основании нашей веры. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе в 17 стихе говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Он в этом месте дает нам простое определение веры. Вера – это просто верить в Слово Божие. Мы имеем веру в человека, и если мы говорим, что мы верим в Бога, это означает, мы верим Его Слову. Библия – это Слово Божие, написано для нашего употребления. Если мы желаем иметь крепкую веру, мы должны научиться, чтобы основывать нашу веру на Слове Божьем. Послание к римлянам в 15 главе в 4 стихе апостол Павел говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Будет духовная прибыль, если вы и я, мы посмотрим на мужей веры, которые дали нам пример, как уповать на Бога и особенно на Его Слово. Сегодня мы вместе с вами желаем обратить внимание на некоторых мужей Божиих, которые находятся в Библии, которые могут послужить нам примером, как они уповали на Слово Божие. Во-первых, Авраам поверил Божьему обетованию. Послание к римлянам в 4 главе в 20 по 21 стих сказано: «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав

поэтому обетование исполнится. Основанием веры Авраама было только слово Господне, которое всегда исполняется. Во-вторых, Иисус Навин действовал на основании обетования. Бог обещал, что Он займет Иерихон. В книге Иисуса Навина в 6 главе в 1 стихе читаем: «Тогда сказал Господь Иисусу: вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Иисус Навин поверил обетованию, и он же был мужем дела. Господь повелел, чтобы он обходил город, и он послушался. Окончив свое задание, он употребил веру, то, что Господь обещал ему. И поэтому в книге Иисуса Навина в 6 главе в 15 стихе читаем: «Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: „Воскликните, ибо Господь предал вам город“». Его вера в обетование дала уверенность, что Иерихон падет. Как только он принял Слово Божие, он поверовал, и все стало для него возможным. В-третьих, Илия имел веру в обетование Слова Божие, и он молился на основании этого обетования. В третьей книге Царств, 18 главе, в 1 стихе сказано: «Было слово Господне к Илии в третий год: пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». В 42 и 45 стихах этой же главы пророк, сказано, сидел на горе, опустив голову свою между ног, и молился. Он попросил слугу своего, чтобы тот пошел и наблюдал, и смотрел на небо. И когда слуга в седьмой раз пришел и доложил, что на небе появилась туча в ладонь, он повелел слуге, чтобы он и шел и запрягал колесницу, ибо Господь ответил на молитву и послал дождь. Илия был великим мужем молитвы, потому что он молился с верою, и вера была основана на Слове Божьем. В-четвертых, Давид основывал свою молитву также на Божьем обетовании. Бог дал обетование особенно о его доме. И после получения обетования Давид молился. Эта молитва записана в первой книге Паралипоменон, 17 глава и 23 стих. «Итак теперь, о Господи, слово, которое Ты сказал о рабе Твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как Ты сказал». Основанием молитвы для Давида было слово: «Сделай, как Ты сказал». Дорогие радиослушатели, вы и я, мы должны научиться молиться и делать на основании Слова Божия. Давид сказал: «Сделай, как Ты сказал». И мы также должны вместе с вами уповать на обетование Слова Божия. Господи, Ты обещал в Твоем Слове, теперь сделай, как Ты сказал. Теперь, дорогие, вместе с вами мы желаем посмотреть на то, как мы можем это применить в нашей повседневной жизни. Основываясь на вере, которая основана на Слове Божьем, вы и я, мы можем приносить наши нужды с Господу на основании этой веры. Во-первых, мы можем молиться о водительстве на основании Слова Божия. Давид дал обетование Божие, которое записано в 31-м псалме, 8-м стихе: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, к которому тебе идти. Буду руководить око мое над тобою». Если нам нужно руководство, мы должны молиться на основании веры: «Сделай так, как Ты обещал». Затем мы также должны на основании Слова Божьего молиться о больных. Псалом 102, 3 стих говорит: «Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Затем мы также должны молиться на основании Слова Божия о помощи в

0: искушениях. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе сказал: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вас быть искушаемой в сверх сир, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Также мы должны молиться о восполнении наших нужд на основании Слова Божия. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 19 стих говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Дорогие слушатели, да поможет Господь, чтобы вы и я могли уповать на Слово Божие, могли основывать нашу веру на Слово Божие, и все трудности Господь сам совершит. Ибо Иеремия в 33 главе в 3 стихе говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Да благословит вас Господь. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить так, как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтоб во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день так, как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи» на сегодня 9 мая. Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Бытие» в 18 главе в 22 стихе. Там есть такие слова: «Авраам же еще стоял пред лицом Господа». Друг Божий может ходатайствовать пред ним за других. Быть может, степень веры Авраама и его дружба с Богом кажутся нам недостижимыми при наших слабых возможностях. Не будем отчаиваться. Авраам возрастал в вере, и мы тоже можем возрастать. Он поднимался небольшими скачками, а шаг за шагом. Человек, который выходит победителем при больших испытаниях веры, как раз тот, которому приходилось встречаться с тяжелыми испытаниями. Самые ценные камни требуют исключительно тщательного гранения и искуснейшей шлифовки. Чем ценнее металл, тем сильнее пламя горнила, через которое его проводят. Никогда бы не был Авраам назван отцом всех верующих, если б его вера не подверглась самому жестокому испытанию. Прочтите 22 главу книги «Бытия». «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Взгляните, как Авраам сокрушенным, пытливым, но кротко послушным сердцем поднимается на вершину горы Мария в сопровождении своего сына, который должен быть принесен в жертву. Так приказал Бог, тот Бог, которого Авраам любил всем своим сердцем и которому он верно служил. В этой картине мы видим запрет всем своим сомнениям по отношению путей Божьих, касающихся нас. Прочь все сомнительные пояснения этой потрясающей трагедии. Она является уроком для всех веков. Ангелы являются свидетелями этого. Вера этого мужа Божия навсегда останется укреплением и поддержкой народа Божия. Твердая вера всегда докажет верность Божью. Когда вера Авраама победоносно выдержала напряжение сильнейшего искушения, Бог, Господь Иисус, Иегова, Тот, в Котором все обетования Божьи «Да» и «Аминь», обратился к Нему с речью, говоря: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Ты доказал мне высшую степень доверия. Я тоже буду доверять тебе. Ты навсегда останешься моим другом. Я благословлю тебя и сделаю тебя благословением. Так всегда было и всегда будет». Верующие благословляются с верным Авраамом. Галатам 3:9. Пользоваться правами дружбы с Богом – это немалое преимущество. Дружба верная, радость полная, только под рукой Всевышнего. Мир течет рекой, дух ликует мой, только под рукой Всевышнего. Только в Боге, только с Иисусом, не устрашусь я ничего. Только в Боге, только с Иисусом, только под рукой Всевышнего. Сладок жизни путь, счастьем дышит грудь, только под рукой Всевышнего. Ближе отчий дом вижу с каждым днем, только под рукой Всевышнего. Не боюсь врага, безопасен я, только под рукой Всевышнего. Полный мир души нахожу в тиши, только под рукой Всевышнего.

В эфире BBN. Если у вас в жизни возникают какие-либо затруднения, когда вам необходима рука друга, пишите в BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы поможем советом, а также и молитвой. А если у вас есть какая-то радость, которой вы хотите с нами поделиться, также пишите нам. Еще раз напомню адрес russian@bbnradio.org. Каждую субботу у нас проводится молитвенное служение, в котором мы приносим пред престол небесный ваши нужды. Поэтому не стесняйтесь писать нам. Мы с радостью объединимся в совместной молитве пред престолом Господа. И будьте уверены, что все ваши проблемы Господь разрешит. Если не мгновенно, в сию же секунду, то может быть в течение некоторого периода. Но у Господа нет ничего невозможного. Итак, будьте в контакте с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

Читая захватывающую книгу, нам бывает непросто удержаться от того, чтобы не заглянуть на последнюю страницу повествования и сразу узнать, чем же все кончится. Наше любопытство становится еще сильнее, когда речь заходит о реальной жизни. Сдав вступительные экзамены в институт, мы не можем дождаться окончательного решения приемной комиссии. После собеседования, при найме на работу, нам хочется как можно скорее узнать, прошли мы по конкурсу или нет. Неясность и ожидания особенно мучительны, когда речь идет о нашем здоровье или о здоровье наших родных и близких. Если врачи подозревают что-то серьезное, дни ожидания результатов анализов могут обернуться настоящей пыткой. Тяжелая болезнь ужасна, однако еще хуже, когда медики не могут выяснить, чем же вы больны. Но вот, наконец, врачи приходят к более-менее однозначному заключению. Хорошо, если опасный диагноз оказался ложным, или же худшие опасения медиков не подтвердились. Да, вы больны, но не столь серьезно, выздоровление не за горами. Однако представьте, что тяжелая болезнь поразила вашего брата. Он гаснет на ваших глазах, и лечащий врач, похоже, не в состоянии чем-либо помочь больному. На счастье, у вас есть друг, исцеляющий лучше любого врача. Одна беда. Друг сейчас вдалеке, и у вас даже нет его точного адреса. Вам приходится послать кого-либо на поиски вашего друга. Вы знаете, что посланнику потребуется день, чтобы найти исцелителя, и день, чтобы вернуться. Вы понимаете, все старания могут оказаться бесполезны, но все же отправляете кого-то на розыски, потому что надеетесь. Увы, буквально через несколько часов после того, как посланник вышел на поиски, ваш брат умирает. Два дня позже возвращается посланник. Он один. Оказывается, он разыскал вашего друга, но, к своему удивлению, вы узнаете, что, услышав о тяжелой болезни родного вам человека, друг не проявил каких-либо знаков беспокойства. Более того, он с уверенностью сказал посланнику, что болезнь не приведет к смерти и что он придет навестить вас несколько позже. Согласитесь, вам было бы непросто все это услышать. Ваш любимый брат уже мертв и похоронен. Вам кажется, что друг не только страшно ошибся в своем диагнозе, но и проявил удивительную черствость к вашему горю. Что же вам делать, когда он наконец придет? Что сказать ему? Как повести себя? Именно такие вопросы мучили Марию и Марфу после смерти их любимого брата Лазаря. Их друг Иисус гостил у них много раз, и они видели, как он чудесным образом исцелял больных. Однако, когда тяжело заболел их брат, Иисус был вдалеке. Услышав о болезни Лазаря, он проявил, казалось бы, удивительное равнодушие. В тот момент, когда Лазарь был уже мертв, он провозгласил, что все будет в порядке. Марии и Марфе пришлось ждать Иисуса долгое время. Когда сестры услышали, что Иисус наконец-то подходил к их селению, Марфа выбежала к нему навстречу, а Мария осталась дома. Слово Божие в Евангелии от Иоанна в 11 главе повествует, что случилось дальше. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя».
Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевши его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лица его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет».

Таково Слово Божие. Такова история воскресения Иисусом своего друга Лазаря. В этой истории мы находим принцип Лазаря, гласящий, что для друзей Иисуса смерть никогда не является конечным исходом. Вспомним, что, услышав о болезни Лазаря, Иисус сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Лазарь находился в предсмертии, в тот момент, когда слова эти слетели с уст Господа. Прекрасно зная об этом, Иисус учил, что смерть не станет конечным исходом жизни его друга. Говоря, что эта болезнь не к смерти, Иисус имел в виду не одного лишь Лазаря. Он говорил о всех своих друзьях. Вот почему он сказал Марфе: «Верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Заметьте, здесь слово «всякий», показывающее, что речь идет не об одном лишь Лазаре. Эта история является откровением закона, применимого ко всякому следующему за Господом, ко всякому верующему в Него. Для друга Иисуса смерть не является конечным исходом жизни. Таков принцип Лазаря. Иисус никогда не оставит верующих в Него, никогда не позволит смерти одержать победу. Принцип Лазаря прост, но это вовсе не означает, что нам всегда легко его увидеть, легко понять и принять. Гарантируя счастливый конец, этот принцип вовсе не обещает легкость достижения этой развязки.

0: принцип Лазаря зиждется на двух основополагающих моментах. Во-первых, Господь никогда не перестает любить верующих в Него. Во-вторых, Господь всегда владычествует над внешними обстоятельствами. Он направляет все случающееся с верующими в Него таким образом, что любое событие соответствует Его воле в отношении верующих. Любовь и сила Иисуса являются основополагающими в принципе Лазаря. Но что же тогда в отношении страдания и печали в нашем мире? Если Бог столь же любвеобилен, сколь могущественен, отчего Он не соделает всех верующих в Него счастливыми? Эти вопрошения могут показаться нам вполне логичными, однако человеческая логика далека от Божьей, как и пути людские не являются путями Божьими. Священное Писание являет нам, что верующие не свободны от страданий. Иисус мог бы сохранить Лазаря от болезни. Господь мог бы излечить его до того, как страдания приступили к Лазарю, до его смерти. Однако Иисус допустил Лазарю испытать страдания и даже смерть. Более того, Он допустил Марии и Марфе пережить горе, страдания и похорон любимого брата. Да, любовь Иисуса не обещает нам беззаботной жизни, но сказанное не отменяет этой любви. Когда мы искушаем и ставим под вопрос любовь Иисуса Христа, нам следует помнить, что Иисус не просто допускает страдать верующим в Него, Он Сам умер за нас, за Его друзей. Он претерпел то, чего не может претерпеть никто из живущих, и все для того, чтобы освободить нас от грехов и печалей наших, чтобы даровать нам жизнь вечную в себе самом. Никто из нас доподлинно не знает, почему народ Божий претерпевает страдания и смерть земную, но мы можем положиться на принцип Лазаря, гласящий, что земная смерть не является последним исходом. И это не важно, на какой странице жизни мы находимся ныне. В любой ситуации, заглядывая вперед, мы можем с уверенностью сказать: «Все кончится хорошо». Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Весны цветущей Божье поколение, любви Христовой, радости, привет. Все молодые годы на служение отдавшие, чтоб мир царил и свет. Всем сердцем возлюбившая Иисуса, спасенная, идешь спасать других, освобождать от смертного укуса греха змеи, несчастных душ людских. И в это удивительное время, в период Церкви Божьей, на часах Вселенной, сеется Христово семя, рождая жизнь в раскаянных сердцах. Являетесь ли вы этим сеятелем, который сеет Слово Божье в сердцах грешников? Если нет, начните это делать прямо сегодня, и Господь обильно благословит вас. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. В одной прекрасной христианской песне есть такие слова. «Не спеши за злобу злом воздать, не спеши обиду удержать, не спеши завидовать другим, не спеши быть черствым и сухим, не спеши, когда спешат грешить, не спеши ложь в сердце запустить, не спеши другого осуждать». Не спеши, коль нужно подождать. Не спеши за слово словом бить. Не спеши другого соблазнить. Не спеши, когда спешить нельзя. Не спеши, коль не твоя стезя. Не спеши, когда Господь молчит. Не спеши, не время Он твердит. Не спеши ошибку совершить. О, душа, не лучше ль не спешить? Не спеши, чтоб совесть заглушать, не спеши, чтоб душу замарать. О, душа, ты слышишь? Не спеши, не спеши и больше не греши. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Братья и сестры, перед нашей молитвой я хотел бы, чтобы мы открыли 18-й псалом и прочли три стиха из этого чудеснейшего псалма. 13-й, 14-й и 15-й. Я знаю, что не раз звучала проповедь на этот 18-й псалом, и говорилось об общем откровении Божьем. Это общее откровение выражено в свидетельстве творения о Боге. И также говорили о особенном откровении Божьем. Таким откровением является Священное Писание. Об этом идет речь стиха 8 по 12. Но вот на эти стихи я не помню, чтобы проповедовалось. Они как-то мне стали очень-очень важны. Вот что написано: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Дорогие друзья, в этих трех стихах содержится множество библейских доктрин. Библейская доктрина – это учение Библии по какому-то определенному вопросу. Ну, например, свойства Бога. Ну, например, это личность Иисуса Христа, путь спасения. Это учение о, скажем, тысячелетнем царстве. Их много, библейских доктрин. И вы знаете, я утром сегодня, когда приехал, смотрю, лежит одна христианская газета. Я просто так открыл ее ради любопытства. Я очень нетерпелив, когда получаю какую-то христианскую прессу. И вот моим глазам бросилась такая фраза. «Правда заключается в том, — пишет один автор, — что спасение не может зависеть ни от каких догматов». И основной посыл этого человека заключался в том, что христианство – это не догматика. Христианство – это не доктрины. Я когда прочитал эти слова, я задумался, а прав ли этот человек? Это все равно, что сказать. Главное – тебе иметь машину, а доктрины, то есть правила уличного движения, они вообще не играют никакой роли. Ну, представьте себе такого человека, который исповедует в практической жизни это утверждение. Правила не важны. Что было бы с нами вообще? Жизнь превратилась бы в хаос или в ад. И точно так же и в христианстве. Как тогда мы будем себя отделять от прочих людей? Если доктрины не важны, если доктрина о грехе не важна, ну тогда убираем 10 заповедей, и во что превратится церковь и христианство в целом? Доктрины очень и очень важны. И в этих стихах я вижу несколько важных библейских доктрин. И первая из них – библейская доктрина о полной испорченности человека. Посмотрите, здесь сказано: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». Братья и сестры, кто пишет этот псалом? Псалом пишет Давид, человек, который очень близко к сердцу принял общее откровение Бога, его мудрость и силу, явленную в природе. Давид не мог, как мы, равнодушно смотреть на Божье творение. Ну да, ничего, но у меня есть дела более важные. Нет, Давид радуется Божьему творению. Он прославляет Бога за то, что он видит солнце, и он очень выразительно описывает, как Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, ночь ночи открывает знание. Давид восхищен Божьим творением. Давид очень серьезно относился к специальному откровению Божьему, или особому откровению Божьему, к закону Божьему. Он его восхваляет и говорит: закон Господа совершен, повеления Господа праведные, заповедь светла, просвещает очи и так далее. И подумайте, этот человек, который великолепно знает и общее, и специальное откровение Божье, вдруг о себе заявляет: «От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего». Человек, который был пророком, исполненным Святого Духа, человек, которого мы можем назвать действительно новой тварь. И он обращается к Богу и говорит: «Господь, у меня есть такие грехи, которые я не знаю, но они есть». Он понимает, что он испорчен буквально до основания. И не только у него есть неведомые ему грехи, у него есть еще и явные грехи. Посмотрите, он здесь говорит: «От умышленных удержи раба твоего». Буквально от гордых, от вызывающих. Давид понимает, что всякий сознательный грех – это вызов Богу, это наглость, которую человек проявляет по отношению к Богу. И посмотрите, он не говорит: «Я возрожденный человек, я пророк, и уж как-нибудь я с грехами сам возобладаю». О чем просит Давид? Посмотрите: «От умышленных удержи раба твоего». Удержи! Это значит, он чувствовал, ну, влечение греха к чему-то запретному, неправильному, и он просит: «Господи, удержи меня! Если ты не будешь меня держать, я буду влечен потоком греха». Разве это не откровение о абсолютной испорченности человека, если даже в святом, даже в пророке, вот наблюдается война его помыслов, война его чувств? Дорогие друзья, если этот праведный человек так воспринимал свою греховность, неужели мы должны как-то мягко к себе относиться? Неужели мы должны считать себя, что у нас все благополучно, мы уже не согрешаем, нас пора забрать на небеса? Если мы только не понимаем нашу абсолютную испорченность, мы не сможем с вами перейти к следующей доктрине, которая здесь также видна. Доктрине покаяния. Посмотрите, Давид просит Бога: «От умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих, помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Давид не только осознает свою греховность, он ее исповедует Богу, он кается в этой своей греховности, и он хочет, чтобы Господь исправил его. Он хочет, чтобы Бог направил его на пути правды. Это вторая очень важная доктрина, доктрина покаяния. Братья и сестры, иногда мы думаем, что вот мы когда-то покаялись, в такое время, и мы знаем иногда, вот был даже такой час, такой день, такой год. И вроде бы нам больше и каяться не нужно. Я думаю, если Давид находил всегда причины для покаяния, они должны находиться и нами постоянно. Мы каждый день несовершенны, каждый час несовершенны, каждую минуту мы несовершенны. И у нас должна быть причина для покаяния. Лютер сказал, что жизнь христианина – это непрерывное покаяние. Третью доктрину, которую я вижу здесь, это доктрина благодати. Дорогие братья и сестры, посмотрите, Давид просит: «От тайных моих очисти меня». Он говорит о своих беззакониях. Он просит, чтобы Господь его сделал непорочным. Непорочным в поведении, непорочным в словах и непорочным в помышлении его сердца. Об этом говорит нам 15 стих. И, конечно, здесь явно видна доктрина благодати. Потому что кто может сделать порочного грешника святым человеком, добрым человеком? Кто может помочь грешнику контролировать свой язык, контролировать свой разум? Как не Божья благодать? И нам нужно просить, дорогие братья и сестры, об этой удерживающей от греха божественной благодати. Я боюсь, что мы редко даже и просим об этом. Господи, удержи раба Твоего Твоею благодатью. Вы знаете, благодать – это наслаждение Богом. Благодать – это осознание, насколько незаслуженно милостиво Бог относится к нам. И когда мы понимаем значение этой Божьей благодати, тогда нас это будет обязательно удерживать от греха. Давид не заслужил этой милости. Он просит о ней. Он не требует, он взывает о ней. И, конечно, всякий человек, который взывает о благодати Божьей, ее неизменно получит. Если такой великий человек нуждался в благодати, братья и сестры, мы с вами нуждаемся в ней прямо сейчас. Я здесь вижу также и доктрину освящения. Знаете, когда мы каемся не просто, прости меня, Господь, чтобы нам за этот грех не ответить на вечном Божьем суде. Мы каемся с определенной целью, чтобы вот этот грех больше над нами не властвовал, как мы здесь прочли. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Значит, Давид хотел видеть свое сердце действительно чистым, а это является доктриной нашего освящения. Братья и сестры, когда Господь нас призвал на путь спасения, Он нас, Он произвел в нас существенное исцеление. Я не могу сказать, что это вот прям полное, абсолютное исцеление, так, что мы стали такими же святыми, как наш Господь Иисус Христос. Нет, многое Господь очистил, многое удалил из нашей жизни, но еще перед нами огромная борьба. Если раньше мы приходили в ужас от каких-то грубых грехов, в которых мы были замешаны, как, например, грех сквернословия, у кого-то грех пьянства, у кого-то грех аморальности, теперь от этих мерзостей Господь нас освободил. Но вот что нас начинает после этого серьезно беспокоить. То же самое, что и Давида. Нас начинают беспокоить грехи, которые мы не знаем. Мы просим: «Господи, выяви на свет, что во мне еще неблагополучного? Где я являюсь препятствием для Твоей милости, для Твоей благодати? Где я препираюсь с Тобою?» Мы просим Его и о том, чтобы, как мы прочли, слова уст наших и помышления наши были угодны Богу. Нас этот аспект начинает волновать и очень крепко. Мы понимаем, что греховно мыслить – это так же отвратительно, как и совершить какой-то греховный поступок. И нам от греховной мысли должно быть так же тяжело, как если бы мы совершили какой-то поступок. Неприличный поступок. Так что видите, вот Дитя Божие, Он всегда идет по пути духовного освящения. Это очень важная доктрина. И, наконец, я вижу здесь еще одну очень чудесную доктрину. Доктрину о Божьем могуществе. Посмотрите, Давид сознает, что он не может себя очистить от греха. Он нуждается, чтобы Господь его держал подальше от всяких беззаконий. И действительно, ситуация его очень сложна. Мы прочли, что он живет среди великого развращения. И понятно, что только Божья сила может удержать его в нормальном духовном состоянии среди этого великого развращения. Братья и сестры, мы с вами живем в том же самом мире. В мире, который отвернулся от Бога, в мире, которым управляет сатана, в мире, в котором бушует искушение. И мне кажется, что их накал, их амплитуда намного, намного больше, чем в какие-нибудь прошлые времена. Мы живем в обществе великого развращения, и только сила Божия может нас сохранить. И я думаю, если мы исповедуем эту божественную доктрину, она нам очень здорово поможет. Мы не должны думать, что вот мы спасены только на сегодня, вот на данную минуту. Завтра я могу как-то огорчить Господа, все, Он меня уже, наверное, вот осудит на вечную муку. Нет. Дело в том, что мы должны испытывать огромное доверие к Божьему могуществу. Господи, вот Ты мне этот день дал прожить, я сохранил мою веру. И это же Твоя сила будет меня сопровождать и завтра, и послезавтра. И как Ты сам сказал, я с вами, а дальше во все дни до скончания века. Вот Давид прекрасно понимал, что Бог может его сделать таким, и он его называет «Господь, твердыня моя и избавитель мой». Давайте мы твердо держаться этих библейских доктрин. Эти библейские правила помогут нам верно ориентироваться в нашей жизни. Эти библейские правила сохранят нас от духовных катастроф, сохранят нас от падения. Наша задача – очень серьезно относиться к библейским доктринам. Я думаю, когда вы посмотрели на эти признания Давида, вы, наверное, поняли, что, оказывается, и он человек, подобный нам. И если он имел дерзновение просить у Бога о том, чтобы Бог дал ему святую жизнь, дал ему благодать, чтобы Бог проявлял постоянно свою силу и могущество в его жизни, почему же мы не можем дерзать просить у Бога об этом же? Дорогой брат и сестра, ведь этот псалом не был написан, знаете, лично для Давида. Он был написан для тебя и для меня. Так что нам стоит сегодня преклониться пред нашим Спасителем и изложить Ему нашу нужду в очищении, в покаянии, в духовном просвещении, чтобы мы действительно жили самой святой непорочной жизнью на уровне наших мыслей, на уровне наших чувств. И когда мысли будут правильные, чувства будут правильные, поступки будут тоже верны. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя, что мы живем в таком прекрасном мире, который Ты сотворил. Все радует нас в Твоем творении. Радует нас Твое святое Слово, в котором содержится столько поучений, чудесных историй и утешений для нас. Одно нас не радует, Господи, состояние нашего сердца. И мы хотели бы, как и Давид, просить Тебя сегодня, Господи, очисти нас от грехов, которые мы не знаем, но тем не менее они как-то влияют на нашу душу, они препятствуют полноценному общению с Тобою. Мы просим Тебя о чистоте. Мы верим, что Ты всемогущий. Мы верим, что Ты можешь очистить от пороков, которые еще нам не явлены, Господи. И очень просим Тебя, осознавая нашу слабость, мы можем легко впадать в грех. Удерживай нас Твоей милостью, Твоей могущественной благодатью, Твоей могущественной силой. Господи, соделай так, чтобы действительно мы могли освящаться все более и более, чтобы наши чувства были святыми, мысли были святыми, чтобы Ты вполне владел нами, ходил в нас, царствовал в нас. Помоги нам, Господи, мы очень нуждаемся в этом. И каждый из нас сегодня зовет к Тебе, услыши, мы очень серьезно молились Тебе, Господь, и ожидаем, что Ты будешь исполнять прошение наше, потому что Ты Бог любви, благодати и милости. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верой в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии и возвещающее Слово Божие. Две вещи очень трудны каждому человеку в этом мире. Первое – это попросить прощения или извинения. Второе – это всегда благодарить. Вот именно о благодарности Слово Божье говорит очень много. В посланиях мы часто читаем, что должны благодарить за все. В особенности те, кто спасены Господом от вечной погибели, они обязаны быть благодарны за все. Оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

на интернет-вещании BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно, и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы,
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий, однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. О таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы, конечно, знаете, что в Евангелии записано очень много притч, которые рассказал Иисус Христос во время Своей земной жизни. В 13 главе Евангелия от Матфея несколько таких притч. Притчами в этой главе Господь Иисус Христос открывает нам несколько глубоких истин, а именно влияние Слова Божьего, то есть Слово, сказанного Иисусом Христом, записанное в Евангелиях, на сердце человека, а также о начале и развитии Царства Божьего. Последнюю истину Христос выразил такими словами: «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Так записано в Евангелии Матфея, 13 главе, стихи 45 и 46. На первый взгляд, эта притча как будто не представляет собой ничего особенного и не имеет никакого отношения ко Христу. Но глубоко вдумавшись в нее, мы увидим в ней не только красоту, не только мудрость, но увидим также и черты во многих отношениях, тождественные с характером и сущностью пришествия Господа Иисуса Христа. Во-первых, о ценности жемчужины. Жемчужина – весьма дорогая вещь. Она гораздо дороже золота, как вы знаете. За маленькие жемчужины люди платят колоссальные деньги. В этом смысле Христос и уподобляется жемчужине. Он – единородный Сын Божий, единый Спаситель от греха. Как единородный Сын, Он очень дорог у Бога. О его ценности Бог говорит в следующих словах. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный». Пророк Исаия, 28 глава. Заметьте слово «драгоценный». Этими словами Бог открывает нам ценность Христа. Христос дороже всего мира. Он купил с собой весь мир. Так мы читаем в первом послании Петра: «Ибо вы куплены дорогой ценою». Первая глава, первое послание Петра. Христос не только дорог для Бога, для Отца Своего, но Он дорог и для верующих в Него. Так апостол Павел и пишет в первом послании, во второй главе: «Итак Он для вас, верующих, драгоценность». Во-вторых, скажу несколько слов о сиянии жемчужины. Жемчужина имеет в себе особый отцвет, если так можно выразиться. Особое сияние или особенное сияние. Ее сияние отличается от сияния других драгоценностей. Вот так и Христос, друзья мои. Он – солнце правды. Его свет превосходит свет мудрости всех пророков. Иоанн Креститель был великим светом, но Христос безмерно больше его. Свет Крестителя был виден только одному народу, израильскому, а свет Иисуса Христа виден всему миру, всему человечеству, для всех, кто ищет свет. А Христос сказал: «Я свет миру». Эти слова записаны в 8 главе Евангелия от Иоанна. В-третьих, обогащение, которое приносит жемчужина тем, кто нашел ее. Жемчужина вытесняет бедность из дома и делает человека, нашедшего ее, счастливым и довольным. Не так давно мне пришлось читать об одном бедном фермере, который нашел жемчужину и превратился в богача. Нужда этого человека и все его заботы, вытекавшие из нужды, исчезли совершенно. Место его жительства, все другие условия жизни совершенно изменились. Он начал жить по-новому, по-иному, как богатый человек. Так бывает вот с теми, которые находят Христа. Из духовных бедняков, рабов греха, они делаются духовными богачами. Из грешников, непрощенных грешников, делаются сынами Божьими и наследниками нетленного, чистого, неувядаемого, хранящегося на небесах сокровища. Так читаем в первом послании Петра в первой главе. Они живут по-новому. Так и написал апостол Павел во втором послании Коринфянам, в пятой главе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. В-четвертых, жемчужина неизменяема. Жемчужина никогда не меняется. На нее не влияет ни время, ни атмосфера. Она всегда остается сияющей и ценной. Вот так и наш Господь. Он никогда не изменяется в своих свойствах, в своих достоинствах. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Так читаем в послании евреям, 13 главе. В нашем тексте сказано, что драгоценную жемчужину купец искал. Жемчужина не лежит обнаженной на поверхности земли, она всегда бывает сокрытой в раковинах на морской глубине. Вот так и наш Господь Иисус Христос сокрыт у Божьей любви. Мы можем найти его в книгах Ветхого Завета, в Библии, в пророчествах и в Евангелии особенно ярко. Все те, которые имеют Христа, они искали его. Если вы, ты дорогой радиослушатель, желаешь иметь Христа, ищи его. Так Писание советует, Бог советует: ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко. Бог через пророка Исаию в 55 главе записал такие слова. Место, в котором вы можете найти его, это Библия. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, так сказал Христос, записано в 5 главе Иоанна. Господь дает обещание, что вы найдете его, если только будете искать. Ищущие меня найдут меня. Так читаем в 8 главе притчей Соломона. Далее в нашем тексте сказано, что купец, найдя жемчужину драгоценную, продал все свое имение, все, что имел, чтобы приобрести эту жемчужину. Это значит, что каждый грешник, желающий иметь Христа своим Господом, Спасителем, должен оставить все свои грехи, все злые привычки, все свои ложные надежды на спасение, свою собственную святость, свою собственную праведность, которая в глазах Божьих

за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Так сказал Христос, и записано в 16 главе Матфея. Дорогой друг, брат мой, радиослушатель, Христос и сейчас, сегодня, в этот момент находится около вас. Откройте Ему ваше сердце, примите Его верою, как Сына Божьего. Скажите Ему о своей нужде, что вы желаете иметь Его в сердце, и Он станет вашим Спасителем, и Он совершенно изменит вашу жизнь и сделает вас счастливым. Да поможет вам Господь в этом. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей, в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Вы слушаете радио BBN. Что такое безопасность во Христе? Хоть падаем мы каждый день, Господь всегда готов нас поддержать, грехи прощать и дать свою любовь. В послании к Колоссянам 3:3 мы читаем: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы все снова и снова спотыкаемся на христианском пути. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Да, во Христе мы в безопасности. Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, до небес. Уверены ли вы в этом, дорогие друзья? Предоставьте Христу сегодня свое сердце и поверьте, что Он единственный, кто удержит вас от погибели. Будьте с Ним.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Первая книга Паралипоменон, глава 4. Сыновья Иуды: Фарес, Эсром, Харми, Хур и Шавал. Реаия, сын Шавал, родил Иохафа. Иохаф родил Ахума и Лагада, от них племена царян. И эти сыновья Этама: Изриэль, Ишма и Идбаш, и сестра их по имени Хацлелпони. Пенуэл, отец Гедора, и Эзер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ахшура, отца Фекои, было две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы: Цереф, Цохар и Эфнан. Коц родил Анува и Цовева, и племена Ахархела, сына Гарума. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог ниспослал ему, что он просил. Хелув же, брат Шухи, родил Махира, он есть отец Эштона. Эштон родил Бефрафу, Пасиаха, Техинну, отца города Нааса, брата Селома, Кенезии и Ахаза. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа: Гафаниил и Сираия. Сын Гафаниила — Хафаф. Меонофай родил Офру, а Сираия родила Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева — сына Иофинии. Ир, Ила и Наам, сын Илы — Кеназ. Сыновья Иегалилела: Зиф, Зифа, Фирия и Асриел. Сыновья Езры: Иефер, Меред, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мирома, Шамая и Ишбаха, отца Ешфемои. И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Соха, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред. Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфемоа, маахатянин. Сыновья Симеона: Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия: Захев и Бензахев. Сыновья Селома, сына Иуды: Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейство выделывавших Вессон из дома Ашбеи, и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моафе, и Иашу Велихем, но это событие древнее – Они были горшечники и жили при садах и огородах. У царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона – Немуил, и Амин, и Ариф, Зерах и Саул. Шалум – сын его, его сын Мифсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы – Хамуил, сын его, его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иудиных. Они жили в Версавии, Моладе, Хацаршуале, в Билге, в Ецеме, в Фаладе, в Вифуиле, в Хорме, в Циклаге, в Беф-Марковофе, в Цесурсусиме, в Беф-Биреи и Шаириме. Вот города их до царствования Давида с селами их. Этам, Аин, Римон, Фокен и Ашан – 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг этих городов до Ваала. Вот места жительства их и родословия их. Мешовав, и Амлех, и Иосия, сын Амасии, Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сираии, сына Асиила, Елеоэнай, Иакова, Ишохаия, Исаия, Адиил, Ишимиил, Иванея, Изиза, сын Шифия, сын Алона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шимаии. Эти, названные по именам, были князьями племен своих, и дом отцов их распространился весьма. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучные и хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли эти по именам записанные в одни языки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек. Филатия, Неария, Рифаия и Узиил, сыновья Ищия, были во главе их. И побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня. Глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израиля, он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израиля, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израиля, Ханох, Фалу, Хецрон и Харми. Сыновья Иоиля, Шимая, сын его, его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Беера, которого отвел в плен Феглофилосар, царь ассирийский, он был князем рувимлян, и братья его по племенам их, по родословному списку их были главные Иеиель, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ероэре до Нево и Ваал-Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрат, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. Во дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив них, в земле Васанской до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их с семействами их было 7: Михаил, Мишулам, Шева, Иорай, Иоакан, Зия и Ивер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза. Ахи, сын Авдеила, сына Гуниева, был главой своего рода. Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассеина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760 выходящих на войну. И воевали они с агарянами, и Туром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их, верблюдов 50 000, из мелкого скота 250 000, ослов 2000 и 100 000 душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение это. И жили они на земле их до переселения. Потомки полуколена Манассеина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона и Синира и до горы Ермон, и их было много. И вот главы поколений их — Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Годовия и Иагдиил, мужи могущественные, мужи именитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израиля возбудил дух Фула, царя Ассирийского, и дух Феглофилосара, царя Ассирийского, и он выселил рувимлян и гадитян и половину колена Манассеина, и отвел их в Халах, и на реку Хавор, и в Вару, и в Газан, где они до сего дня».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Бог есть любовь. О, как прекрасно, когда мы слышим это вновь, через Слово Божье чисто, ясно. Бог есть воистину любовь. Бог есть любовь. О, как прекрасно! Что страждешь в этом мире ты? Твердит об этом громогласно нам Слово Божье с высоты. Бог есть любовь, свое спасение Он через Христа нам даровал. Прими, мой друг, то утешенье, Христос за грех твой пострадал. Бог есть любовь, и исцеление Он приходящему дает. Отвергни грех и все сомненье, любовь погубит страх и гнет. Бог есть любовь, и коль ты принял спасение вечное Христа, вещай другим Христово имя, любовь Всевышнего Творца. Скажи всем людям, кто не знает, что Бог любовью грех попрал, любовь от гибели спасает, и радость вечную Бог дал.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Его сопровождали 7 сопровождающих. Деяния апостолов, 20 глава, 4 стих. После того, как между Варнавой и Павлом произошли разногласия, и они отправились каждый своим путем, Павел в последующие годы своего служения никогда не забывал эту ситуацию. Без всякого сомнения, это был нелегкий жизненный урок, и впоследствии Павел, по своей видимости, осознал мудрость Варнавы в том, чтобы дать Марку еще один шанс проявить себя в служении, так как в конце своей жизни Павел написал Тимофею о том, чтобы привести Марка с собой, потому что Павел нуждался в нем в тот момент. В этом же письме Павел поделился принципом, которому он научился у Варнавы: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 2 стих. Павел настолько близко принял и усвоил принцип наставничества, что многих других мужей, присоединившихся к нему в служении, он воспитывал так же, как и Тимофея. Когда читаешь Писание, то создается такое впечатление, что Павел имел целую школу подготовки служителей, путешествующую вместе с ним. Вот что говорится об этом в Деяниях апостолов в 20 главе 3-4 стихами. «Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пирров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Деревянин, и Тимофей, и Осийцы Тихок и Трофим». Подобное было свойственно только Павлу. Он хорошо понял смысл принципа наставничества, и если этот принцип был разумен и действенен в отношении одного человека, то есть Марка, то почему бы не сделать то же самое в отношении 5 и более в одно и то же время? Не будем забывать, что наш Господь Иисус Христос также следовал этому принципу во время своего земного служения, когда Он избрал 12 апостолов для дальнейшего наставничества. Несмотря на то, что Он знал, что один из 12 впоследствии предаст Его и закончит жизнь самоубийством. Подобное, пожалуй, испытывал и Павел. У него был напарник по имени Димас, который впоследствии также оставил его. С большой вероятностью можно сказать, что никто не сможет сделать своих последователей верными до конца. Но мы, тем не менее, должны следовать принципу наставничества в своей жизни и в своем служении потому, что он имеет решающее значение в деле осуществления великого поручения нашего Господа. Уверен, что вы также получили хороший урок на примере Варнавы. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что принцип наставничества имеет решающее значение в деле осуществления великого поручения нашего Господа.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история была описана в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, 6 главе, стихи с 19 по 24, а также в книге Екклесиаста, 1 главе, с 12 по 18 стихи. Более 3000 лет назад мудрый царь Соломон пришел к выводу, что желание человека заработать состояние, популярность, власть и уверенность в завтрашнем дне можно сравнить с попыткой ухватиться за ветер. Об этом свидетельствует история человечества, и поэтому в нашей сегодняшней истории сердца речь пойдет именно об этом. Наш рассказчик – состоятельный человек по имени Левий. Смерть младшего брата заставила его задуматься о неизбежности смерти и об отсутствии смысла и цели в жизни. Послушайте историю Левия о том, как он искал ответ на вопрос, который рано или поздно задает себе каждый человек. Что может дать мне моральное удовлетворение и наполнить мою жизнь смыслом?

Меня зовут Леви. Я надеюсь, что моя история поможет вам найти ответ на один из самых сложных вопросов. Чего мне не хватает в жизни? И чем можно заполнить пустоту, образовавшуюся в моей душе? Этот вопрос терзал меня многие годы. У меня было все, что только может пожелать человек. Я был богат. У меня была прекрасная семья. Здоровье меня никогда не подводило, но внезапная смерть младшего брата привела меня к переосмыслению всей моей жизни. В результате, тщетно стараясь найти ответ, я оказался заложником глубокой депрессии.

0: Левий, наш сын и его жена пришли к нам в гости.
1: Да.
0: Ты пообедаешь с нами? Или будешь дальше сидеть один в этой темной комнате?
1: И ушла, и Девора здесь.
0: Да, и я думаю, что они пришли поделиться с нами новостью, которая поднимет тебе дух.
1: Я только умоюсь и надену чистую одежду.
0: Левий, твой брат умер 6 месяцев назад. Я уверена в том, что Симон хотел бы, чтобы ты перестал так горевать и вернулся к нормальной жизни.
1: Причиной моей печали является не только смерть брата. Она кроется гораздо глубже.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Симон был целеустремленным, честолюбивым и успешным человеком.
0: Да, и в этом вы с Симоном были очень похожи.
1: Его убило стремление иметь больше хадаса. Он постоянно испытывал чувство неудовлетворенности и нестерпимое желание иметь то, чего не мог объяснить словами. Что-то неуловимое, вечно ускользающее. Это желание поглотило его сердце. Мне печально из-за того, что он не смог найти то, к чему так отчаянно стремился. А ведь я так похож на своего брата.
0: Левий, неужели я недостаточно внимательна к тебе? Я не даю тебе все, в чем ты нуждаешься?
1: Ах нет, дорогая, дело не в тебе. Ты прекрасная жена. На свете нет существа более любящего и доброго и заботливого, чем ты. Скажи, неужели тебе никогда не кажется, что в нашей жизни чего-то не хватает?
0: Да, иногда я испытываю похожие чувства. Но мне казалось, что с появлением внуков эта пустота исчезнет.
1: Кажется, я понял, с какой новостью пришли к нам Иешуа и Девора. Поэтому ты так счастлива.
0: Ой, пожалуйста, не говори им, что я тебе все рассказала. Они же сами хотели сообщить тебе это радостное известие.
1: У тебя никогда не получалось хранить секреты, дорогая.

0: Мы с Хадасой жили в Иерусалиме. Иешуа и Девора в 20 милях от нас, в Иерихоне. Им пришлось преодолеть нелегкий путь, чтобы навестить нас и сообщить, что мы скоро станем дедушкой и бабушкой. Хадаса была права. Эта новость порадовала меня. Но вскоре я понял, что размышления о глубоком смысле жизни вновь наполнили мой разум и стали еще больше овладевать моим сердцем. Прежде всего я обратился за советом к Урии, всеми уважаемому раввину. Я подумал, что если у кого-то и есть ответы на интересующие меня вопросы, так это у образованного религиозного человека.
1: Приветствую тебя, Рави. Спасибо, что, несмотря на занятость, ты согласился уделить мне время.
2: Для меня большая честь принимать такого гостя, как ты, Леви. Чем я могу тебе помочь?
1: С тех пор, как умер мой брат, я все время размышляю о своей жизни. Многое тревожит меня.
2: Я приношу тебе соболезнования в связи с кончиной твоего брата. Расскажи мне о нем. Должно быть, он был хорошим человеком, если хотя бы немного походил на тебя.
1: Симон был честным человеком. Его щедрости не было предела. И хотя я был старше, он во многом меня превзошел. Он был умнее, мудрее, известнее меня. На самом деле, своим успехом я обязан ему. Я всегда восхищался моим младшим братом и очень его любил. Но однажды он рассказал мне о том, что в его жизни есть пустота, которую он ничем не может заполнить.
2: А что сказал тебе Симон? Чего именно ему не хватало?
1: Если я правильно помню, он сказал: «Я чувствую постоянный призыв, исходящий из моего сердца. Я не могу дать этому чувству четкое определение». Но желание откликнуться на этот зов настолько нестерпимо, что разрывает сердце. Деньги, богатство, известность не могут удовлетворить эту потребность. Симон умер, так и не найдя того, что искал. Осознание этого не дает мне покоя. Поэтому я решил, что обязательно найду то, чего не хватало моему брату.
2: Красноречивые слова Симона напомнили мне о том, что говорил мудрый царь Соломон. Ты читал книги притч или Екклесиаста?
1: За последние 3 месяца я дважды перечитал обе книги.
2: Ты нашел в них утешение?
1: В притчах много говорится о том, как добиться успеха. Я с юности поступал так, как там написано. А книга Екклесиаста приводит меня в уныние. На закате жизни Соломон пришел к заключению, что успех, которого он добился, и богатство, которое он накопил, не имеет ни малейшего значения. Все это суета.
2: Позволь мне вновь прочесть его слова. Он сказал, что долг человека – бояться Бога, исполнять его заповеди.
1: Я много слышал о долге, обязанностях и законе. Моя душа жаждет жизни. Я нуждаюсь в том, что заполнит пустоту в моем сердце и даст мне высокую цель, к которой я буду стремиться всю жизнь. После смерти моего отца, когда мне было 25 лет, я часто приходил за советом к его брату Кифе. Я не видел его несколько лет с тех пор, как он переехал в Кесарию. После того, как я рассказал ему о своей семье и расспросил его о детях, он поинтересовался истинной целью моего визита.
3: А теперь расскажи мне, что заставило тебя проделать столь долгий путь в Кесарию.
1: Я ищу ответы на вопрос, который не дает мне покоя. А я всегда дорожил твоим мнением.
3: для меня этого дорого. На самом деле я и сам по-прежнему ищу ответы на свои вопросы. Что тебя беспокоит? Почему ты думаешь, что у меня есть ответ на твой вопрос?
1: Многие годы я чувствовал пустоту, незримые желания внутри меня, которые не могли удовлетворить ни деньги, ни удовольствия, ни даже семейные ценности. Я всегда восхищался тобой, Кифа. Я вижу в тебе удовлетворение, уверенность и душевный покой. Мне хочется знать, в чем заключается твой секрет.
3: Я поделюсь с тобой своим секретом. Но я думаю, это не совсем то, что ты хотел бы услышать. Понимаешь, я ищу то же самое, что ищешь и ты. Много лет назад я думал, что если перееду из Иерусалима, в котором царили нищета и разврат, и с которым были связаны не самые лучшие воспоминания, в это прекрасное место, то я обрету покой. Перемена обстановки ненадолго отвлекла меня от гнетущих мыслей, но вскоре я осознал, что место жительства не влияет на ноющую боль, которая много лет томит мою душу. Тогда я снова решил зарабатывать деньги и копить богатство, но успех не заполнил пустоту моего сердца. Я цитирую царя Соломона: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того». Этому меня научила жизнь.
1: Но ты кажешься счастливым. Должно быть, тебе удалось найти то, что хотя бы частично восполняет эту нужду.
3: Я счастлив, что я снова вижу тебя. И мне действительно удалось найти часть ответа. Я раздал большую часть своих сокровищ, и это принесло мне некоторую долю удовлетворения, потому что я больше не чувствую вины от того, что богат, в то время как огромное количество людей, живущих рядом со мной, страдают от нищеты.
1: Мы с Кадасой стали больше отдавать бедным, но это не избавило меня от душевной пустоты.
3: Мне очень жаль, что я подвел тебя.
1: Ты меня не подвел. Ты укрепил мое желание продолжать поиски.
3: Ты можешь мне кое-что пообещать?
1: Что именно?
3: Когда ты найдешь ответ на свой вопрос, пожалуйста, вернись и поделись им со мной.
1: Если я найду его, то обязательно вернусь.
3: Я уверен, что ты будешь продолжать поиски до тех пор, пока не найдешь ответ.

0: Хорошо.
1: В те времена в Иудее было не совсем безопасно путешествовать из города в город в одиночку. Поэтому в каждом городе существовала специальная служба, занимающаяся организацией групповых поездок.
2: Давайте сюда. Да нет.
3: Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?
1: Я хотел бы найти группу людей для совместного путешествия.
3: А куда именно вы собираетесь отправиться?
1: Сложно сказать. А что вы можете предложить?
3: Завтра мы отправляем группу в Иоппу. А через 2 дня большая группа отправляется в Иерусалим. Ах, да. Утром подразделение римских солдат возвращается в Галилею.
1: Римские солдаты позволяют иудеям путешествовать вместе с ними?
3: Так. Путешествовать безопаснее всего. А сотник, один из милейших людей, с которыми мне доводилось встречаться, если вы хотите с ним познакомиться, то найдете его у пирса. Он как раз прощается со своим другом. Его зовут Дарий.
1: Мне не терпелось познакомиться с этим необычным римским солдатом. И по какой-то причине я вдруг почувствовал огромное желание отправиться в Галилею. Когда я подошел к пирсу, то увидел, что римский офицер среднего роста и высокий чернокожий африканец, уплывающий на корабле, машут друг другу руками. Ожидая сотника, я заметил, что прощание с другом его глубоко задело. Он позволил мне отправиться в дорогу с его подразделением. И на следующее утро мы вышли из Кесарии. Нам предстояло идти до Капернаума 2,5 дня. В первый день Дарий был молчалив и задумчив. Но на следующее утро он начал рассказывать мне о том, как его направили на службу в Иудею, а также о своем друге Иудею.

0: Я начал служить в армии более 20 лет назад. Некоторое время наше подразделение дислоцировалось недалеко от деревни под названием Назарет. 4 года назад я решил вернуться сюда, и меня направили в Капернаум.
1: Почему вам так хотелось вернуться сюда?
0: Не просто ответить на этот вопрос в 2 словах. Тогда я находился в поиске.
1: Вы сказали, что вы находились в поиске? Вы отчаялись или решили больше не искать? Или наоборот, нашли то, что искали?
0: Я нашел то, что искал. Хотя правильнее было бы сказать, что Он нашел меня. Его зовут Иисус. Я знаю, что Он Сын Божий. Ты когда-нибудь слышал о Нем, Левий?
1: Да, я слышал о Нем, но мне говорили, что Он всего лишь хитрый фокусник. У вас есть доказательства того, что Он Сын Божий?
0: Доказательств больше, чем достаточно. Мне было достаточно посмотреть на Его жизнь и послушать Его слова. Только Сын Божий может обладать такой властью, такой силой, как Иисус.
1: О какой силе вы говорите?
0: Вот человек на корабле, с которым я прощался, был моим верным слугой и хорошим другом много лет. Несколько месяцев назад он серьезно заболел и был при смерти. Иисус исцелил его.
1: Я слышал о том, что Иисус исцеляет, но не верил в это. Неужели вы своими глазами видели, как Он исцелил вашего слугу?
0: Да и не только я. Но самым большим чудом, которое мне довелось испытать на себе, это прощение грехов и очищение сердца и разума от чувства вины, которое тяготило меня многие годы.
1: Значит, ваша вера в то, что Иисус есть Сын Божий и что Он имеет власть прощать грехи, и есть то, что вы искали?
0: Конечно.
1: А что Он сделал для вас?
0: Он изменил мою жизнь. Он даровал мне покой и цель в жизни. Он также изменил жизнь моего слуги. Иисус может прощать и наделять смыслом жизнь каждого, кто принимает решение следовать за Ним.
1: А какое отношение это имеет к отъезду вашего слуги?
0: Он захотел поехать и рассказать своему народу о том, что единственный истинный Бог послал своего Сына в мир, чтобы даровать спасение всем, кто примет Его как своего Господа и Спасителя. Глубоко в душе каждый человек жаждет познания Бога и воссоединения с Ним –

Познакомившись с Иисусом, я мгновенно почувствовал реальность того, о чем мне рассказывал Дарий. Вскоре после этого я понял, что мои поиски смысла и цели в жизни увенчались успехом. Я принял Иисуса своим Спасителем и почувствовал, что пустота покинула мое сердце. Я нашел то, что очень долго искал, и теперь мне не терпелось рассказать моей любимой жене Кифе и другим членам семьи о том, что только Иисус может заполнить пустоту в наших сердцах.

Послание этой истории заключается в том, что неспособность человека найти цель и смысл жизни является вселенской проблемой. Бедняк изо всех сил старается заработать деньги на жизнь и мечтает о богатстве, которое кажется ему недостижимым. Богач жаждет приумножить свое состояние, стремясь к тому, что, по его мнению, позволит ему достичь удовлетворения. Но ни бедняк, ни богач никогда не смогут почувствовать удовлетворение и покой, пока не познакомятся с Иисусом Христом. Может быть, выслушав историю Левия, вы тоже задумались о том, что в вашем сердце есть пустота, по форме напоминающая Бога. Если вам не нравится своя история сердца, Иисус призывает вас к себе. Он ждет, когда вы распахнете перед Ним двери своего сердца. Пожалуйста, пригласите Его в свою жизнь. Не откладывайте. Сделайте это сегодня.

Грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

В эфире библейское вещание ББН. Когда смотрю я в небо голубое, то хочется Тебя, Господь, спросить, что есть я, Боже, грешный пред Тобою, и как Ты можешь таковых любить? Когда смотрю я в звездные просторы и на светила те, что Ты создал, тогда мне кажется, ликуют горы, хотя Ты им дыхание не дал. Когда смотрю на птицу, что порхает в полете так свободно высоко, душа моя тогда к Тебе взлетает, и сердцу так становится легко. Вот я смотрю на муравья работу, не знает он в труде своем простой, то я прошу, Господь, прости дремоту, прости меня за лень, о Боже мой! Что небо и земля пройдут, я знаю, но Твое слово вечно будет жить. Я на Тебя лишь только уповаю, Ты помоги мне свято жизнь прожить. Когда смотрю я в небо голубое, то я, Господь, прошу, прибудь со мной, и от меня все удали мирское, и в вечность сам веди своей рукой.

Когда я у своего мольберта, я люблю рисовать воспоминания. Я Джонни Эриксон Тада. И для многих моих картин и рисунков вдохновением являются мои наилучшие воспоминания. Ну, например, когда мне было около 19 лет, и меня только выписали из больницы после недавней трагедии, и я тогда еще только пыталась приспособиться к своему инвалидному креслу, моя семья решила, что нам всем нужен отдых. Мы подумали, что нам надо нажать кнопку «перезапустить». Поэтому мы арендовали дом на колесах и выделили несколько дней на то, чтобы отправиться на Запад. За последние 2 года наша семья пережила смерть моей бабушки, смерть 5-летней племянницы и теперь мой сломанный позвоночник. И посреди всей этой боли и скорби, которые наполнили наши сердца за столь короткий период, мои родители посчитали, что нам нужно изменить обстановку. Вот так, летом 1969 года в арендованном доме на колесах мы отправились на Запад. Где-то в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, мы остановились, чтобы пообедать на чудесном придорожном лугу с потрясающим видом. И когда моя сестра вывезла меня из нашего домика на свежий воздух, я сидела в своем кресле на парковочной площадке, наслаждаясь прекраснейшими горизонтами. Передо мной простирался самый красивый горный луг, который я когда-либо видела в своей жизни. Это был Тетон Рейндж, горный хребет Вайоминге, с острыми заснеженными вершинами. Так как мы приехали с восточного побережья, у меня перехватило дыхание от таких видов. Я сидела там, и мое сердце наполнялось восторгом от осознания Божьего величия. Ты создал такую вдохновляющую красоту. Иисус, ты удивительный. Я постаралась сделать как можно больше мысленных фотографий, так как знала, что когда вернусь домой, я захочу перенести это великолепие на холст. Мои родители оказались правы. Нашей семье действительно удалось нажать на кнопку «перезапустить», и мы вернулись домой обновленными и посвежевшими. И вернувшись на ферму с еще свежим фото в моей памяти, я крепко сжала в зубах фломастер и передала всю красоту Гранд Тетона, насколько это можно было сделать одноцветным фломастером на бумаге. И мне очень понравился результат. Ну вот честно, это было еще в 70-х. Прошли годы, прежде чем я стала рисовать разноцветными масляными красками. Но тот рисунок, сделанный еще в самом начале моей образотворческой карьеры, своего рода символ одного из духовных этапов моей жизни с Иисусом. После моего знакомства с Гранд Тетон, мое сердце как будто открылось шире и глубже для Господа. Мне казалось, что

В нем теперь столько места, что туда можно поместить весь этот горный хребет. И какой чудесный это был опыт – рисовать, сжимая фломастер в зубах. Моя команда использовала его как рисунок для рождественской открытки. И мне очень нравятся слова поздравления, написанные внутри. «Наступило Рождество, самый счастливый день, день, когда пришел Господь, чтобы возлюбить, спасти и возвысить нас». О, друзья, пусть ваше сердце исполнится благодарностью за Бога-даятеля и Его дар Иисуса Христа. Да, того Иисуса, который создал эти удивительные виды тетан в местности Рокки Маунт. И мы можем праздновать Его день рождения каждый день. Разве не так?

Вы слушаете библейское вещание BBN. Кто хоть однажды незабудку видел, тот не забудет маленький цветок. Его творец одеждой не обидел, а нам при этом показал урок. Коль Бог траву так нежно одевает, хоть очень краток у цветка расцвет, и ветер лепестки его срывает, не оставляя в жизни даже след. Ты ж человек, кто есть тебя дороже? Никто не поравняется с тобой, но я скажу, будь ты на страже все же. Доверь Иисусу путь нелегкий свой. И не забудь, что ты дороже цвета. Так сбереги же душу для Христа. Взгляни на душу, как она одета, и поспеши омыться у креста. Святая кровь с креста все омывает, одежду вычищает до бела и в праведность всю душу одевает, освобождая от греха и зла.

0: эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Среди христиан нередко возникает вопрос, почему лавина страданий, скорбей обрушивается именно на меня? Размышляя над этим вопросом, давайте посмотрим на Иакова, который был избран стать родоначальником израильского народа, народа, который будет называть Бога Богом Иакова. Он был обычным грешником, которого нужно было поднять на духовную высоту, соответствующую его избранию. Жизнь Иакова дает понять, что, будучи избраны Богом для спасения и служения, мы нуждаемся в освящении. В книге Осии, в 12 главе, в 3 стихе написано: «Еще в чреве матери запинал, то есть держал за пяту, он брата своего». Это значит, что, будучи еще в утробе матери, он начинает борьбу за первенство с братом-близнецом. Он появился на свет вперед руками, держась за пяту брата, как будто он хотел удержать его, стремясь сам стать первенцем. Его назвали Иаков, то есть «держащийся за пяту». По мере взросления близнецов начало проявляться разительное отличие в их темпераментах. К сожалению, это послужило тому, что каждый из родителей имел своего любимца – отец Исава, а мать Иакова. Скорее всего, мать поделилась со своим любимчиком обещанием, которое Господь дал до рождения братьев. Это обещание записано в 25 главе книги Бытие, 23 стих: «Больший будет служить меньшему». А значит, вопреки обычаям того времени, он возвысится над старшим братом. Иаков начал искать возможности, как обставить брата. Однажды Исав вернулся с охоты голодный и усталый. Он почуял запах, увидел, что готовил Иаков, и спросил у него поесть: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Читаем мы в 25 главе книги Бытие, стихи 30 и 31. Родные братья заключают торговую сделку невиданной несправедливости. Исав хватается за чечевичную похлебку и меняет неоценимое богатство на временное удовлетворение. Наступил момент, когда отец решил благословить своего первородного сына, любимчика Исава. Он не спрашивает у Бога, как ему быть, а действует самовольно. Призвавший Исава говорит ему: «Сынок, я не знаю, когда я умру, поэтому давай я тебя сейчас благословлю. Но сначала пойди на охоту, убей дичь и накорми меня». Но случилось так, что, как написано в Бытие 27 главе, Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. Ради любимого сына она готова на все. Кажется, она старается притворить в жизнь то, что является волей Бога. Но зло заключается в том, что она стремится сделать это греховными путями. Она помогла Иакову одеться так, чтобы слабо видящий отец принял его за Исава. Думая, что благословляет своего любимца, Исаак по Божьему поручению наделяет Иакова тем, что должно принадлежать первородному сыну. Разочарованный Исав в гневе открывает сущность своего брата. Он говорит в Бытие 27:36: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». Он дважды поставил подножку брату. Вместо того, чтобы уповать на Бога, ожидая, когда Бог устроит исполнение предначертанного им, он сам лукавством и обманом желает достигнуть успеха. Маловерие заставляет многих, подобно Иакову, опережать Божий план, из-за чего они попадают на кривые пути. Но ты уповай на Бога. Никто и ничто не может лишить тебя того, что Он обещал тебе. Господь дает Иакову почувствовать последствия его нечестивого дела. Написано: «Возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата своего». Опасность смерти витает над головой обманщика. Под предлогом того, что ему нужна невеста, он вынужден бежать в Харан. Ему, домашнему человеку, пришлось покинуть свой дом. Перед ним неизвестный путь длиной более 800 километров. По пути он прилег отдохнуть. Во сне ему является Господь и обещает ему Авраамово благословение. Кроме того, одинокому испуганному путнику Бог даровал еще одно обещание в 28 главе Бытие, 15 стих:
Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю». Бог привел его к месту назначения, где он рассказывает своему дяде Лавану обстоятельства своей жизни. После услышанного Лаван заявляет: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». 29 глава Бытия, стих 14. Так обманщик становится слугой своего дяди, обманщика также. За месяц, который Иаков провел у дяди, тот оценил, какой умелый пастух находится рядом с ним. Поэтому, когда Иаков полюбил его дочь Рахиль, Лаван с радостью согласился отдать ее в жены Иакову, после того, как он 7 лет отработает за нее. Так Лаван в течение следующих 7 лет с выгодой для себя пользовался скотоводческим искусством Иакова. Далее он изобрел еще один способ, как заставить своего зятя еще 7 лет потрудиться бесплатно. Когда наступил день свадьбы, Лия, его старшая дочь, по указанию отца, выдала себя за свою младшую сестру. Она обманула его так же, как он ранее обманул своего отца, выдавая себя за старшего брата. Теми же мерками, которыми мерил раньше Иаков, теперь отмерено ему. Иаков смиренно снес ужасное разочарование. Он вынужден взять 2 жены, а значит, еще 7 лет быть слугою тестя. После 14 лет службы зятя Лаван существенно улучшил свое материальное положение. Он хотел бы еще удержать его и предлагает ему составить новый контракт. Иаков просит за свою дальнейшую службу в награду скот, который является редкостью на Востоке. Лаван подумал, что награда Иакова будет минимальной, и согласился. Но Бог сделал так, что резко усилилась рождаемость скота, который избран в награду для Иакова. Тогда Лаван говорит: «Я передумал, скот другой расцветки будет тебе в награду». И как только он изменил эту награду, сразу же начинает резко умножаться именно тот скот, который он определил для Иакова. Тесть снова изменяет награду, и Бог снова умножает скот, предназначенный для Иакова. За 6 лет Лаван 10 раз изменял награду Иакова. Читаем мы в Бытие, 31 глава, стих 41. Иаков видит, что он находится под Божьей защитой, и говорит об этом своим женам. Он говорит так: «Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами, а когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне». Бог показывает Иакову, что если он желает благословить, то никто не сможет этому воспрепятствовать. За время, проведенное в Харране, Бог очищал Иакова от самоуверенности и лжи. И вот Бог повелевает ему вернуться домой. Его ожидает встреча с братом. Чем ближе он к родным местам, тем больший страх наполняет его сердце. Ночью, накануне встречи с Исавом, ему не спится. Он уединяется, очевидно, чтобы молиться Господу. Нужда учит нас молиться. Некто в темноте схватил его, пытаясь побороть. Загадочная схватка продолжалась многие часы, пока не забрезжили первые лучи рассвета. Пророк Осия так описывает эту борьбу: «Возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его». Читаем у пророка Осии в 12 главе. О чем же он умолял своего божественного соперника? Об этом узнаем в книге Бытие, 32 глава, стих 26. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». 20 лет назад Бог пообещал ему свое благословение. На это обещание Иаков и опирается сейчас. «И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь, и благословил его там». Читаем мы там же, в 32 главе книги Бытие. Его новое имя соответствует новой сущности, которую Бог настойчиво и терпеливо в нем творил. Израиль — это человек, боровшийся с Богом. Иаков перестал опираться на свою силу, изобретательность и хитрость и опирается на обетование Божье. Он стал хромым, но полагающимся на Бога. Бог выбивает опору из-под наших ног, чтобы мы надеялись только на Него. Бог желает удалить нашего Иакова и сотворить нового человека.
Теперь Иаков готов встретиться с братом. На горизонте появилось облако пыли, означавшее приближение Исава. Иаков, сделав несколько шагов в сторону Исава, опустился на колени, коснулся лбом земли, потом, возможно, снова несколько шагов и вновь поклонился. И так 7 раз. Тронутый смирением Иакова, написано так: «Побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Бытие, 33 глава, стих 4. Это поразительно. Конечно, Иаков еще не достиг совершенства. Бог продолжал его дальнейшее освящение. Вскоре умерла его любимая жена, из-за которой он так трудно трудился на чужбине. Позже его же сыновья из ненависти к отцовскому любимчику продают своего брата в рабство, а отца обманывают, будто того растерзали звери. Он горевал долгие годы, пока раскрылся обман. Страдание часто касается самого дорогого для нас. Позднее, оглядываясь на свою жизнь, он в Бытие 47:9 сказал: «Несчастны дни жизни моей». В Иакове Бог достиг своих целей. От народа, родоначальником которого он стал, впоследствии родился Христос. Во Христе Бог избрал нас, чтобы мы были сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Чтобы сделать нас такими освященными сосудами, Господь посылает нам страдания, в горниле которых мы очищаемся, как золото в плавильне. Быть может, нам кажется, что температура переплавки слишком высока, но Он знает, что необходимо для нас, чтобы мы были Его живыми орудиями.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: и воскрес. С этой позиции очень легко понять слова Христа покаявшемуся разбойнику, сказанные им со креста: «Ныне же будешь со мною в раю». Если мой ответ вас не удовлетворит, давайте вместе подождем до встречи с Господом, тогда все узнаем.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Если у вас возникают какие-либо вопросы по нашим программам, или, может быть, после того, как вы начали изучать Библию, или, может быть, вы услышали что-то от ваших друзей, что беспокоит ваше сердце, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Изучайте Слово Божие и молитесь, и сам Господь откроет вам многие тайны, которые сейчас вам недоступны. Оставайтесь с нами.

0: слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Воскрешение дочери Иаира.

Иисус опять пришел в Капернаум. Много народу стояло на берегу моря и ждало Его. Все хотели слушать Его. Иисус вышел на берег, и люди окружили Его. Среди этих людей был и человек по имени Иаир. Он был очень печален. Дело в том, что у него была 12-летняя дочь, которая тяжело заболела. Поэтому, подойдя к Иисусу, Иаир упал перед ним на колени и стал просить: «Господи, войди в мой дом. Моя дочь очень больна. Я боюсь, что она умрет. Исцели ее». Иисус согласился. Но вокруг него было так много народу, что он с трудом пробирался сквозь толпу. Вдруг Иисус остановился и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Никто не ответил. Но Иисус знал, кто подошел и прикоснулся к нему. Дело в том, что среди толпившихся вокруг Иисуса людей была женщина, которая уже очень давно болела. Врачи не могли ей помочь, поэтому, когда Иисус вышел на берег, она подошла к нему и коснулась края его плаща. Женщина верила, что это ей поможет. И случилось чудо. Женщина исцелилась. Это произошло потому, что она верила в Иисуса. И когда Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне, женщина промолчала и не ответила. «Учитель», — сказал тогда один из учеников Иисуса, Петр, «здесь так много народа. Разве можно в такой толчее понять, кто прикоснулся к тебе?» Но Иисус ответил: «Я знаю, что кто-то прикоснулся ко мне. Я почувствовал силу, исшедшую из меня». Это и была та сила, которая исцелила женщину. Услышав слова Иисуса, испуганная женщина подошла к нему и сказала, что уже давно была больна, что врачи не могли ей помочь, и поэтому она решила подойти к нему и прикоснуться к его плащу. Женщина рассказала о том, что как только она коснулась плаща, она сразу же исцелилась. Выслушав ее, Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Пока Иисус говорил с женщиной, к Иаиру подошел его слуга и сказал: «Дочь твоя умерла, не утруждая Иисуса, он уже не может помочь ей». Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Затем он пошел к дому Иаира. Люди слышали весь разговор и тоже пошли за Иисусом, чтобы посмотреть, что же он будет делать. Подойдя к дому Иаира, Иисус вместе с Петром, Иоанном и Иаковом вошли в дом, оставив остальных ждать на улице. В доме вокруг умершей стояли родственники и слуги. Все плакали. Иисус сказал: «Не плачьте, девочка не умерла, она просто спит». Но никто не поверил ему. Тогда он выслал всех из комнаты, оставив только своих учеников, отца и мать девочки. Вместе с ними он подошел к кроватке, где лежал ребенок, и сказал: «Встань, дитя!»

0: и случилось чудо. Открыв глаза, девочка потянулась и встала. Иисус велел матери принести еду для ребенка, и девочка съела все, что ей дали. Иаир и его жена были очень счастливы. Но они никак не могли понять, как Иисус смог воскресить их дочь. Ты, наверное, тоже не можешь понять этого. Но это и не нужно понимать. В это нужно верить.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: О поклонении Богу. Что значит слово «поклоняться»? Владимир Даль объясняет это слово так. Чтить как Бога, обожать, признавать Бога божеством. Когда Бог создал человека, Он поставил его по положению выше всего, что сотворил. Выше растений, животных, птиц. Выше же человека только Бог. Потому Библия категорически запрещает поклоняться кому или чему бы то ни было, кроме Бога. Иисус говорит: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». В чем наше поклонение может выражаться? Самым лучшим примером из Библии нам может служить Давид. Все свои переживания и свое отношение к Богу он выражал в молитвах, псалмах. Давид воспевал величие Бога в творении, непостижимость любви и милости Его к людям и к Нему лично. Песни прославления Бога зажигают в сердцах слушателей огонь любви к Нему и вызывают радость от сознания величия нашего Небесного Отца. Некоторые книги Библии написаны в оригинале, то есть на древнееврейском языке, в стихотворной форме. Богу было угодно, чтобы о святом и вечном писалось стройно и красиво. Возвышенный слог книг Иова и притчи Соломона, некоторых пророков и песни песней возносит читателей и слушателей над всем пошлым и грязным. Это прекрасно – прославлять Бога в стихах. Поэтому так приятно читать и писать о своих отношениях к Богу и миру в совершенной стихотворной форме. Но больше всего прославляют Бога свидетельства Его детей о том, что Он сделал в их жизни. Иисус сказал, что Его ученики будут Его свидетелями от Иерусалима и до края земли. Многие из нас живут на этом краю земли. И именно здесь Господь ожидает от нас жизни, которая бы прославляла Его. Иисус сказал, чтобы мы поступали так, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Молитва поклонения, пение и стихи прославления – свидетельство о славе и любви нашего Господа. В этом призвание всех детей Божьих, и юных, и старых.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Слышен зов небесный, Бог зовет людей, знатных, неизвестных, старых и детей. Тот, кто разумеет правду этих слов, отзовись скорее на небесный зов. Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».

Сегодня, как никогда, с особенным убеждением звучат нам слова Христа о скором Его явлении. Вот близится наш финал, и мира земного шествия, как гром прозвучит сигнал. Встречайте Христа пришествие. Проверим свои сердца, в каком они состоянии, чтоб нам не лишиться венца святого небесного звания. Разбей равнодушие гранит, взгляни свое сердце открытое, узнай, что тебе сулит грядущее это событие. Быть может, сегодня Бог откроет пределы вечности. Войдешь ли в Его чертог? Ответь себе с откровенностью. Не стоит себя утешать божественным промедлением. Внезапно, как ночь читать, Господнее будет явление. Но чтоб не застиг врасплох приход Иисуса многих, ныне гласит нам Бог: будь

Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня мы хотим поговорить с вами о втором пришествии Иисуса Христа на землю. Правда же, вам интересно будет узнать, что случится, когда придет Иисус, и вообще, как все это будет происходить? Ребята, вы помните, как в Евангелии описывается история о вознесении Христа на небо? Однажды Иисус взял своих учеников и поднялся с ними на высокую гору. Там Он беседовал с ними некоторое время, а потом поднял руки для того, чтобы благословить их. Когда Он еще говорил с ними, вдруг появилось большое белое облако, объяло его, и Он стал подниматься от земли все выше и выше, и вскоре совсем скрылся из вида. Ученики не двигались с места. Они еще некоторое время продолжали стоять с поднятыми вверх головами. Они думали, что увидят его еще раз. Если бы только облако исчезло, они бы увидели его опять. Но облако становилось все меньше и меньше, и вскоре от него только осталось белое пятнышко на чисто голубом небе. И тогда вдруг явились им два человека в белых блистающих одеждах. Это были ангелы. Они сказали опечаленным ученикам: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». О, как ученики обрадовались! Но они не стояли больше на той горе в ожидании Иисуса. О, нет! Они вспомнили, что Иисус говорил им перед вознесением. Они имели так много работы, они должны были рассказывать об Иисусе всем людям. С тех пор, как Иисус вознесся на небеса, прошло уже много лет, но Он еще не пришел. Когда же Он придет? Перед вознесением Христос дал ученикам признаки своего второго пришествия. Он сказал, что не придет до тех пор, пока Евангелие не будет проповедано по всей земле, пока все народы не услышат чудную весть о спасении. Мы должны рассказывать о Христе всем людям. У нас так много работы перед пришествием Христа. Когда вся наша работа будет сделана, тогда придет наш любимый Иисус. Мы не знаем точные даты, когда это случится, но одно мы точно знаем, что во время своего пришествия Он заберет своих детей к себе. О, это будет прекрасный день! Наконец мы сможем увидеть нашего Господа Иисуса Христа. Он не сказал нам, когда придет, чтобы мы постоянно ожидали Его пришествия. Он также желает, чтобы мы постоянно старались вести хорошую жизнь. Если бы Иисус сказал нам точно, когда Он придет, мы бы, наверное, не прилагали столько усилий каждый день исполнять Его волю. Мы бы все оставили на последний день. И если бы мы, наконец, решили вести порядочную и богоугодную жизнь, наверное, было бы уже слишком поздно. Поэтому нам Иисус Христос и не сказал, когда Он придет. Мы также мало знаем о том,

том, как прекрасно будет на небесах, мы меньше заботимся о земных вещах. Мы больше всего думаем о том, что бы мы могли еще сделать для Иисуса и как мы можем готовиться к Его пришествию. Его шаги уже слышны. Будем же всегда бодрствовать, чтобы мы могли с радостью встретить нашего любимого Иисуса.

0: Сима и Вадик были близнецами. Росли они в семье верующих родителей, поэтому жили дружно и весело. Всегда вместе ходили они в школу, вместе играли, охотно помогали маме. С детства мама учила их молиться Богу, любить Его. Она говорила, что нужно так жить, чтобы нравиться Богу, всегда делать приятное Ему. Мальчики часто пели с мамой, читали Библию. Однажды, возвращаясь из воскресной школы, братья поспорили. Они чуть ли не бежали по дороге, спеша рассказать маме о своих переживаниях.
1: «Мама, послушай меня!»
0: – вбегая в калитку, кричал Вадик.
1: «Правда же? Наш учитель никогда не говорит ничего такого, во что сам не верит!»
2: «Ах, успокойся ты!»
0: – прикрикнул Тима на него.
2: «Ты же сам не можешь этого доказать!»
0: Мать с удивлением, ничего не понимая, смотрела на своих мальчиков. А они задирались, как молодые петушки, пытаясь что-то доказать друг другу.
3: «Идите сперва вымойте руки, покушайте, а потом расскажете мне, что случилось».
0: Трудно было успокоить этих ребят. Как только закончили они кушать, спор возобновился. Тима не уступал Вадику, а тот все старался защитить учителя. Когда мама зашла в кухню, ребята наперебой начали рассказывать.
2: «Мамочка, можешь ты себе представить такое? Чтобы люди так просто летали, не сидя в самолете или в ракете».
0: Вскочил со стула Тима, из глаз его искрилось любопытство.
3: «Нет, этого я не могу себе представить».
2: «Вот видишь, видишь, мама тоже так говорит, как и я», —
0: торжествовал Тима. Вадик взорвался, его терпению и выдержке пришел конец.
1: «Если так написано в Библии, то это правда, Бог не может лгать. И учитель никогда нас не обманывал».
0: Мать, поняв серьезность разговора, попросила рассказать, что говорил им учитель в школе. Тима открыл уже было рот, но Вадик перебил его.
1: «Учитель сказал, что Господь Иисус скоро снова сойдет с неба. Тогда затрубит громко архангел. И все мертвые, которые верили в Иисуса, воскреснут. А живые верующие изменятся, и все вместе поднятые будут на облака, для того, чтобы встретиться с Господом на воздухе. Мам, если в Библии это написано, то так и будет на самом деле?»
0: Пока он глотнул воздух, Тима выпалил.
2: «Но ведь так не может быть, мама. Если люди поднимаются вверх на самолете, то это мне понятно. А так просто? Разве только верующие вознесутся к Нему? Как можно выбрать их из всех людей?»
1: «Учитель прочитал еще, что две женщины вместе будут работать, и одна останется, а другая внезапно исчезнет. Если бы ты слышала, как все в классе начали кричать, как все это произойдет?» И тогда учитель сказал: «Я тоже не могу себе представить, как это все будет происходить, но так написано в Библии. Скоро сбудется то, о чем сказал Бог. И мы увидим и узнаем все».
0: Вадик всеми силами защищал правдивость и точность Библии и мнение учителя.
1: «Это точная правда, мама. Каждый сам должен поверить в это чудо. В Библии нет неправды».
3: «Вы можете выслушать, что я вам расскажу?»
0: Оба мальчика кивнули головой. От волнения и горячих рассуждений щечки у них стали ярко-розовыми. Желание знать, как же произойдет такое чудо, заставило их притихнуть и насторожиться.
3: «Дети, людям не всегда понятно, что делает Бог. Он бесконечно велик и могуч. В Библии Он открывает нам свои намерения, но все же своим умом мы не можем постичь Его чудес. Я тоже не могу представить себе, как произойдет наша встреча с Господом.

0: этом. Но это будет дети. Бог знает тех, кто ему принадлежит. Только их он возьмет к себе. Представьте себе горсть деревянных опилок, и среди них немного железных. Если к этой кучке поднести магнит, все ли опилки поднимутся?
1: Нет, только железная. Но ведь железных опилок среди деревянных даже не видно было. Как же это получилось?
0: На призыв Бога откликнутся только Его люди. Они-то и будут подняты на облака к Господу. Поймем мы эти чудеса лишь в вечности. А сейчас нужно верить словам Иисуса и ни в чем не сомневаться. Совсем скоро придет Христос. К встрече нужно старательно готовиться, чтобы не оказаться такими, как деревянные опилки, которые не могут притягиваться к магниту. Господь сказал, что увидеть Его, а значит и подняться к Нему, сможет только тот, у кого чистое сердце. Помните слова Иисуса: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
2: Тима и Вадик хорошо помнили этот золотой стих. Сегодня на уроке они рассказывали его.
1: Как же это чудесно — подняться к Иисусу в самое небо. Мама, давай всегда будем чистыми, и как только зазвучит труба, мы вознесемся прямо на облака к Иисусу. Вот чудо какое! Это же очень интересно — быть на небе, на облаках вместе с Господом.

Вы прослушали детскую передачу «Живой родник». В ней принимали участие Оксана Мельник, Диана Моргунова, Женя Кислави-Корниенко и Мария Моргунова. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новой встречи!

Вы слушаете радио BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. Вы знаете историю Закхея, библейского мытаря, вернее, даже начальника мытарей, который пришел ко Христу, и давайте вспомним его слова, которые он сказал после того, как он понял, что Иисус Христос единственный, кто может исправить, изменить, настроить его жизнь на верную волну. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Ошеломляющая щедрость Закхея была явным подтверждением того, что его жизнь изменилась. Вот почему Иисус Христос сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». Это мы читаем в Евангелии от Луки в 19 главе. Конечно же, спасение за деньги не купишь, но узнать, доверился ли человек Христу, можно среди всего прочего потому, насколько он доверил Богу то, что у него есть. Вопрос для нас сегодня. Проявляем ли мы любовь и щедрость, которая свидетельствует о неизмеримой Божьей любви к нам? Задумаемся над этим.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Заветов. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, Господь опять дарует нам возможность беседовать о символе веры. В прошлой беседе мы говорили о необходимости символа веры и указали, что символ веры необходим для определения нашей веры, для представления нормы или стандарта и для предоставления материала для христианского учения и проповеди. Сегодня мы желаем ответить на вопрос, что я имею в виду, когда я говорю «я верую». Символ веры – это изложение догматов христианства или выражение нашей веры. Повторять символ веры – это значит подтвердить, во что мы верим. Поэтому символ веры начинается словом «верую». Но что значит это слово? Что мы имеем в виду, когда мы говорим «верою»? Вера достигается разными путями. Во-первых, вера может прийти через эксперимент или доказательство. Если я желаю убедить, что 2 и 2 – 4, я могу взять две косточки на счетах и добавить к ним еще две косточки и на опыте убедиться, что их будет 4. Я также на опыте могу доказать, что водород и кислород, соединенные как H2O, образуют воду, или что металлы расширяются при нагревании или сокращаются при охлаждении. Немало истин и фактов я могу доказать на основании опыта и доказательства. Я верую в результате опыта, потому что я вижу своими собственными глазами. Во-вторых, вера может прийти через процесс рассуждения. Я могу при помощи серии логических шагов продемонстрировать, что квадрат гипотенузы прямоугольника равен сумме квадратов других двух сторон. Я могу пройти через шаги доказательства и могу быть уверенным в результате, к которому они меня приведут. Я могу употребить процесс логики, чтобы прийти к некоторым заключениям, в направлении которого каждый шаг в аргументе является непреклонным звеном. В-третьих, вера может прийти через принятие авторитета. Мы фактически во всякой сфере жизни ежедневно принимаем на основании авторитета тех, кому мы доверяем. И чем больше жизнь делается сложной и шире распространяется человеческое познание, тем больше мы полагаемся на слово эксперта в фактах, которые мы не в состоянии выяснить или доказать. Ученые говорят нам, что свет движется со скоростью 186 тысяч миль в секунду, что свету из ближайшей звезды нужно 4,5 года, чтобы достичь Земли. Я верю, что это истинно так, хотя я не имею ни познания и ни средства доказать это. Астрономы говорят мне, что Солнце от Земли 92 миллиона 900 тысяч миль, что в диаметре оно 864 тысячи миль. Я только могу поверить их слову. Если мы больны, мы должны принять слово доктора или специалиста о том, что с нами не в порядке. Мы должны согласиться с их мнениями, что такое лечение или такое лекарство поможет нам. Мы настолько питаем доверие к авторитету хирурга, что мы позволяем ему усыпить нас и тогда оперировать в нас. Мы не можем сказать, верно ли его решение, не можем решить между разными методами лечения. Мы должны верить специалисту, и ради этой веры мы рискуем нашей жизни. В-четвертых, вера приходит через свидетельство людей, которым мы доверяем. Многое в жизни мы не можем доказать или пережить. Я не могу доказать, что Куликовская битва была в 1380 году, но я принимаю свидетельства историков. Я не знаю, как выглядит Москва из личного опыта, но я принимаю описания людей, которые были в ней. Мы верим в некоторые факты, потому что свидетельство кажется убедительным и потому что мы принимаем знания и опыт и характер людей, которые свидетельствуют. Это также относится к христианской вере. По крайней мере, частично христианство основано на историческом событии. Появился Иисус Христос в Палестине несколько столетий тому. Свидетельство этого факта мы должны проверить и принять, или иначе рухнет наше основание веры. Дальше. Если добрые люди в каждом веке свидетельствуют, что они пережили Иисуса Христа, и Он стал их спасителем, и если что-то в их жизни отличает их от других, тогда мы поступим неразумно, если, по крайней мере, не проверим их свидетельства, ибо подобные люди имеют право говорить. В-пятых, это приводит нас прямо к очень родственному источнику веры. Вера приходит через принятие произведенного чем-то эффекта или результата, хотя производящий результат вне нашего познания и понимания. Я верю в существование электричества, потому что я видел его результаты и употреблял его силу. Мы поэтому можем верить в христианство просто на основании производимого им личного результата на жизни людей и на основании продемонстрированного изменения, которое оно произвело в человеческом обществе и поведении. Результаты христианства – указатели веры. В заключение, вера приходит от переживания или опыта. Фактически, переживание имеет заключительное слово. На основании переживания не нужно говорить «я слышал, что это так», можно сказать «я лично знаю, что это так», потому что это произошло со мною, и я это пережил на опыте. На аргумент переживания не имеется ответа. И так как христианство состоит из личного отношения между человеком и Богом через Иисуса Христа, переживание является окончательным аргументом христианской веры, ибо личное переживание можно оценить только, когда переживешь его. Остается еще одно сказать. Слова «вера» и «верую» можно употреблять в двух смыслах. Во-первых, имеется вера, которая заключается в соглашении ума, что что-то является истиной. Но это соглашение не имеет никакого эффекта на действие человека. Возьмем простой пример. Я могу интеллектуально быть убежденным, что курение папирос содействует заболеванию рака легких, и все же я буду продолжать курить. Моя вера не произвела эффекта на мой ум, и она никогда не проявилась в действии воли поступка. Во-вторых, имеется вера, которую можно назвать полной верой. В ней вся жизнь человека и каждое действие демонстрируется тем, во что он верит. Эта вера является действием не только ума, но всей личности. Возьмем опять пример. Моя вера, что 2 и 2 – 4 – демонстрирует каждое финансовое дело я совершаю каждый день. Нет сомнения, что является христианской верой. Христианская вера – это не принятие умом или интеллектом серии предложений, но это посвящение всей жизни убеждению, что все, чему учит Иисус Христос о Боге и человеке, и о мире, является истиной. Многие повторяют символ веры и говорят «верую», и не знают, что это значит. Мы с вами посмотрим на разные пути, как приходит вера. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе в 17 стихе говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Прежде чем сказать «верую», нужно знать, во что верую. Это знание веры приходит через слушание и чтение Библии. За слушанием следует воспринятие истины, соглашению с нею. Мы соглашаемся с истинностью, как уже указали, через доказательства, рассуждения, принятие достоверности авторитета и свидетелей и произведшего эффекта веры на других. Но такая вера есть вера умственная, головная. Полная, истинная, живая вера есть ничто иное, как полнейшее посвящение себя и жизни убеждению. Символ веры состоит из 12 частей или членов. Первый член утверждает: «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Обратим опять наше внимание на первое слово символа веры – «верую». Но теперь побеседуем о основании нашей веры. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе в 17 стихе говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Он в этом месте дает нам простое определение веры. Вера – это просто верить в Слово Божие. Мы имеем веру в человека, и если мы говорим, что мы верим в Бога, это означает, мы верим Его Слову. Библия – это Слово Божие, написано для нашего употребления. Если мы желаем иметь крепкую веру, мы должны научиться, чтобы основывать нашу веру на Слове Божьем. Послание к римлянам в 15 главе в 4 стихе апостол Павел говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Будет духовная прибыль, если вы и я, мы посмотрим на мужей веры, которые дали нам пример, как уповать на Бога и особенно на Его Слово. Сегодня мы вместе с вами желаем обратить внимание на некоторых мужей Божиих, которые находятся в Библии, которые могут послужить нам примером, как они уповали на Слово Божие. Во-первых, Авраам поверил Божьему обетованию. Послание к римлянам в 4 главе в 20 по 21 стих сказано: «Не поколебался в обетовании Божьем, не веря им, но прибыл в тверд вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Бог обещал Аврааму и Сару наследника, который принесет благословение народу, а также израильскому народу. Прошло 25 лет после этого обетования, и нужно было чудо, чтобы совершилось обетование, ибо Саре уже было 90 лет, а Аврааму 100. Ибо Авраам верил, что Бог пообещал, поэтому обетование исполнится. Основанием веры Авраама было только Слово Господне, которое всегда исполняется. Во-вторых, Иисус Навин действовал на основании обетования. Бог обещал, что Он займет Иерихон. В книге Иисуса Навина в 6 главе в 1 стихе читаем: «Тогда сказал Господь Иисусу: „Вот «Я предаю в руки твои Иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Иисус Навин поверил обетованию, и он же был мужем дела. Господь повелел, чтобы он обходил город, и он послушался. Окончив свое задание, он употребил веру, то, что Господь обещал ему. И поэтому в книге Иисуса Навина в 6 главе в 15 стихе читаем: «Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: „Воскликните, ибо Господь предал вам город“». Его вера в обетование дала уверенность, что Иерихон падет. Как только он принял Слово Божие, он поверовал, и все стало для него возможным. В-третьих, Илия имел веру в обетование Слова Божие, и он молился на основании этого обетования. В третьей книге Царств, 18 главе, в 1 стихе сказано: «Было слово Господне к Илии в третий год: „Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю“». В 42 и 45 стихах этой же главы пророк, сказано, сидел на горе, опустив голову свою между ног, и молился. Он попросил слугу своего, чтобы тот пошел и наблюдал, и смотрел на небо. И когда слуга в седьмой раз пришел и доложил, что на небе появилась туча в ладонь, он повелел слуге, чтобы он и шел и запрягал колесницу, ибо Господь ответил на молитву и послал дождь. Илия был великим мужем молитвы, потому что он молился с верою, и вера была основана на Слове Божьем. В-четвертых, Давид основывал свою молитву также на Божьем обетовании. Бог дал обетование особенно о его доме. И после получения обетования Давид молился. Эта молитва записана в первой книге Паралипоменон, 17 глава и 23 стих. «Итак теперь, о Господи, слово, которое Ты сказал о рабе Твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как Ты сказал». Основанием молитвы для Давида было слово «Сделай, как Ты сказал». Дорогие радиослушатели, вы и я, мы должны научиться молиться и делать на основании Слова Божия. Давид сказал: «Сделай, как ты сказал». И мы также должны вместе с вами уповать на обетование Слова Божия. Господи, ты обещал в твоем слове, теперь сделай, как ты сказал. Теперь, дорогие, вместе с вами мы желаем посмотреть на то, как мы можем это применить в нашей повседневной жизни. Основываясь на вере, которая основана на Слове Божьем, вы и я, мы можем приносить наши нужды с Господу на основании этой веры. Во-первых, мы можем молиться о водительстве на основании Слова Божьего. Давид дал обетование Божие, которое записано в 31-м псалме, 8-м стихе: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, к которому тебе идти. Буду руководить око мое над тобою». Если нам нужно руководство, мы должны молиться на основании веры: «Сделай так, как ты обещал». Затем мы также должны на основании Слова Божьего молиться о больных. Псалом 102, 3 стих говорит: «Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Затем мы также должны молиться на основании Слова Божия о помощи в искушениях. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе сказал: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вас быть искушаемым сверх сир, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Также мы должны молиться о восполнении наших нужд на основании Слова Божия. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 19 стих говорит: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Дорогие слушатели, да поможет Господь, чтобы вы и я могли уповать на Слово Божие, могли основывать нашу веру на Слово Божие, и все трудности Господь сам совершит. Ибо Иеремия в 33 главе, в 3 стихе говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Да благословит вас Господь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтобы во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 10 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в 72-м псалме во 2 стихе. Там есть такие слова: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». «Не унывайте, хотя велико искушение, и душа изнемогает, и сердце сжимается, и вера сдает под натиском острых испытаний, встречаемых на жизненном пути. Вы говорите: я больше не в силах вынести, я изнемогаю под промыслом Божьим, как мне поступить? Бог повелевает не унывать, но что же может человек предпринять, когда он изнемогает? Скажите, а как вы поступаете, когда физические силы покидают вас? Вы ничего не можете сделать. В обморочном состоянии вы падаете на плечо близкого сильного человека. На него вы опираетесь. Вы успокаиваетесь и доверяетесь любящему другу. Точно то же происходит при изнеможении под гнетом испытаний. В такой момент Божье Слово, обращенное к вам, уже не говорит, чтобы вы были тверды и мужественны, ибо Он знает ваше состояние, знает, что силы и мужество изменили вам. В таких случаях Слово Божье к вам будет: «Остановитесь и познайте, что Я Бог». Псалом 45, 11 стих. Один великий миссионер в последние месяцы своей жизни писал другу: «Я так ослаб, что не в силах писать, не в силах читать Библию, не в силах даже молиться. Могу лишь, как малый младенец, покоиться в объятиях Бога моего и уповать на Него». Этот изумительный муж Божий со всей своей духовной силы дошел до того в своих физических страданиях, что мог только лежать спокойно и уповать на Бога. Этого только и ждет от тебя Бог, возлюбленное дитя Божье, когда в изнеможении ты приходишь к Нему. Не пытайся показывать себя сильным. Покойся в сознании, что всемогущий Бог поддержит тебя и даст избавление в свое время. Самый отборный бальзам у Него хранится для случаев самой острой нужды. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа. Псалом 26, 14 стих. «Хоть и буря жизни стонет, изменяют мне друзья, если даже все потонет, защитит рука твоя. Да, меня ты охраняешь под твоей рукой святой и любовью окружаешь, мой Господь, Спаситель мой. Если враг меня пугает и погибелью грозит, мой Господь

Меня спасает и от зла меня хранит. Даст ли мне он испытание, все во благо для меня, не смутит меня страдание, знаю, любит он меня. Пусть грозят мне горе, беды, Иисус моя скала, одержу я с ним победы над полками тьмы и зла.

В эфире BBN. Если у вас в жизни возникают какие-либо затруднения, когда вам необходима рука друга, пишите в BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы поможем советом, а также и молитвой. А если у вас есть какая-то радость, которой вы хотите с нами поделиться, также пишите нам. Еще раз напомню адрес russian@bbnradio.org. Каждую субботу у нас проводится молитвенное служение, в котором мы приносим пред престол небесный ваши нужды. Поэтому не стесняйтесь писать нам. Мы с радостью объединимся в совместной молитве пред престолом Господа. И будьте уверены, что все ваши проблемы Господь разрешит. Если не мгновенно, в сию же секунду, то может быть в течение некоторого периода. Но у Господа нет ничего невозможного. Итак, будьте в контакте с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

Они как-то мне стали очень-очень важны. Вот что написано: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Дорогие друзья, в этих трех стихах содержится множество библейских доктрин. Библейская доктрина – это учение Библии по какому-то определенному вопросу. Ну, например, свойства Бога. Ну, например, это личность Иисуса Христа, путь спасения. Это учение о, скажем, тысячелетнем царстве. Их много, библейских доктрин. И вы знаете, я утром сегодня, когда приехал, смотрю, лежит одна христианская газета. Я просто так открыл ее ради любопытства. Я очень нетерпелив, когда получаю какую-то христианскую прессу. И вот моим глазам бросилась такая фраза. «Правда заключается в том, — пишет один автор, — что спасение не может зависеть ни от каких догматов». И основной посыл этого человека заключался в том, что христианство – это не догматика. Христианство – это не доктрины. Я когда прочитал эти слова, я задумался, а прав ли этот человек? Это все равно, что сказать: главное тебе иметь машину, а доктрины, то есть правила уличного движения, они вообще не играют никакой роли. Ну, представьте себе такого человека, который исповедует в практической жизни это утверждение. Правила не важны. Что было бы с нами вообще? Жизнь превратилась бы в хаос или в ад. И точно так же и в христианстве. Как тогда мы будем себя отделять от прочих людей? Если доктрины не важны, если доктрина о грехе не важна, ну тогда убираем 10 заповедей, и во что превратится церковь и христианство в целом? Доктрины очень и очень важны. И в этих стихах я вижу несколько важных библейских доктрин. И первая из них – библейская доктрина о полной испорченности человека. Посмотрите, здесь сказано: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». Братья и сестры, кто пишет этот псалом? Псалом пишет Давид, человек, который очень близко к сердцу принял общее откровение Бога, его мудрость и силу, явленную в природе. Давид не мог, как мы, равнодушно смотреть на Божье творение. Ну да, ничего, но у меня есть дела более важные. Нет, Давид радуется Божьему творению. Он прославляет Бога за то, что он видит солнце, и он очень выразительно описывает, как небеса проповедуют славу Божию, о делах рук его вещает твердь, день дню передает речь, ночь ночи открывает знание. Давид восхищен Божьим творением. Давид очень серьезно относился к специальному откровению Божьему, или особому откровению Божьему, к закону Божьему. Он его восхваляет и говорит: закон Господа совершен, повеления Господа праведные, заповедь светла, просвещает очи и так далее. И подумайте, этот человек, который великолепно знает и общее, и специальное откровение Божье, вдруг о себе заявляет: «От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего». Человек, который был пророком, исполненным Святого Духа, человек, которого мы можем назвать действительно новой тварь, и он обращается к Богу и говорит: «Господь, у меня есть такие грехи, которые я не знаю, но они есть». Он понимает, что он
испорчен

0: буквально до основания. И не только у него есть неведомые ему грехи, у него есть еще и явные грехи. Посмотрите, он здесь говорит: от умышленных удержи раба твоего. Буквально от гордых, от вызывающих. Давид понимает, что всякий сознательный грех – это вызов Богу, это наглость, которую человек проявляет по отношению к Богу. И посмотрите, он не говорит: я возрожденный человек, я пророк, и уж как-нибудь я с грехами сам возобладаю. О чем просит Давид? Посмотрите, от умышленных удержи раба твоего. Удержи. Это значит, он чувствовал, ну, влечение греха к чему-то запретному, неправильному. И он просит: Господи, удержи меня. Если ты не будешь меня держать, я буду увлечен потоком греха. Разве это не откровение о абсолютной испорченности человека, если даже в святом, даже в пророке, вот наблюдается война его помыслов, война его чувств. Дорогие друзья, если этот праведный человек так воспринимал свою греховность, неужели мы должны как-то мягко к себе относиться? Неужели мы должны считать себя, что у нас все благополучно, мы уже не согрешаем, нас пора забрать на небеса? Если мы только не понимаем нашу абсолютную испорченность, мы не сможем с вами перейти к следующей доктрине, которая здесь также видна. Доктрине покаяния. Посмотрите, Давид просит Бога: от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих, помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Давид не только осознает свою греховность, он ее исповедует Богу, он кается в этой своей греховности, и он хочет, чтобы Господь исправил его. Он хочет, чтобы Бог направил его на пути правды. Это вторая очень важная доктрина, доктрина покаяния. Братья и сестры, иногда мы думаем, что вот мы когда-то покаялись, в такое время, и мы знаем иногда, вот был даже такой час, такой день, такой год. И вроде бы нам больше и каяться не нужно. Я думаю, если Давид находил всегда причины для покаяния, они должны находиться и нами постоянно. Мы каждый день несовершенны, каждый час несовершенны, каждую минуту мы несовершенны. И у нас должна быть причина для покаяния. Лютер сказал, что жизнь христианина – это непрерывное покаяние. Третью доктрину, которую я вижу здесь, это доктрина благодати. Дорогие братья и сестры, посмотрите, Давид просит: от тайных моих очисти меня. Он говорит о своих беззакониях. Он просит, чтобы Господь его сделал непорочным, непорочным в поведении, непорочным в словах и непорочным в помышлении его сердца. Об этом говорит нам 15 стих. И, конечно, здесь явно видна доктрина благодати. Потому что кто может сделать порочного грешника святым человеком, добрым человеком? Кто может помочь грешнику контролировать свой язык, контролировать свой разум, как не Божья благодать? И нам нужно просить, дорогие братья и сестры, об этой удерживающей от греха божественной благодати. Я боюсь, что мы редко даже и просим об этом. Господи, удержи раба твоего твоею благодатью. Вы знаете, благодать – это наслаждение Богом. Благодать – это осознание, насколько незаслуженно милостиво Бог относится к нам. И когда мы понимаем значение этой Божьей благодати, тогда нас это будет обязательно удерживать от греха. Давид не заслужил этой милости. Он просит о ней. Он не требует, он взывает о ней. И, конечно, всякий человек, который взывает о благодати Божьей, ее неизменно получит. Если такой великий человек нуждался в благодати, братья и сестры, мы с вами нуждаемся в ней прямо сейчас. Я здесь вижу также и доктрину освящения. Знаете, когда мы каемся не просто, ну, прости меня, Господь, чтобы нам за этот грех не ответить на вечном Божьем суде. Мы каемся с определенной целью, чтобы вот этот грех больше над нами не властвовал, как мы здесь прочли. «Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Значит, Давид хотел видеть свое сердце действительно чистым, а это является доктриной нашего освящения. Братья и сестры, когда Господь нас призвал на путь спасения, Он нас, Он произвел в нас существенное исцеление. Я не могу сказать, что это вот прям полное, абсолютное исцеление, так, что мы стали такими же святыми, как наш Господь Иисус Христос. Нет, многое Господь очистил, многое удалил из нашей жизни, но еще перед нами огромная борьба. Если раньше мы приходили в ужас от каких-то грубых грехов, в которых мы были замешаны, как, например, грех сквернословия, у кого-то грех пьянства, у кого-то грех аморальности, теперь от этих мерзостей Господь нас освободил. Но вот что нас начинает после этого серьезно беспокоить. То же самое, что и Давида. Нас начинают беспокоить грехи, которые мы не знаем. Мы просим: «Господи, выяви на свет, что во мне еще неблагополучного? Где я являюсь препятствием для Твоей милости, для Твоей благодати? Где я препираюсь с Тобою?» Мы просим Его и о том, чтобы, как мы прочли, слова уст наших и помышления наши были угодны Богу. Нас этот аспект начинает волновать и очень крепко. Мы понимаем, что греховно мыслить – это так же отвратительно, как и совершить какой-то греховный поступок. И нам от греховной мысли должно быть так же тяжело, как если бы мы совершили какой-то поступок. Неприличный поступок. Так что видите, вот Дитя Божие, Он всегда идет по пути духовного освящения. Это очень важная доктрина. И, наконец, я вижу здесь еще одну очень чудесную доктрину. Доктрину о Божьем могуществе. Посмотрите, Давид сознает, что он не может себя очистить от греха. Он нуждается, чтобы Господь его держал подальше от всяких беззаконий. И действительно ситуация его очень сложна. Мы прочли, что он живет среди великого развращения. И понятно, что только Божья сила может удержать его в нормальном духовном состоянии среди этого великого развращения. Братья и сестры, мы с вами живем в том же самом мире. В мире, который отвернулся от Бога, в мире, которым управляет сатана, в мире, в котором бушует искушение. И мне кажется, что их накал, их амплитуда намного, намного больше, чем в какие-нибудь прошлые времена. Мы живем в обществе великого развращения, и только сила Божия может нас сохранить. И я думаю, если мы исповедуем эту божественную доктрину, она нам очень здорово поможет. Мы не должны думать, что вот мы спасены только на сегодня, вот на данную минуту. Завтра я могу как-то огорчить Господа, все, Он меня уже, наверное, вот осудит на вечную муку. Нет. Дело в том, что мы должны испытывать огромное доверие к Божьему могуществу. Господи, вот Ты мне этот день дал прожить. Я сохранил мою веру. И это же Твоя сила будет меня сопровождать и завтра, и послезавтра. И как-то Ты сам сказал, я с вами, а дальше во все дни до скончания века. Вот Давид прекрасно понимал, что Бог может его сделать таким, и он его называет «Господь, твердыня моя и избавитель мой». Давайте мы твердо держаться этих библейских доктрин. Эти библейские правила помогут нам верно ориентироваться в нашей жизни. Эти библейские правила сохранят нас от духовных катастроф, сохранят нас от отпадения. Наша задача – очень серьезно относиться к библейским доктринам. Я думаю, когда вы посмотрели на эти признания Давида, вы, наверное, поняли, что, оказывается, и он человек, подобный нам. И если он имел дерзновение просить у Бога о том, чтобы Бог дал ему святую жизнь, дал ему благодать, чтобы Бог проявлял постоянно свою силу и могущество в его жизни, почему же мы не можем дерзать просить у Бога об этом же? Дорогой брат и сестра, ведь этот псалом не был написан, знаете, лично для Давида. Он был написан для тебя и для меня. Так что нам стоит сегодня преклониться пред нашим Спасителем и изложить Ему нашу нужду в очищении, в покаянии, в духовном просвещении, чтобы мы действительно жили самой святой и непорочной жизнью на уровне наших мыслей, на уровне наших чувств. И когда мысли будут правильные, чувства будут правильные, поступки будут тоже верны. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя, что мы живем в таком прекрасном мире, который Ты сотворил. Все радует нас в Твоем творении. Радует нас Твое святое Слово, в котором содержится столько поучений, чудесных историй и утешений для нас. Одно нас не радует, Господи, состояние нашего сердца. И мы хотели бы, как и Давид, просить Тебя сегодня, Господи, очисти нас от грехов, которые мы не знаем, но тем не менее они как-то влияют на нашу душу, они препятствуют полноценному общению с Тобою. Мы просим Тебя о чистоте. Мы верим, что Ты всемогущий. Мы верим, что Ты можешь очистить от пороков, которые еще нам не явлены, Господи. И очень просим Тебя, осознавая нашу слабость, мы можем легко впадать в грех. Удерживай нас Твоей милостью, Твоей могущественной благодатью, Твоей могущественной силой. Господь, и соделай так, чтобы действительно мы могли освящаться все более и более, чтобы наши чувства были святыми, мысли были святыми, чтобы Ты вполне владел нами, ходил в нас, царствовал в нас. Помоги нам, Господи, мы очень нуждаемся в этом. И каждый из нас сегодня зовет к Тебе, услыши. Мы очень серьезно молились Тебе, Господь, и ожидаем, что Ты будешь исполнять прошение наше, потому что Ты Бог любви, благодати и милости. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии и возвещающее Слово Божие. Две вещи очень трудны каждому человеку в этом мире. Первое – это попросить прощения или извинения. Второе – это всегда благодарить. Вот именно о благодарности Слово Божье говорит очень много. В посланиях мы часто читаем, что должны благодарить за все. В особенности те, кто спасены Господом от вечной погибели, они обязаны быть благодарны за все. Оставайтесь с нами.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

на интернет-вещание BBN «Молитвенное служение». Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые и смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. Если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его» – Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом от Бога.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBM. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы, но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы, конечно, знаете, что в Евангелии записано очень много притч, которые рассказал Иисус Христос во время Своей земной жизни. В 13 главе Евангелия от Матфея несколько таких притч. Притчами в этой главе Господь Иисус Христос открывает нам несколько глубоких истин, а именно влияние Слова Божьего, то есть Слово, сказанного Иисусом Христом, записанное в Евангелиях, на сердце человека, а также о начале и развитии Царства Божьего. Последнюю истину Христос выразил такими словами. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Так записано в Евангелии Матфея, 13 главе, стихи 45 и 46. На первый взгляд, эта притча как будто не представляет собой ничего особенного и не имеет никакого отношения ко Христу. Но глубоко вдумавшись в нее, мы увидим в ней не только красоту, не только мудрость, но увидим также и черты во многих отношениях, тождественные с характером и сущностью пришествия Господа Иисуса Христа. Во-первых, о ценности жемчужины. Жемчужина – весьма дорогая вещь. Она гораздо дороже золота, как вы знаете. За маленькие жемчужины люди платят колоссальные деньги. В этом смысле Христос и уподобляется жемчужине. Он – единородный Сын Божий, единый Спаситель от греха. Как единородный Сын, Он очень дорог у Бога. О его ценности Бог говорит в следующих словах. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный». Пророк Исаия, 28 глава. Заметьте слово «драгоценный». Этими словами Бог открывает нам ценность Христа. Христос дороже всего мира. Он купил с собой весь мир. Так мы читаем в первом послании Петра. «Ибо вы куплены дорогой ценою». Первая глава, первое послание Петра. Христос не только дорог для Бога, для Отца Своего, но Он дорог и для верующих в Него. Так апостол Павел и пишет в первом послании, во второй главе. «Итак Он для вас, верующих, драгоценность». Во-вторых, скажу несколько слов о сиянии жемчужины. Жемчужина имеет в себе особый отцвет, если так можно выразиться. Особое сияние или особенное сияние. Ее сияние отличается от сияния других драгоценностей. Вот так и Христос, друзья мои. Он – солнце правды. Его свет превосходит свет мудрости всех пророков. Иоанн Креститель был великим светом, но Христос безмерно больше его. Свет Крестителя был виден только одному народу, израильскому, а свет Иисуса Христа виден всему миру, всему человечеству, для всех, кто ищет свет. А Христос сказал: «Я свет миру». Эти слова записаны в 8 главе Евангелия от Иоанна. В-третьих, обогащение, которое приносит жемчужина тем, кто нашел ее. Жемчужина вытесняет бедность из дома и делает человека, нашедшего ее, счастливым и довольным. Не так давно мне пришлось читать об одном бедном фермере, который нашел жемчужину и превратился в богача. Нужда этого человека и все его заботы, вытекавшие из нужды, исчезли совершенно. Место его жительства, все другие условия жизни совершенно изменились. Он начал жить по-новому, по-иному, как богатый человек. Так бывает вот с теми, которые находят Христа. Из духовных бедняков, рабов греха, они делаются духовными богачами. Из грешников, непрощенных грешников, делаются сынами Божьими и наследниками нетленного, чистого, неувядаемого, хранящегося на небесах сокровища. Так читаем в первом послании Петра в первой главе. Они живут по-новому. Так и написал апостол Павел во втором послании Коринфянам, в пятой главе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. В-четвертых, жемчужина неизменяема. Жемчужина никогда не меняется. На нее не влияет ни время, ни атмосфера. Она всегда остается сияющей и ценной. Вот так и наш Господь. Он никогда не изменяется в своих свойствах, в своих достоинствах. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Так читаем в послании евреям, 13 главе. В нашем тексте сказано, что драгоценную жемчужину купец искал. Жемчужина не лежит обнаженной на поверхности земли, она всегда бывает сокрытой в раковинах на морской глубине. Вот так и наш Господь Иисус Христос сокрыт у Божьей любви. Мы можем найти его в книгах Ветхого Завета, в Библии, в пророчествах и в Евангелии, особенно ярко. Все те, которые имеют Христа, они искали его. Если вы, ты дорогой радиослушатель, желаешь иметь Христа, ищи его. Так Писание советует, Бог советует, ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко. Бог через пророка Исаию в 55 главе записал такие слова. Место, в котором вы можете найти его, это Библия. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, так сказал Христос, записано в 5 главе Иоанна. Господь дает обещание, что вы найдете его, если только будете искать, ищущие меня найдут меня. Так читаем в 8 главе притчей Соломона. Далее в нашем тексте сказано, что купец, найдя жемчужину драгоценную, продал все свое имение, все, что имел, чтобы приобрести эту жемчужину. Это значит, что каждый грешник, желающий иметь Христа своим Господом, Спасителем, должен оставить все свои грехи, все злые привычки, все свои ложные надежды на спасение, свою собственную святость, свою собственную праведность, которая в глазах Божьих подобна запачканной одежде. Иногда даже нужно оставить и некоторые привилегии и удобства. Вот такой ценой Христос приобретается людьми, жаждущими спасения, жаждущими истины, жаждущими правды. Такой ценой апостол Павел приобрел Христа –

находится около вас. Откройте ему ваше сердце, примите его верою, как Сына Божьего. Скажите ему о своей нужде, что вы желаете иметь его в сердце, и он станет вашим спасителем, и он совершенно изменит вашу жизнь и сделает вас счастливым. Да поможет вам Господь в этом. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

0: Вы слушаете радио BBN. Что такое безопасность во Христе? Хоть падаем мы каждый день, Господь всегда готов нас поддержать, грехи прощать и дать свою любовь. В послании к Колоссянам 3:3 мы читаем: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы все снова и снова спотыкаемся на христианском пути. Но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Да, во Христе мы в безопасности. Мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, до небес. Уверены ли вы в этом, дорогие друзья? Предоставьте Христу сегодня свое сердце и поверьте, что Он единственный, кто удержит вас от погибели. Будьте с Ним.
1: Не плоть, а дух.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 4. Сыновья Иуды: Фарес, Эсром, Харми, Хур и Шавал. Реаия, сын Шавал, родил Иохафа. Иохаф родил Ахума и Лагада, от них племена царян. И эти сыновья Этама: Изриэль, Ишма и Идбаш, и сестра их по имени Хацлелпонии. Пенуэл – отец Гидора, и Эзер – отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ахшура, отца Фекои, было две жены – Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы – Цереф, Цохар и Эфнан. Коц родил Анува и Цовева, и племена Ахархела, сына Гарума. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог ниспослал ему, что он просил. Хелув же, брат Шухи, родил Махира, он есть отец Эштона. Эштон родил Бефрафу, Пасиаха, Техинну, отца города Нааса, брата Селома, Кенезии и Ахаза. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа: Гафаниил и Сираия. Сын Гафаниила – Хафаф. Меонофай родил Офру, а Сираия родила Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева, сына Иофинии: Ир, Ила и Наам, сын Илы Кеназ. Сыновья Иегалилела: Зиф, Зифа, Фирия и Асриел. Сыновья Езры: Иефер, Меред, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мирома, Шамая и Ишбаха, отца Ешфемои. И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Соха, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред. Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфемоа, маахатянин. Сыновья Симеона: Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия: Захеф и Бензахеф. Сыновья Силома, сына Иуды: Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, из семейства выделывавших Вессон из дома Ашбеи, и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моафе, и Иашу-Велихем, но это событие древнее. Они были горшечники и жили при садах и огородах. у царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона – Немуил, Иамин, Иариф, Зерах и Саул. Шалум – сын его, его сын Мифсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы – Хамуил, сын его, его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иудиных. Они жили в Версавии, Моладе, Хацаршуале, в Билге, в Ецеме, в Фаладе, в Вифуиле, в Хорме, в Циклаге, в Беф-Марковофе, в Цесурсусиме, в Беф-Биреи и Шаириме. Вот города их до царствования Давида с селами их. Этам, Аин, Римон, Фокен и Ашан – 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг этих городов до Ваала. Вот места жительства их и родословия их. Мешовав, Иамлех и Иосия, сын Амасии, Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сираии, сына Асиила, Елеоэнай, Иакова, Ишохаия, Исаия, Адиил, Ишимиил, Иванея, Изиза, сын Шифия, сын Алона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шимаии. Эти, названные по именам, были князьями племен своих, и дом отцов их распространился весьма. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучные и хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли эти по именам, записанные в одни языки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их». Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек. Филатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ищия, были во главе их. И побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня. Глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израиля, он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израиля, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израиля, Ханох, Фалу, Хецрон и Харми. Сыновья Иоиля, Шимая, сын его, его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Беера, которого отвел в плен Феглофилосар, царь ассирийский, он был князем рувимлян, и братья его по племенам их, по родословному списку их были главные Иеиель, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоииля. Он обитал в Ероэре до Нево и Ваал-Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрат, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив них, в земле Васанской до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их с семействами их было 7: Михаил, Мишулам, Шева, Иорай, Иоакан, Зия и Ивер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза. Ахи, сын Авдеила, сына Гуниева, был главой своего рода. Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены в дни Иоафама, царя Иудейского, и в дни Иеровоама, царя Израильского». У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассеина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве 44 760 выходящих на войну. И воевали они с агарянами и Туром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их верблюдов 50 000, из мелкого скота 250 000, ослов 2000 и 100 000 душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение это». И жили они на земле их до переселения. Потомки полуколена Манассеина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона и Синира и до горы Ермон, и их было много. И вот главы поколений их — Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Годавия и Иагдиил, мужи могущественные, мужи именитые, главы родов своих». Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израиля возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Феглофеласара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадитян и половину колена Манассеина, и отвел их в Халах, и на реку Хавор, и в Вару, и в Газан, где они до сего дня».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Бог есть любовь. О, как прекрасно, когда мы слышим это вновь, через Слово Божье чисто, ясно. Бог есть воистину любовь. Бог есть любовь. О, как прекрасно! Что страждешь в этом мире ты? Твердит об этом громогласно нам Слово Божье с высоты. Бог есть любовь, свое спасение Он через Христа нам даровал. Прими, мой друг, то утешенье, Христос за грех твой пострадал. Бог есть любовь, и исцеление Он приходящему дает. Отвергни грех и все сомненье, любовь погубит страх и гнет. Бог есть любовь, и коль ты принял спасенье вечное Христа, вещай другим Христово имя, любовь Всевышнего Творца. Скажи всем людям, кто не знает, что Бог любовью грех попрал, любовь от гибели спасает, и радость вечную Бог дал.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Его сопровождали 7 сопровождающих. Деяния апостолов, 20 глава, 4 стих. После того, как между Варнавой и Павлом произошли разногласия, и они отправились каждый своим путем, Павел в последующие годы своего служения никогда не забывал эту ситуацию. Без всякого сомнения, это был нелегкий жизненный урок, и впоследствии Павел, по своей видимости, осознал мудрость Варнавы в том, чтобы дать Марку еще один шанс проявить себя в служении, так как в конце своей жизни Павел написал Тимофею о том, чтобы привести Марка с собой, потому что Павел нуждался в нем в тот момент. В этом же письме Павел поделился принципом, которому он научился у Варнавы. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 2 стих. Павел настолько близко принял и усвоил принцип наставничества, что многих других мужей, присоединившихся к нему в служении, он воспитывал так же, как и Тимофея. Когда читаешь Писание, то создается такое впечатление, что Павел имел целую школу подготовки служителей, путешествующую вместе с ним. Вот что говорится об этом в Деяниях апостолов в 20 главе 3-4 стихами. «Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Деревянин, и Тимофей, и осийцы Тихок и Трофим». Подобное было свойственно только Павлу. Он хорошо понял смысл принципа наставничества, и если этот принцип был разумен и действенен в отношении одного человека, то есть Марка, то почему бы не сделать то же самое в отношении 5 и более в одно и то же время? Не будем забывать, что наш Господь Иисус Христос также следовал этому принципу во время своего земного служения, когда Он избрал 12 апостолов для дальнейшего наставничества. Несмотря на то, что Он знал, что один из 12 впоследствии предаст Его и закончит жизнь самоубийством. Подобное, пожалуй, испытывал и Павел. У него был напарник по имени Димас, который впоследствии также оставил его. С большой вероятностью можно сказать, что никто не сможет сделать своих последователей верными до конца. Но мы, тем не менее, должны следовать принципу наставничества в своей жизни и в своем служении потому, что он имеет решающее значение в деле осуществления великого поручения нашего Господа. Уверен, что вы также получили хороший урок на примере Варнавы. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что принцип наставничества имеет решающее значение в деле осуществления великого поручения нашего Господа.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: «Библейское вещание BBN» и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история была описана в Священном Писании, в Евангелии от Матфея, 6 главе, стихи с 19 по 24, а также в книге Екклесиаста, 1 главе, с 12 по 18 стихи. Более 3000 лет назад мудрый царь Соломон пришел к выводу, что желание человека заработать состояние, популярность, власть и уверенность в завтрашнем дне можно сравнить с попыткой ухватиться за ветер. Об этом свидетельствует история человечества, и поэтому в нашей сегодняшней истории сердца речь пойдет именно об этом. Наш рассказчик – состоятельный человек по имени Левий. Смерть младшего брата заставила его задуматься о неизбежности смерти и об отсутствии смысла и цели в жизни. Послушайте историю Левия о том, как он искал ответ на вопрос, который рано или поздно задает себе каждый человек. Что может дать мне моральное удовлетворение и наполнить мою жизнь смыслом?

Меня зовут Леви. Я надеюсь, что моя история поможет вам найти ответ на один из самых сложных вопросов. Чего мне не хватает в жизни? И чем можно заполнить пустоту, образовавшуюся в моей душе? Этот вопрос терзал меня многие годы. У меня было все, что только может пожелать человек. Я был богат. У меня была прекрасная семья. Здоровье меня никогда не подводило, но внезапная смерть младшего брата привела меня к переосмыслению всей моей жизни. В результате, тщетно стараясь найти ответ, я оказался заложником глубокой депрессии.

0: Левий, наш сын и его жена пришли к нам в гости.
1: Да.
0: Ты пообедаешь с нами? Или будешь дальше сидеть один в этой темной комнате?
1: И ушла, и Девора здесь.
0: Да, и я думаю, что они пришли поделиться с нами новостью, которая поднимет тебе дух.
1: Я только умоюсь и надену чистую одежду.
0: Левий, твой брат умер 6 месяцев назад. Я уверена в том, что Симон хотел бы, чтобы ты перестал так горевать и вернулся к нормальной жизни.
1: Причиной моей печали является не только смерть брата. Она кроется гораздо глубже.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Симон был целеустремленным, честолюбивым и успешным человеком.
0: Да, и в этом вы с Симоном были очень похожи.
1: Его убило стремление иметь больше хадаса. Он постоянно испытывал чувство неудовлетворенности и нестерпимое желание иметь то, чего не мог объяснить словами. Что-то неуловимое, вечно ускользающее. Это желание поглотило его сердце. Мне печально из-за того, что он не смог найти то, к чему так отчаянно стремился. А ведь я так похож на своего брата.
0: Левий, неужели я недостаточно внимательна к тебе? Я не даю тебе все, в чем ты нуждаешься?
1: Ах, нет, дорогая, дело не в тебе. Ты прекрасная жена. На свете нет существа более любящего и доброго и заботливого, чем ты. Скажи, неужели тебе никогда не кажется, что в нашей жизни чего-то не хватает?
0: Да, иногда я испытываю похожие чувства. Но мне казалось, что с появлением внуков эта пустота исчезнет.
1: Кажется, я понял, с какой новостью пришли к нам Иешуа и Девора. Поэтому ты так счастлива.
0: Ой, пожалуйста, не говори им, что я тебе все рассказала. Они же сами хотели сообщить тебе это радостное известие.
1: У тебя никогда не получалось хранить секреты, дорогая.

0: Мы с Хадасой жили в Иерусалиме. Иешуа и Девора в 20 милях от нас, в Иерихоне. Им пришлось преодолеть нелегкий путь, чтобы навестить нас и сообщить, что мы скоро станем дедушкой и бабушкой. Хадаса была права. Эта новость порадовала меня. Но вскоре я понял, что размышления о глубоком смысле жизни вновь наполнили мой разум и стали еще больше овладевать моим сердцем. Прежде всего я обратился за советом к Урии, всеми уважаемому раввину. Я подумал, что если у кого-то и есть ответы на интересующие меня вопросы, так это у образованного религиозного человека.
1: Приветствую тебя, Рави. Спасибо, что, несмотря на занятость, ты согласился уделить мне время.
2: Для меня большая честь принимать такого гостя, как ты, Леви. Чем я могу тебе помочь?
1: С тех пор, как умер мой брат, я все время размышляю о своей жизни. Многое тревожит меня.
2: Я приношу тебе соболезнования в связи с кончиной твоего брата. Расскажи мне о нем. Должно быть, он был хорошим человеком, если хотя бы немного походил на тебя.
1: Симон был честным человеком. Его щедрости не было предела. И хотя я был старше, он во многом меня превзошел. Он был умнее, мудрее, известнее меня. На самом деле, своим успехом я обязан ему. Я всегда восхищался моим младшим братом и очень его любил. Но однажды он рассказал мне о том, что в его жизни есть пустота, которую он ничем не может заполнить.
2: А что сказал тебе Симон? Чего именно ему не хватало?
1: Если я правильно помню, он сказал: «Я чувствую постоянный призыв, исходящий из моего сердца. Я не могу дать этому чувству четкое определение». Но желание откликнуться на этот зов настолько нестерпимо, что разрывает сердце. Деньги, богатство, известность не могут удовлетворить эту потребность. Симон умер, так и не найдя того, что искал. Осознание этого не дает мне покоя. Поэтому я решил, что обязательно найду то, чего не хватало моему брату.
2: Красноречивые слова Симона напомнили мне о том, что говорил мудрый царь Соломон. Ты читал книги притч или Екклесиаста?
1: За последние 3 месяца я дважды перечитал обе книги.
2: Ты нашел в них утешение?
1: В притчах много говорится о том, как добиться успеха. Я с юности поступал так, как там написано. А книга Екклесиаста приводит меня в уныние. На закате жизни Соломон пришел к заключению, что успех, которого он добился, и богатство, которое он накопил, не имеет ни малейшего значения. Все это суета.
2: Позволь мне вновь прочесть его слова. Он сказал, что долг человека – бояться Бога, исполнять его заповеди.
1: Я много слышал о долге, обязанностях и законе. Моя душа жаждет жизни. Я нуждаюсь в том, что заполнит пустоту в моем сердце и даст мне высокую цель, к которой я буду стремиться всю жизнь. После смерти моего отца, когда мне было 25 лет, я часто приходил за советом к его брату Кифе. Я не видел его несколько лет с тех пор, как он переехал в Кесарию. После того, как я рассказал ему о своей семье и расспросил его о детях, он поинтересовался истинной целью моего визита.
3: А теперь расскажи мне, что заставило тебя проделать столь долгий путь в Кесарию.
1: Я ищу ответы на вопрос, который не дает мне покоя. А я всегда дорожил твоим мнением.
3: для меня этого дорого. На самом деле я и сам по-прежнему ищу ответы на свои вопросы. Что тебя беспокоит? Почему ты думаешь, что у меня есть ответ на твой вопрос?
0: Многие годы я чувствовал пустоту. Незримые желания внутри меня, которые не могли удовлетворить ни деньги, ни удовольствия, ни даже семейные ценности. Я всегда восхищался тобой, Кифа. Я вижу в тебе удовлетворение, уверенность и душевный покой. Мне хочется знать, в чем заключается твой секрет.
3: Я поделюсь с тобой своим секретом. Но я думаю, это не совсем то, что ты хотел бы услышать. Понимаешь, я ищу то же самое, что ищешь и ты. Много лет назад я думал, что если перееду из Иерусалима, в котором царили нищета и разврат, и с которым были связаны не самые лучшие воспоминания, в это прекрасное место, то я обрету покой. Перемена обстановки ненадолго отвлекла меня от гнетущих мыслей, но вскоре я осознал, что место жительства не влияет на ноющую боль, которая много лет томит мою душу. Тогда я снова решил зарабатывать деньги и копить богатство, но успех не заполнил пустоту моего сердца. Я цитирую царя Соломона: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того». Этому меня научила жизнь.
0: Но ты кажешься счастливым. Должно быть, тебе удалось найти то, что хотя бы частично восполняет эту нужду.
3: Я счастлив, что я снова вижу тебя. И мне действительно удалось найти часть ответа. Я раздал большую часть своих сокровищ, и это принесло мне некоторую долю удовлетворения, потому что я больше не чувствую вины от того, что богат, в то время как огромное количество людей, живущих рядом со мной, страдают от нищеты.
0: Мы с Кадасой стали больше отдавать бедным, но это не избавило меня от душевной пустоты.
3: Мне очень жаль, что я подвел тебя.
0: Ты меня не подвел. Ты укрепил мое желание продолжать поиски.
3: Ты можешь мне кое-что пообещать?
0: Что именно?
3: Когда ты найдешь ответ на свой вопрос, пожалуйста, вернись и поделись им со мной.
0: Если я найду его, то обязательно вернусь.
3: Я уверен, что ты будешь продолжать поиски до тех пор, пока не найдешь ответ.

0: Хорошо.
1: В те времена в Иудее было не совсем безопасно путешествовать из города в город в одиночку. Поэтому в каждом городе существовала специальная служба, занимающаяся организацией групповых поездок.
2: Давайте сюда. Да нет.
3: Здравствуйте. Чем я могу вам помочь?
1: Я хотел бы найти группу людей для совместного путешествия.
3: А куда именно вы собираетесь отправиться?
1: Сложно сказать. А что вы можете предложить?
3: Завтра мы отправляем группу в Иоппу. А через 2 дня большая группа отправляется в Иерусалим. Ах, да. Утром подразделение римских солдат возвращается в Галилею.
1: Римские солдаты позволяют иудеям путешествовать вместе с ними?
3: Так. Путешествовать безопаснее всего. А сотник, один из милейших людей, с которыми мне доводилось встречаться, если вы хотите с ним познакомиться, то найдете его у пирса. Он как раз прощается со своим другом. Его зовут Дарий.
1: Мне не терпелось познакомиться с этим необычным римским солдатом. И по какой-то причине я вдруг почувствовал огромное желание отправиться в Галилею. Когда я подошел к пирсу, то увидел, что римский офицер среднего роста и высокий чернокожий африканец, уплывающий на корабле, машут друг другу руками. Ожидая сотника, я заметил, что прощание с другом его глубоко задело. Он позволил мне отправиться в дорогу с его подразделением. И на следующее утро мы вышли из Кесарии. Нам предстояло идти до Капернаума 2,5 дня. В первый день Дарий был молчалив и задумчив. Но на следующее утро он начал рассказывать мне о том, как его направили на службу в Иудею, а также о своем друге –

0: Я начал служить в армии более 20 лет назад. Некоторое время наше подразделение дислоцировалось недалеко от деревни под названием Назарет. 4 года назад я решил вернуться сюда, и меня направили в Капернаум.
1: Почему вам так хотелось вернуться сюда?
0: Не просто ответить на этот вопрос в 2 словах. Тогда я находился в поиске.
1: Вы сказали, что вы находились в поиске? Вы отчаялись или решили больше не искать? Или наоборот, нашли то, что искали?
0: Я нашел то, что искал. Хотя правильнее было бы сказать, что Он нашел меня. Его зовут Иисус. Я знаю, что Он Сын Божий. Ты когда-нибудь слышал о Нем, Левий?
1: Да, я слышал о Нем, но мне говорили, что Он всего лишь хитрый фокусник. У вас есть доказательства того, что Он Сын Божий?
0: Доказательств больше, чем достаточно. Мне было достаточно посмотреть на Его жизнь и послушать Его слова. Только Сын Божий может обладать такой властью, такой силой, как Иисус.
1: О какой силе вы говорите?
0: Вот человек на корабле, с которым я прощался, был моим верным слугой и хорошим другом много лет. Несколько месяцев назад он серьезно заболел и был при смерти. Иисус исцелил его.
1: Я слышал о том, что Иисус исцеляет, но не верил в это. Неужели вы своими глазами видели, как Он исцелил вашего слугу?
0: Да и не только я. Но самым большим чудом, которое мне довелось испытать на себе, это прощение грехов и очищение сердца и разума от чувства вины, которое тяготило меня многие годы.
1: Значит, ваша вера в то, что Иисус есть Сын Божий и что Он имеет власть прощать грехи, и есть то, что вы искали?
0: Конечно.
1: А что Он сделал для вас?
0: Он изменил мою жизнь. Он даровал мне покой и цель в жизни. Он также изменил жизнь моего слуги. Иисус может прощать и наделять смыслом жизнь каждого, кто принимает решение следовать за Ним.
1: А какое отношение это имеет к отъезду вашего слуги?
0: Он захотел поехать и рассказать своему народу о том, что единственный истинный Бог послал своего Сына в мир, чтобы даровать спасение всем, кто примет Его как своего Господа и Спасителя. Глубоко в душе каждый человек жаждет познания Бога и воссоединения с Ним –

Познакомившись с Иисусом, я мгновенно почувствовал реальность того, о чем мне рассказывал Дарий. Вскоре после этого я понял, что мои поиски смысла и цели в жизни увенчались успехом. Я принял Иисуса своим Спасителем и почувствовал, что пустота покинула мое сердце. Я нашел то, что очень долго искал, и теперь мне не терпелось рассказать моей любимой жене Кифе и другим членам семьи о том, что только Иисус может заполнить пустоту в наших сердцах.

Послание этой истории заключается в том, что неспособность человека найти цель и смысл жизни является вселенской проблемой. Бедняк изо всех сил старается заработать деньги на жизнь и мечтает о богатстве, которое кажется ему недостижимым. Богач жаждет приумножить свое состояние, стремясь к тому, что, по его мнению, позволит ему достичь удовлетворения. Но ни бедняк, ни богач никогда не смогут почувствовать удовлетворение и покой, пока не познакомятся с Иисусом Христом. Может быть, выслушав историю Левия, вы тоже задумались о том, что в вашем сердце есть пустота, по форме напоминающая Бога. Если вам не нравится своя история сердца, Иисус призывает вас к себе. Он ждет, когда вы распахнете перед Ним двери своего сердца. Пожалуйста, пригласите Его в свою жизнь. Не откладывайте. Сделайте это сегодня.

Грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание Бибиен. Когда смотрю я в небо голубое, то хочется тебя, Господь, спросить, что есть я, Боже, грешный пред тобою, и как ты можешь таковых любить? Когда смотрю я в звездные просторы и на светила те, что ты создал, тогда мне кажется, ликуют горы, хотя ты им дыхание не дал. Когда смотрю на птицу, что порхает в полете так свободно высоко, душа моя тогда к тебе взлетает, и сердцу так становится легко. Вот я смотрю на муравья работу, не знает он в труде своем простой, то я прошу, Господь, прости дремоту, прости меня за лень, о Боже мой! Что небо и земля пройдут, я знаю, но Твое слово вечно будет жить. Я на Тебя лишь только уповаю, Ты помоги мне свято жизнь прожить. Когда смотрю я в небо голубое, то я, Господь, прошу, прибудь со мной, и от меня все удали мирское, и в вечность сам веди своей рукой.

Когда я у своего мольберта, я люблю рисовать воспоминания. Я Джонни Эриксон Тада. И для многих моих картин и рисунков вдохновением являются мои наилучшие воспоминания. Ну, например, когда мне было около 19 лет, и меня только выписали из больницы после недавней трагедии, и я тогда еще только пыталась приспособиться к своему инвалидному креслу, моя семья решила, что нам всем нужен отдых. Мы подумали, что нам надо нажать кнопку «перезапустить». Поэтому мы арендовали дом на колесах и выделили несколько дней на то, чтобы отправиться на Запад. За последние 2 года наша семья пережила смерть моей бабушки, смерть 5-летней племянницы и теперь мой сломанный позвоночник. И посреди всей этой боли и скорби, которые наполнили наши сердца за столь короткий период, мои родители посчитали, что нам нужно изменить обстановку. Вот так, летом 1969 года в арендованном доме на колесах мы отправились на Запад. Где-то в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, мы остановились, чтобы пообедать на чудесном придорожном лугу с потрясающим видом. И когда моя сестра вывезла меня из нашего домика на свежий воздух, я сидела в своем кресле на парковочной площадке, наслаждаясь прекраснейшими горизонтами. Передо мной простирался самый красивый горный луг, который я когда-либо видела в своей жизни. Это был Тетон Рейндж, горный хребет в Вайоминге, с острыми заснеженными вершинами. Так как мы приехали с восточного побережья, у меня перехватило дыхание от таких видов. Я сидела там, и мое сердце наполнялось восторгом от осознания Божьего величия. Ты создал такую вдохновляющую красоту! Иисус, ты удивительный! Я постаралась сделать как можно больше мысленных фотографий, так как знала, что когда вернусь домой, я захочу перенести это великолепие на холст. Мои родители оказались правы. Нашей семье действительно удалось нажать на кнопку «перезапустить», и мы вернулись домой обновленными и посвежевшими. И вернувшись на ферму с еще свежим фото в моей памяти, я крепко сжала в зубах фломастер и передала всю красоту Гранд Тетона, насколько это можно было сделать одноцветным фломастером на бумаге. И мне очень понравился результат. Ну вот честно, это было еще в 70-х. Прошли годы, прежде чем я стала рисовать разноцветными масляными красками. Но тот рисунок, сделанный еще в самом начале моей образотворческой карьеры, своего рода символ одного из духовных этапов моей жизни с Иисусом. После моего знакомства с Гранд Тетон, мое сердце как будто открылось шире и глубже для Господа. Мне казалось, что в нем теперь столько места, что туда можно поместить весь этот горный хребет. И какой чудесный это был опыт – рисовать, сжимая фломастер в зубах. Моя команда использовала его как рисунок для рождественской открытки. И мне очень нравятся слова поздравления, написанные внутри. «Наступило Рождество, самый счастливый день, день, когда пришел Господь, чтобы возлюбить, спасти и возвысить нас». О, друзья, пусть ваше сердце исполнится благодарностью за Бога-даятеля и Его

Иисуса Христа. Да, того Иисуса, который создал эти удивительные виды Тетон в местности Рокки Маунт. И мы можем праздновать его день рождения каждый день. Разве не так?

Вы слушаете библейское вещание BBN. Кто хоть однажды незабудку видел, тот не забудет маленький цветок. Его творец одеждой не обидел, а нам при этом показал урок. Коль Бог траву так нежно одевает, хоть очень краток у цветка расцвет, и ветер лепестки его срывает, не оставляя в жизни даже след. Ты ж человек, кто есть тебя дороже? Никто не поравняется с тобой, но я скажу, будь ты на страже все же. Доверь Иисусу путь нелегкий свой. И не забудь, что ты дороже цвета. Так сбереги же душу для Христа. Взгляни на душу, как она одета, и поспеши омыться у креста. Святая кровь с креста все омывает, одежду вычищает до бела и в праведность всю душу одевает, освобождая от греха и зла.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Среди христиан нередко возникает вопрос, почему лавина страданий, скорбей обрушивается именно на меня? Размышляя над этим вопросом, давайте посмотрим на Иакова, который был избран стать родоначальником израильского народа, народа, который будет называть Бога Богом Иакова. Он был обычным грешником, которого нужно было поднять на духовную высоту, соответствующую его избранию. Жизнь Иакова дает понять, что, будучи избраны Богом для спасения и служения, мы нуждаемся в освящении. В книге Осии, в 12 главе, в 3 стихе написано: «Еще в чреве матери запинал, то есть держал запяту, он брата своего». Это значит, что, будучи еще в утробе матери, он начинает борьбу за первенство с братом-близнецом. Он появился на свет вперед руками, держась за пяту брата, как будто он хотел удержать его, стремясь сам стать первенцем. Его назвали Иаков, то есть «держащийся за пяту». По мере взросления близнецов начало проявляться разительное отличие в их темпераментах. К сожалению, это послужило тому, что каждый из родителей имел своего любимца – отец Исава, а мать Иакова. Скорее всего, мать поделилась со своим любимчиком обещанием, которое Господь дал до рождения братьев. Это обещание записано в 25 главе книги Бытие, 23 стих: «Больший будет служить меньшему». А значит, вопреки обычаям того времени, он возвысится над старшим братом. Иаков начал искать возможности, как обставить брата. Однажды Исав вернулся с охоты голодный и усталый. Он почуял запах, увидел, что готовил Иаков, и спросил у него поесть: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Читаем мы в 25 главе книги Бытие, стихи 30 и 31. Родные братья заключают торговую сделку невиданной несправедливости. Исав хватается за чечевичную похлебку и меняет неоценимое богатство на временное удовлетворение. Наступил момент, когда отец решил благословить своего первородного сына, любимчика Исава. Он не спрашивает у Бога, как ему быть, а действует самовольно. Призвавший Исава говорит ему: «Сынок, я не знаю, когда я умру, поэтому давай я тебя сейчас благословлю. Но сначала пойди на охоту, убей дичь и накорми меня». Но случилось так, что, как написано в Бытие 27 главе, Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. Ради любимого сына она готова на все. Кажется, она старается притворить в жизнь то, что является волей Бога. Но зло заключается в том, что она стремится сделать это греховными путями. Она помогла Иакову одеться так, чтобы слабо видящий отец принял его за Исава. Думая, что благословляет своего любимца, Исаак по Божьему поручению наделяет Иакова тем, что должно принадлежать первородному сыну. Разочарованный Исав в гневе открывает сущность своего брата. Он говорит в Бытие 27:36: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». Он дважды поставил подножку брату. Вместо того, чтобы уповать на Бога, ожидая, когда Бог устроит исполнение предначертанного им, он сам лукавством и обманом желает достигнуть успеха. Маловерие заставляет многих, подобно Иакову, опережать Божий план, из-за чего они попадают на кривые пути. Но ты уповай на Бога. Никто и ничто не может лишить тебя того, что Он обещал тебе. Господь дает Иакову почувствовать последствия его нечестивого дела. Написано: «Возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата своего». Опасность смерти витает над головой обманщика. Под предлогом того, что ему нужна невеста, он вынужден бежать в Харан. Ему, домашнему человеку, пришлось покинуть свой дом. Перед ним неизвестный путь длиной более 800 километров. По пути он прилег отдохнуть. Во сне ему является Господь и обещает ему Авраамово благословение. Кроме того, одинокому испуганному путнику Бог даровал еще одно обещание в 28 главе Бытие, 15 стих:
Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю». Бог привел его к месту назначения, где он рассказывает своему дяде Лавану обстоятельства своей жизни. После услышанного Лаван заявляет: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». 29 глава Бытия, стих 14. Так обманщик становится слугой своего дяди, обманщика также. За месяц, который Иаков провел у дяди, тот оценил, какой умелый пастух находится рядом с ним. Поэтому, когда Иаков полюбил его дочь Рахиль, Лаван с радостью согласился отдать ее в жены Иакову, после того, как он 7 лет отработает за нее. Так Лаван в течение следующих 7 лет с выгодой для себя пользовался скотоводческим искусством Иакова. Далее он изобрел еще один способ, как заставить своего зятя еще 7 лет потрудиться бесплатно. Когда наступил день свадьбы, Лия, его старшая дочь, по указанию отца, выдала себя за свою младшую сестру. Она обманула его так же, как он ранее обманул своего отца, выдавая себя за старшего брата. Теми же мерками, которыми мерил раньше Иаков, теперь отмерено ему. Иаков смиренно снес ужасное разочарование. Он вынужден взять 2 жены, а значит, еще 7 лет быть слугою тестя. После 14 лет службы зятя Лаван существенно улучшил свое материальное положение. Он хотел бы еще удержать его и предлагает ему составить новый контракт. Иаков просит за свою дальнейшую службу в награду скот, который является редкостью на Востоке. Лаван подумал, что награда Иакова будет минимальной, и согласился, но Бог сделал так, что резко усилилась рождаемость скота, который избран в награду для Иакова. Тогда Лаван говорит: «Я передумал, скот другой расцветки будет тебе в награду». И как только он изменил эту награду, сразу же начинает резко умножаться именно тот скот, который он определил для Иакова. Тесть снова изменяет награду, и Бог снова умножает скот, предназначенный для Иакова. За 6 лет Лаван 10 раз изменял награду Иакова. Читаем мы в Бытие, 31 глава, стих 41. Иаков видит, что он находится под Божьей защитой, и говорит об этом своим женам. Он говорит так: «Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами, а когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скоту отца вашего и дал мне». Бог показывает Иакову, что если он желает благословить, то никто не сможет этому воспрепятствовать. За время, проведенное в Харране, Бог очищал Иакова от самоуверенности и лжи. И вот Бог повелевает ему вернуться домой. Его ожидает встреча с братом. Чем ближе он к родным местам, тем больший страх наполняет его сердце. Ночью, накануне встречи с Исавом, ему не спится. Он уединяется, очевидно, чтобы молиться Господу. Нужда учит нас молиться. Некто в темноте схватил его, пытаясь побороть. Загадочная схватка продолжалась многие часы, пока не забрезжили первые лучи рассвета. Пророк Осия так описывает эту борьбу: «Возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его». Читаем у пророка Осии в 12 главе. О чем же он умолял своего божественного соперника? Об этом узнаем в книге Бытие, 32 глава, стих 26. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». 20 лет назад Бог пообещал ему свое благословение. На это обещание Иаков и опирается сейчас. «И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь, и благословил его там». Читаем мы там же, в 32 главе книги Бытие. Его новое имя соответствует новой сущности, которую Бог настойчиво и терпеливо в нем творил. Израиль — это человек, боровшийся с Богом. Иаков перестал опираться на свою силу, изобретательность и хитрость и опирается на обетование Божье. Он стал хромым, но полагающимся на Бога. Бог выбивает опору из-под наших ног, чтобы мы надеялись только на Него. Бог желает удалить нашего Иакова и сотворить нового человека.
Теперь Иаков готов встретиться с братом. На горизонте появилось облако пыли, означавшее приближение Исава. Иаков, сделав несколько шагов в сторону Исава, опустился на колени, коснулся лбом земли, потом, возможно, снова несколько шагов и вновь поклонился. И так 7 раз. Тронутый смирением Иакова, написано так: «Побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Бытие, 33 глава, стих 4. Это поразительно. Конечно, Иаков еще не достиг совершенства. Бог продолжал его дальнейшее освящение. Вскоре умерла его любимая жена, из-за которой он так трудно трудился на чужбине. Позже его же сыновья из ненависти к отцовскому любимчику продают своего брата в рабство, а отца обманывают, будто того растерзали звери. Он горевал долгие годы, пока раскрылся обман. Страдание часто касается самого дорогого для нас. Позднее, оглядываясь на свою жизнь, он в Бытие 47:9 сказал: «Несчастны дни жизни моей». В Иакове Бог достиг своих целей. От народа, родоначальником которого он стал, впоследствии родился Христос. Во Христе Бог избрал нас, чтобы мы были сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Чтобы сделать нас такими освященными сосудами, Господь посылает нам страдания, в горниле которых мы очищаемся, как золото в плавильне. Быть может, нам кажется, что температура переплавки слишком высока, но Он знает, что необходимо для нас, чтобы мы были Его живыми орудиями.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Как вы понимаете слова из Евангелия от Матвея, глава 22, стих 30, где сказано, что в воскресенье не женятся, не выходят замуж? Значит ли это, что на небесах не будет семейной жизни? Я не представляю себе, как можно быть счастливым без жены и без детей.
3: Дорогой друг, радиослушатель, я должен вам признаться, что тоже, как и вы, многое не могу представить себе, какой будет жизнь на небесах и на новой земле. На этой земле, конечно, счастливая семейная жизнь – большая радость и большое благословение. Что же касается жизни в вечности, мы можем сказать словами апостола Павла, что теперь видим, как сквозь тусклое стекло, как бы гадательно. Первое послание Коринфянам, 12 глава, стих 13. Бог обещает верующим жизнь вечную, полную радости. И эта жизнь, эта радость, очевидно, будет выше той, какую мы имеем сегодня в семейной жизни.
2: Многие христиане на протяжении всех веков исполняли и исполняют Слово Божие о повиновении власти, как написано в послании к римлянам в 13 главе. А вот пророк Даниил не повиновался власти. Как вы это объясните?
3: Дорогой друг, радиослушатель, вероятно, вы не совсем правильно понимаете слова апостола Павла, записанные в 13 главе послания римлянам, где говорится о подчинении правительственным законам. В означенном месте Писания апостол Павел подчеркивает, что правительство, как руководящая власть, установлено Богом, и во имя порядка все граждане, верующие и неверующие, все без исключения, обязаны подчиняться гражданским законам. Однако, если закон в конфликте с заповедями Бога, а такое положение бывает, тогда нужно руководствоваться деянием апостола, 5 глава, стихом 29, где сказано так: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Если Цезарь требует себе поклонения или божеских почестей, христианин не должен исполнять такие повеления. Во всех таких случаях решающее слово принадлежит совести. Даниил отказался подчиниться царю Вавилона, который покушался на его личное и святое право, право молиться своему Богу. Он был прав, как и сказано в Деяниях апостолов, 5 глава, стих 29, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Немало таких случаев неповиновения власти отмечено в истории Третьего Райха в Германии, гитлеровской Германии. О подобных случаях доходят до нас сведения из других тоталитарных стран, где нет полной свободы для проповеди Евангелия.
2: Об одном вопросе спрашивал я у четырех известных проповедников, и все четыре ответили мне по-разному. Теперь спрашиваю вас, у пятого, и уже заранее знаю, что будет пятый ответ. Вопрос такой: как понимать слова апостола Петра, записанные в первом послании, глава 3, стих 19? Там написано, что Христос, находящимся в темнице духом, сошед, проповедовал. Выходит так, что Христос был в аду и там проповедовал.
3: Да, дорогой друг, я верю вам, что все четыре проповедника могли ответить на этот вопрос по-разному. Также знаю, что и мой ответ на этот сложный вопрос может быть не вполне точным и неполным. Нужно признать, что в Слове Божьем есть положение, на которое полный ответ мы получим только в вечности. Много есть тайного и сокрытого от нас до известного времени. Хорошо то, что все, относящееся ко спасению, дано нам с предельной ясностью. Но если вы хотите знать мой ответ на этот вопрос, то вот он мой ответ. Темница, куда не сходил Христос, не есть ад, а представляет собой место успокоения душ или упокоения душ, в данном случае верующих душ. Им должно было быть проповедано Евангелие. В свое время они жили упованием на Христа, на Господа. Христос вошел туда духом, оставив тело на земле, в гробу. 3 дня спустя он вошел в свое тело и воскрес. С этой позиции очень легко понять слова Христа покаявшемуся разбойнику, сказанные им со креста: «Ныне же будешь со мною в раю». Если мой ответ вас не удовлетворит, давайте вместе подождем до встречи с Господом, тогда все узнаем.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Если у вас возникают какие-либо вопросы по нашим программам, или, может быть, после того, как вы начали изучать Библию, или, может быть, вы услышали что-то от ваших друзей, что беспокоит ваше сердце, пишите нам. Наш адрес – russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Изучайте Слово Божие и молитесь, и сам Господь откроет вам многие тайны, которые сейчас вам недоступны. Оставайтесь с нами.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст». 4:9. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Экклесиаст 4:9.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Воскрешение дочери Иаира.

Иисус опять пришел в Капернаум. Много народу стояло на берегу моря и ждало его. Все хотели слушать его. Иисус вышел на берег, и люди окружили его. Среди этих людей был и человек по имени Иаир. Он был очень печален. Дело в том, что у него была 12-летняя дочь, которая тяжело заболела. Поэтому, подойдя к Иисусу, Иаир упал перед ним на колени и стал просить: «Господи, войди в мой дом. Моя дочь очень больна. Я боюсь, что она умрет. Исцели ее». Иисус согласился. Но вокруг него было так много народу, что он с трудом пробирался сквозь толпу. Вдруг Иисус остановился и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Никто не ответил. Но Иисус знал, кто подошел и прикоснулся к нему. Дело в том, что среди толпившихся вокруг Иисуса людей была женщина, которая уже очень давно болела. Врачи не могли ей помочь, поэтому, когда Иисус вышел на берег, она подошла к нему и коснулась края его плаща. Женщина верила, что это ей поможет. И случилось чудо. Женщина исцелилась. Это произошло потому, что она верила в Иисуса. И когда Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне, женщина промолчала и не ответила. «Учитель», — сказал тогда один из учеников Иисуса, Петр, «здесь так много народа. Разве можно в такой толчее понять, кто прикоснулся к тебе?» Но Иисус ответил: «Я знаю, что кто-то прикоснулся ко мне. Я почувствовал силу, исшедшую из меня». Это и была та сила, которая исцелила женщину. Услышав слова Иисуса, испуганная женщина подошла к нему и сказала, что уже давно была больна, что врачи не могли ей помочь, и поэтому она решила подойти к нему и прикоснуться к его плащу. Женщина рассказала о том, что как только она коснулась плаща, она сразу же исцелилась. Выслушав ее, Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Пока Иисус говорил с женщиной, к Иаиру подошел его слуга и сказал: «Дочь твоя умерла, не утруждая Иисуса, он уже не может помочь ей». Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Затем он пошел к дому Иаира. Люди слышали весь разговор и тоже пошли за Иисусом, чтобы посмотреть, что же он будет делать. Подойдя к дому Иаира, Иисус вместе с Петром, Иоанном и Иаковом вошли в дом, оставив остальных ждать на улице. В доме вокруг умершей стояли родственники и слуги. Все плакали. Иисус сказал: «Не плачьте, девочка не умерла, она просто спит». Но никто не поверил ему. Тогда он выслал всех из комнаты, оставив только своих учеников, отца и мать девочки. Вместе с ними он подошел к кроватке, где лежал ребенок, и сказал: «Встань, дитя!»

0: случилось чудо. Открыв глаза, девочка потянулась и встала. Иисус велел матери принести еду для ребенка, и девочка съела все, что ей дали. Иаир и его жена были очень счастливы. Но они никак не могли понять, как Иисус смог воскресить их дочь. Ты, наверное, тоже не можешь понять этого. Но это и не нужно понимать. В это нужно верить.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: О поклонении Богу. Что значит слово «поклоняться»? Владимир Даль объясняет это слово так. Чтить как Бога, обожать, признавать Бога, божеством. Когда Бог создал человека, Он поставил его по положению выше всего, что сотворил. Выше растений, животных, птиц. Выше же человека только Бог. Потому Библия категорически запрещает поклоняться кому или чему бы то ни было, кроме Бога. Иисус говорит: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». В чем наше поклонение может выражаться? Самым лучшим примером из Библии нам может служить Давид. Все свои переживания и свое отношение к Богу он выражал в молитвах, псалмах. Давид воспевал величие Бога в творении, непостижимость любви и милости Его к людям и к нему лично. Песни прославления Бога зажигают в сердцах слушателей огонь любви к Нему и вызывают радость от сознания величия нашего Небесного Отца. Некоторые книги Библии написаны в оригинале, то есть на древнееврейском языке, в стихотворной форме. Богу было угодно, чтобы о святом и вечном писалось стройно и красиво. Возвышенный слог книг Иова и притчей Соломона, некоторых пророков и песни песней возносит читателей и слушателей над всем пошлым и грязным. Это прекрасно – прославлять Бога в стихах. Поэтому так приятно читать и писать о своих отношениях к Богу и миру в совершенной стихотворной форме. Но больше всего прославляют Бога свидетельства Его детей о том, что Он сделал в их жизни. Иисус сказал, что Его ученики будут Его свидетелями от Иерусалима и до края земли. Многие из нас живут на этом краю земли. И именно здесь Господь ожидает от нас жизни, которая бы прославляла Его. Иисус сказал, чтобы мы поступали так, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Молитва поклонения, пение и стихи прославления – свидетельство о славе и любви нашего Господа. В этом призвание всех детей Божьих, и юных, и старых.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

небесный, Бог зовет людей, знатных, неизвестных, старых и детей. Тот, кто разумеет правду этих слов, отзовись скорее на небесный зов. Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».

как никогда, с особенным убеждением, звучат нам слова Христа о скором Его явлении. Вот близится наш финал, и мира земного шествия, как гром прозвучит сигнал. Встречайте Христа пришествие, проверим свои сердца, в каком они состоянии, чтоб нам не лишиться венца святого небесного звания. Разбей равнодушие гранит, взгляни свое сердце открытое, узнай, что тебе сулит грядущее это событие. Быть может, сегодня Бог откроет пределы вечности. Войдешь ли в Его чертог? Ответь себе с откровенностью. Не стоит себя утешать божественным промедлением. Внезапно, как ночь читать, Господнее будет явление. Но чтоб не застиг врасплох приход Иисуса многих, ныне гласит нам Бог: будь

Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня мы хотим поговорить с вами о втором пришествии Иисуса Христа на землю. Правда же, вам интересно будет узнать, что случится, когда придет Иисус, и вообще, как все это будет происходить? Ребята, вы помните, как в Евангелии описывается история о вознесении Христа на небо? Однажды Иисус взял своих учеников и поднялся с ними на высокую гору. Там Он беседовал с ними некоторое время, а потом поднял руки для того, чтобы благословить их. Когда Он еще говорил с ними, вдруг появилось большое белое облако, объяло его, и Он стал подниматься от земли все выше и выше, и вскоре совсем скрылся из вида. Ученики не двигались с места. Они еще некоторое время продолжали стоять с поднятыми вверх головами. Они думали, что увидят его еще раз. Если бы только облако исчезло, они бы увидели его опять. Но облако становилось все меньше и меньше, и вскоре от него только осталось белое пятнышко на чисто голубом небе. И тогда вдруг явились им два человека в белых блистающих одеждах. Это были ангелы. Они сказали опечаленным ученикам: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». О, как ученики обрадовались! Но они не стояли больше на той горе в ожидании Иисуса. О, нет! Они вспомнили, что Иисус говорил им перед Вознесением. Они имели так много работы, они должны были рассказывать об Иисусе всем людям. С тех пор, как Иисус вознесся на небеса, прошло уже много лет, но Он еще не пришел. Когда же Он придет? Перед Вознесением Христос дал ученикам признаки Своего второго пришествия. Он сказал, что не придет до тех пор, пока Евангелие не будет проповедано по всей земле, пока все народы не услышат чудную весть о спасении. Мы должны рассказывать о Христе всем людям. У нас так много работы перед пришествием Христа. Когда вся наша работа будет сделана, тогда придет наш любимый Иисус. Мы не знаем точной даты, когда это случится, но одно мы точно знаем, что во время своего пришествия Он заберет своих детей к себе. О, это будет прекрасный день! Наконец мы сможем увидеть нашего Господа Иисуса Христа. Он не сказал нам, когда придет, чтобы мы постоянно ожидали Его пришествия. Он также желает, чтобы мы постоянно старались вести хорошую жизнь. Если бы Иисус сказал нам точно, когда Он придет, мы бы, наверное, не прилагали столько усилий каждый день исполнять Его волю. Мы бы все оставили на последний день. И если бы мы, наконец, решили вести порядочную и богоугодную жизнь, наверное, было бы уже слишком поздно. Поэтому нам Иисус Христос и не сказал, когда Он придет. Мы также мало знаем о том, как Он придет. И все же в Слове Божьем достаточно сказано о Его пришествии. Там сказано, что Он придет с облаками, с сонмом ангелов. Он сотворит новое небо и новую землю. Тогда уже не будет ни страха, ни греха. Не стоит даже пытаться представить себе, как все преобразится при пришествии нашего Господа. Сейчас для нас важно жить так, чтобы быть готовыми в любое время к Его пришествию, потому что Он в любой момент может прийти и взять нас к себе. Будем же ожидать Его, детки. Когда мы думаем о том, как прекрасно будет на небесах, мы меньше заботимся о земных вещах. Мы больше всего думаем о том, что бы мы могли еще сделать для Иисуса и как мы можем готовиться к Его пришествию. Его шаги уже слышны. Будем же всегда бодрствовать, чтобы мы могли с радостью встретить нашего любимого Иисуса.

0: Сима и Вадик были близнецами. Росли они в семье верующих родителей, поэтому жили дружно и весело. Всегда вместе ходили они в школу, вместе играли, охотно помогали маме. С детства мама учила их молиться Богу, любить Его. Она говорила, что нужно так жить, чтобы нравиться Богу, всегда делать приятное Ему. Мальчики часто пели с мамой, читали Библию. Однажды, возвращаясь из воскресной школы, братья поспорили. Они чуть ли не бежали по дороге, спеша рассказать маме о своих переживаниях.
1: «Мама, послушай меня!»
0: – вбегая в калитку, кричал Вадик.
1: «Правда же? Наш учитель никогда не говорит ничего такого, во что сам не верит!»
2: «Ах, успокойся ты!»
0: – прикрикнул Тима на него.
2: «Ты же сам не можешь этого доказать!»
0: Мать с удивлением, ничего не понимая, смотрела на своих мальчиков. А они задирались, как молодые петушки, пытаясь что-то доказать друг другу.
3: «Идите сперва вымойте руки, покушайте, а потом расскажете мне, что случилось».
0: Трудно было успокоить этих ребят. Как только закончили они кушать, спор возобновился. Тима не уступал Вадику, а тот все старался защитить учителя. Когда мама зашла в кухню, ребята наперебой начали рассказывать.
2: «Мамочка, можешь ты себе представить такое? Чтобы люди так просто летали, не сидя в самолете или в ракете».
0: Вскочил со стула Тима, из глаз его искрилось любопытство.
3: «Нет, этого я не могу себе представить».

0: громко «Архангел!» И все мертвые, которые верили в Иисуса, воскреснут, а живые верующие изменятся, и все вместе поднятые будут на облака, для того, чтобы встретиться с Господом на воздухе. Мам, если в Библии это написано, то так и будет на самом деле?
1: Пока он глотнул воздух, Тима выпалил.
2: Но ведь так не может быть, мама. Если люди поднимаются вверх на самолете, то это мне понятно. А так просто? Разве только верующие вознесутся к нему? Как можно выбрать их из всех людей?
0: Учитель прочитал еще, что две женщины вместе будут работать, и одна останется, а другая внезапно исчезнет. Если бы ты слышала, как все в классе начали кричать, как все это произойдет? И тогда учитель сказал: «Я тоже не могу себе представить, как это все будет происходить, но так написано в Библии. Скоро сбудется то, о чем сказал Бог, и мы увидим и узнаем все».
1: Вадик всеми силами защищал правдивость и точность Библии и мнение учителя.
0: Это точная правда, мама. Каждый сам должен поверить в это чудо. В Библии нет неправды.
3: Вы можете выслушать, что я вам расскажу?
1: Оба мальчика кивнули головой. От волнения и горячих рассуждений щечки у них стали ярко-розовыми. Желание знать, как же произойдет такое чудо, заставило их притихнуть и насторожиться.
3: Дети, людям не всегда понятно, что делает Бог. Он бесконечно велик и могуч. В Библии Он открывает нам свои намерения, но все же своим умом мы не можем постичь Его чудес. Я тоже не могу представить себе, как произойдет наша встреча с Господом. Но это будет, дети. Бог знает тех, кто Ему принадлежит. Только их Он возьмет к себе. Представьте себе горсть деревянных опилок, и среди них немного железных. Если к этой кучке поднести магнит, все ли опилки поднимутся?
2: Нет, только железная.
0: Но ведь железных опилок среди деревянных даже не видно было. Как же это получилось?
3: На призыв Бога откликнутся только Его люди. Они-то и будут подняты на облака к Господу. Поймем мы эти чудеса лишь в вечности. А сейчас нужно верить словам Иисуса и ни в чем не сомневаться. Совсем скоро придет Христос. К встрече нужно старательно готовиться, чтобы не оказаться такими, как деревянные опилки, которые не могут притягиваться к магниту. Господь сказал, что увидеть Его, а значит и подняться к Нему, сможет только тот, у кого чистое сердце. Помните слова Иисуса: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
1: Тима и Вадик хорошо помнили этот золотой стих. Сегодня на уроке они рассказывали его.
2: Как же это чудесно — подняться к Иисусу в самое небо.
0: Мама, давай всегда будем чистыми, и как только зазвучит труба, мы вознесемся прямо на облака к Иисусу. Вот чудо какое! Это же очень интересно — быть на небе, на облаках вместе с Господом.

Вы прослушали детскую передачу «Живой родник». В ней принимали участие Оксана Мельник, Диана Моргунова, Женя Кислави-Корниенко и Мария Моргунова. Вела передачу Ирина Чернецкая.

Вы слушаете радио BBN, радио для всей семьи, 24 часа в сутки. Вы знаете историю Закхея, библейского мытаря, вернее, даже начальника мытарей, который пришел ко Христу, и давайте вспомним его слова, которые он сказал после того, как он понял, что Иисус Христос единственный, кто может исправить, изменить, настроить его жизнь на верную волну. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Ошеломляющая щедрость Закхея была явным подтверждением того, что его жизнь изменилась. Вот почему Иисус Христос сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». Это мы читаем в Евангелии от Луки в 19 главе. Конечно же, спасение за деньги не купишь, но узнать, доверился ли человек Христу, можно среди всего прочего потому, насколько он доверил Богу то, что у него есть. Вопрос для нас сегодня. Проявляем ли мы любовь и щедрость, которая свидетельствует о неизмеримой Божьей любви к нам? Задумаемся над этим.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: эфире библейского радио ББН передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, Господь опять дарует нам возможность беседовать о символе веры. В прошлой беседе мы говорили о необходимости символа веры и указали, что символ веры необходим для определения нашей веры, для представления нормы или стандарта и для предоставления материала для христианского учения и проповеди. Сегодня мы желаем ответить на вопрос, что я имею в виду, когда я говорю «я верую». Символ веры – это изложение догматов христианства или выражение нашей веры. Повторять символ веры – это значит подтвердить, во что мы верим. Поэтому символ веры начинается словом «верую». Но что значит это слово? Что мы имеем в виду, когда мы говорим «верою»? Вера достигается разными путями. Во-первых, вера может прийти через эксперимент или доказательство. Если я желаю убедить, что 2 и 2 – 4, я могу взять две косточки на счетах и добавить к ним еще две косточки и на опыте убедиться, что их будет 4. Я также на опыте могу доказать, что водород и кислород, соединенные как H2O, образуют воду. Или что металлы расширяются при нагревании или сокращаются при охлаждении. Немало истин и фактов я могу доказать на основании опыта и доказательства. Я верую в результате опыта, потому что я вижу своими собственными глазами. Во-вторых, вера может прийти через процесс рассуждения. Я могу при помощи серии логических шагов продемонстрировать, что квадрат гипотенузы прямоугольника равен сумме квадратов других двух сторон. Я могу пройти через шаги доказательства и могу быть уверенным в результате, к которому они меня приведут. Я могу употребить процесс логики, чтобы прийти к некоторым заключениям, в направлении которого каждый шаг в аргументе является непреклонным звеном. В-третьих, вера может прийти через принятие авторитета. Мы фактически во всякой сфере жизни ежедневно принимаем на основании авторитета тех, кому мы доверяем. И чем больше жизнь делается сложной и шире распространяется человеческое познание, тем больше мы полагаемся на слово эксперта в фактах, которые мы не в состоянии выяснить или доказать. Ученые говорят нам, что свет движется со скоростью 186 тысяч миль в секунду, что свету из ближайшей звезды нужно 4,5 года, чтобы достичь Земли. Я верю, что это истинно так, хотя я не имею ни познания и ни средства доказать это. Астрономы говорят мне, что Солнце от Земли 92 миллиона 900 тысяч миль, что в диаметре оно 864 тысячи миль. Я только могу поверить их слову. Если мы больны, мы должны принять слово доктора или специалиста о том, что с нами не в порядке. Мы должны согласиться с их мнениями, что такое лечение или такое лекарство поможет нам. Мы настолько питаем доверие к авторитету хирурга, что мы позволяем ему усыпить нас и тогда оперировать нас. Мы не можем сказать, верно ли его решение, не можем решить между разными методами лечениями. Мы должны верить специалисту, и ради этой веры мы рискуем нашей жизнью. В-четвертых, вера приходит через свидетельство людей, которым мы доверяем. Многое в жизни мы не можем доказать или пережить. Я не могу доказать, что Куликовская битва была в 1380 году, но я принимаю свидетельства историков. Я не знаю, как выглядит Москва из личного опыта, но я принимаю описания людей, которые были в ней. Мы верим в некоторые факты, потому что свидетельство кажется убедительным и потому что мы принимаем знания и опыт и характер людей, которые свидетельствуют. Это также относится к христианской вере. По крайней мере, частично христианство основано на историческом событии. Появился Иисус Христос в Палестине несколько столетий тому. Свидетельство этого факта мы должны проверить и принять, или иначе рухнет наше основание веры. Дальше. Если добрые люди в каждом веке свидетельствуют, что они пережили Иисуса Христа, и Он стал их Спасителем, и если что-то в их жизни отличает их от других, тогда мы поступим неразумно, если, по крайней мере, не проверим их свидетельства, ибо подобные люди имеют право говорить. В-пятых, это приводит нас прямо к очень родственному источнику веры. Вера приходит через принятие произведенного чем-то эффекта или результата, хотя производящий результат вне нашего познания и понимания. Я верю в существование электричества, потому что я видел его результаты и употреблял его силу. Мы поэтому можем верить в христианство просто на основании производимого им личного результата на жизни людей и на основании продемонстрированного изменения, которое оно произвело в человеческом обществе и поведении. Результаты христианства – указатели веры. В заключение, вера приходит от переживания или опыта. Фактически, переживание имеет заключительное слово. На основании переживания не нужно говорить «я слышал, что это так», можно сказать «я лично знаю, что это так», потому что это произошло со мною, и я это пережил на опыте. На аргумент переживания не имеется ответа. И так как христианство состоит из личного отношения между человеком и Богом через Иисуса Христа, переживание является окончательным аргументом христианской веры, ибо личное переживание можно оценить только, когда переживешь его. Остается еще одно сказать. Слова «вера» и «верую» можно употреблять в двух смыслах. Во-первых, имеется вера, которая заключается в соглашении ума, что что-то является истиной. Но это соглашение не имеет никакого эффекта на действие человека. Возьмем простой пример. Я могу интеллектуально быть убежденным, что курение папирос содействует заболеванию рака легких, и все же я буду продолжать курить. Моя вера не произвела эффекта на мой ум, и она никогда не проявилась в действии воли поступка. Во-вторых, имеется вера, которую можно назвать полной верой. В ней вся жизнь человека и каждое действие демонстрируется тем, во что он верит. Эта вера является действием не только ума, но всей личности. Возьмем опять пример. Моя вера, что 2 и 2 – 4 – демонстрирует каждое финансовое дело я совершаю каждый день. Нет сомнения, что является христианской верой. Христианская вера – это не принятие умом или интеллектом серии предложений, но это посвящение всей жизни убеждению, что все, чему учит Иисус Христос о Боге и человеке, и о мире, является истиной. Многие повторяют символ веры и говорят «верую», и не знают, что это значит. Мы с вами посмотрим на разные пути, как приходит вера. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе в 17 стихе говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Прежде чем сказать «верую», нужно знать, во что верую. Это знание веры приходит через слушание и чтение Библии. За слушанием следует воспринятие истины, соглашению с нею. Мы соглашаемся с истинностью, как уже указали, через доказательства, рассуждения, принятие достоверности авторитета и свидетелей и произведшего эффекта веры на других. Но такая вера есть вера умственная, головная. Полная, истинная, живая вера есть ничто иное, как полнейшее посвящение себя и жизни убеждению. Символ веры состоит из 12 частей или членов. Первый член утверждает: «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Обратим опять наше внимание на первое слово символа веры – «верую». Но теперь побеседуем о основании нашей веры. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе в 17 стихе говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Он в этом месте дает нам простое определение веры. Вера – это просто верить в Слово Божие. Мы имеем веру в человека, и если мы говорим, что мы верим в Бога, это означает, мы верим Его Слову. Библия – это Слово Божие, написано для нашего употребления. Если мы желаем иметь крепкую веру, мы должны научиться, чтобы основывать нашу веру на Слове Божьем. Послание к римлянам в 15 главе в 4 стихе апостол Павел говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Будет духовная прибыль, если вы и я, мы посмотрим на мужей веры, которые дали нам пример, как уповать на Бога и особенно на Его Слово. Сегодня мы вместе с вами желаем обратить внимание на некоторых мужей Божиих, которые находятся в Библии, которые могут послужить нам примером, как они уповали на Слово Божие. Во-первых, Авраам поверил Божьему обетованию. Послание к римлянам в 4 главе в 20 по 21 стих сказано: «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Бог обещал Аврааму и Сару наследника, который принесет благословение народу, а также израильскому народу. Прошло 25 лет после этого обетования, и нужно было чудо, чтобы совершилось обетование, ибо Саре уже было 90 лет, а Аврааму 100. Ибо Авраам верил, что Бог пообещал, поэтому обетование исполнится. Основанием веры Авраама было только Слово Господне, которое всегда исполняется. Во-вторых, Иисус Навин действовал на основании обетования. Бог обещал, что Он займет Иерихон. В книге Иисуса Навина в 6 главе в 1 стихе читаем: «Тогда сказал Господь Иисусу: „Вот «Я предаю в руки твои Иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Иисус Навин поверил обетованию, и он же был мужем дела. Господь повелел, чтобы он обходил город, и он послушался. Окончив свое задание, он употребил веру, то, что Господь обещал ему. И поэтому в книге Иисуса Навина в 6 главе в 15 стихе читаем: «Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: „Воскликните, ибо Господь предал вам город“». Его вера в обетование дала уверенность, что Иерихон падет. Как только он принял Слово Божие, он поверовал, и все стало для него возможным. В-третьих, Илия имел веру в обетование Слова Божие, и он молился на основании этого обетования. В третьей книге Царств, 18 главе, в 1 стихе сказано: «Было слово Господне к Илии в третий год: „Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю“». В 42 и 45 стихах этой же главы пророк, сказано, сидел на горе, опустив голову свою между ног, и молился. Он попросил слугу своего, чтобы тот пошел и наблюдал, и смотрел на небо. И когда слуга в седьмой раз пришел и доложил, что на небе появилась туча в ладонь, он повелел слуге, чтобы он и шел, и запрягал колесницу, ибо Господь ответил на молитву и послал дождь. Илия был великим мужем молитвы, потому что он молился с верою, и вера была основана на Слове Божьем. В-четвертых, Давид основывал свою молитву также на Божьем обетовании. Бог дал обетование особенно о его доме. И после получения обетования Давид молился. Эта молитва записана в первой книге Паралипинон, 17 глава и 23 стих. «Итак теперь, о Господи, слово, которое Ты сказал о рабе Твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как Ты сказал». Основанием молитвы для Давида было слово: «Сделай, как Ты сказал». Дорогие радиослушатели, вы и я, мы должны научиться молиться и делать на основании Слова Божия. Давид сказал: «Сделай, как Ты сказал». И мы также должны вместе с вами уповать на обетование Слова Божия. Господи, Ты обещал в Твоем Слове, теперь сделай, как Ты сказал. Теперь, дорогие, вместе с вами мы желаем посмотреть на то, как мы можем это применить в нашей повседневной жизни. Основываясь на вере, которая основана на Слове Божьем, вы и я, мы можем приносить наши нужды с Господу на основании этой веры. Во-первых, мы можем молиться о водительстве на основании Слова Божия. Давид дал обетование Божие, которое записано в 31-м псалме, 8-м стихе: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, к которому тебе идти. Буду руководить око мое над тобою». Если нам нужно руководство, мы должны молиться на основании веры: «Сделай так, как Ты обещал». Затем мы также должны на основании Слова Божьего молиться о больных. Псалом 102, 3 стих говорит: «Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Затем мы также должны молиться на основании Слова Божия о помощи в искушениях. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе сказал: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вас быть искушаемой в сверх сыр, но при искушании даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Также мы должны молиться о восполнении наших нужд на основании Слова Божия. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 19 стих говорит: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Дорогие слушатели, да поможет Господь, чтобы вы и я могли уповать на Слово Божие, могли основывать нашу веру на Слово Божие, и все трудности Господь сам совершит. Ибо Иеремия в 33 главе в 3 стихе говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Да благословит вас Господь. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN, радио для вас. Моя молитва. Я хочу научиться любить, так как ты всех людей возлюбил. Я хочу в мире свято прожить, чтоб во мне ты светился и жил. Я хочу для греха умирать каждый день, так как ты умирал. Я хочу, если надо, страдать, потому что ты также страдал. Я хочу научиться прощать, так как ты на кресте всем прощал. Не судить, но с любовью объять, крест нести так, как ты завещал. Да поможет Господь всем нам произнести с уверенностью эти слова и исполнить их в нашей жизни.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 10 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в 72-м псалме во 2-м стихе. Там есть такие слова: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». «Не унывайте, хотя велико искушение, и душа изнемогает, и сердце сжимается, и вера сдает под натиском острых испытаний, встречаемых на жизненном пути. Вы говорите: я больше не в силах вынести, я изнемогаю под промыслом Божьим, как мне поступить? Бог повелевает не унывать, но что же может человек предпринять, когда он изнемогает? Скажите, а как вы поступаете, когда физические силы покидают вас? Вы ничего не можете сделать. В обморочном состоянии вы падаете на плечо близкого сильного человека. На него вы опираетесь. Вы успокаиваетесь и доверяетесь любящему другу. Точно то же происходит при изнеможении под гнетом испытаний. В такой момент Божье Слово, обращенное к вам, уже не говорит, чтобы вы были тверды и мужественны, ибо Он знает ваше состояние, знает, что силы и мужество изменили вам. В таких случаях Слово Божье к вам будет: «Остановитесь и познайте, что Я Бог». Псалом 45, 11 стих. Один великий миссионер в последние месяцы своей жизни писал другу: «Я так ослаб, что не в силах писать, не в силах читать Библию, не в силах даже молиться. Могу лишь, как малый младенец, покоиться в объятиях Бога моего и уповать на Него». Этот изумительный муж Божий со всей своей духовной силы дошел до того в своих физических страданиях, что мог только лежать спокойно и уповать на Бога. Этого только и ждет от тебя Бог, возлюбленное дитя Божье, когда в изнеможении ты приходишь к Нему. Не пытайся показывать себя сильным, покойся в сознании, что всемогущий Бог поддержит тебя и даст избавление в свое время. Самый отборный бальзам у Него хранится для случаев самой острой нужды.

Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа. Псалом 26, 14 стих. Хоть и буря жизни стонет, изменяют мне друзья, если даже все потонет, защитит рука твоя. Да, меня ты охраняешь под твоей рукой святой и любовью окружаешь, мой Господь, Спаситель мой. Если враг меня пугает и погибелью грозит, мой Господь меня спасает и от зла меня хранит. Даст ли мне Он испытание, все во благо для меня, не смутит меня страдание, знаю, любит Он меня. Пусть грозят мне горе, беды, Иисус моя скала, одержу я с Ним победы над полками тьмы и зла.

В эфире BBN. Если у вас в жизни возникают какие-либо затруднения, когда вам необходима рука друга, пишите в BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы поможем советом, а также и молитвой. А если у вас есть какая-то радость, которой вы хотите с нами поделиться, также пишите нам. Еще раз напомню адрес russian@bbnradio.org. Каждую субботу у нас проводится молитвенное служение, в котором мы приносим пред престол небесный ваши нужды. Поэтому не стесняйтесь писать нам. Мы с радостью объединимся в совместной молитве пред престолом Господа. И будьте уверены, что все ваши проблемы Господь разрешит. Если не мгновенно, в сию же секунду, то может быть в течение некоторого периода. Но у Господа нет ничего невозможного. Итак, будьте в контакте с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Экклесиаст 4:9.

читая захватывающую книгу, нам бывает непросто удержаться от того, чтобы не заглянуть на последнюю страницу повествования и сразу узнать, чем же все кончится. Наше любопытство становится еще сильнее, когда речь заходит о реальной жизни. Сдав вступительные экзамены в институт, мы не можем дождаться окончательного решения приемной комиссии. После собеседования, при найме на работу, нам хочется как можно скорее узнать, прошли мы по конкурсу или нет. Неясность и ожидания особенно мучительны, когда речь идет о нашем здоровье или о здоровье наших родных и близких. Если врачи подозревают что-то серьезное, дни ожидания, результатов, анализов могут обернуться настоящей пыткой. Тяжелая болезнь ужасна, однако еще хуже, когда медики не могут выяснить, чем же вы больны. Но вот, наконец, врачи приходят к более-менее однозначному заключению. Хорошо, если опасный диагноз оказался ложным, или же худшие опасения медиков не подтвердились. Да, вы больны, но не столь серьезно, выздоровление не за горами. Однако представьте, что тяжелая болезнь поразила вашего брата. Он гаснет на ваших глазах, и лечащий врач, похоже, не в состоянии чем-либо помочь больному. На счастье, у вас есть друг, исцеляющий лучше любого врача. Одна беда. Друг сейчас вдалеке, и у вас даже нет его точного адреса. Вам приходится послать кого-либо на поиски вашего друга. Вы знаете, что посланнику потребуется день, чтобы найти исцелителя, и день, чтобы вернуться. Вы понимаете, все старания могут оказаться бесполезны, но все же отправляете кого-то на розыски, потому что надеетесь. Увы, буквально через несколько часов после того, как посланник вышел на поиски, ваш брат умирает. Два дня позже возвращается посланник. Он один. Оказывается, он разыскал вашего друга, но, к своему удивлению, вы узнаете, что, услышав о тяжелой болезни родного вам человека, друг не проявил каких-либо знаков беспокойства. Более того, он с уверенностью сказал посланнику, что болезнь не приведет к смерти и что он придет навестить вас несколько позже. Согласитесь, вам было бы непросто все это услышать. Ваш любимый брат уже мертв и похоронен. Вам кажется, что друг не только страшно ошибся в своем диагнозе, но и проявил удивительную черствость к вашему горю. Что же вам делать, когда он наконец придет? Что сказать ему? Как повести себя? Именно такие вопросы мучили Марию и Марфу после смерти их любимого брата Лазаря. Их друг Иисус гостил у них много раз, и они видели, как он чудесным образом исцелял больных. Однако, когда тяжело заболел их брат, Иисус был вдалеке. Услышав о болезни Лазаря, он проявил, казалось бы, удивительное равнодушие. В тот момент, когда Лазарь был уже мертв, он провозгласил, что все будет в порядке. Марии и Марфе пришлось ждать Иисуса долгое время. Когда сестры услышали, что Иисус наконец-то подходил к их селению, Марфа выбежала к нему навстречу, а Мария осталась дома. Слово Божие в Евангелии от Иоанна в 11 главе повествует, что случилось дальше. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя».
Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевши его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лица его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет».

Таково Слово Божие. Такова история воскресения Иисусом своего друга Лазаря. В этой истории мы находим принцип Лазаря, гласящий, что для друзей Иисуса смерть никогда не является конечным исходом. Вспомним, что, услышав о болезни Лазаря, Иисус сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Лазарь находился в предсмертии, в тот момент, когда слова эти слетели с уст Господа. Прекрасно зная об этом, Иисус учил, что смерть не станет конечным исходом жизни его друга. Говоря, что эта болезнь не к смерти, Иисус имел в виду не одного лишь Лазаря. Он говорил о всех своих друзьях. Вот почему он сказал Марфе: «Верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Заметьте, здесь слово «всякий», показывающее, что речь идет не об одном лишь Лазаре. Эта история является откровением закона, применимого ко всякому следующему за Господом, ко всякому верующему в Него. Для друга Иисуса смерть не является конечным исходом жизни. Таков принцип Лазаря. Иисус никогда не оставит верующих в Него, никогда не позволит смерти одержать победу. Принцип Лазаря прост, но это вовсе не означает, что нам всегда легко его увидеть, легко понять и принять. Гарантируя счастливый конец, этот принцип вовсе не обещает легкость достижения этой развязки.

0: принцип Лазаря зиждется на двух основополагающих моментах. Во-первых, Господь никогда не перестает любить верующих в Него. Во-вторых, Господь всегда владычествует над внешними обстоятельствами. Он направляет все случающееся с верующими в Него таким образом, что любое событие соответствует Его воле в отношении верующих. Любовь и сила Иисуса являются основополагающими в принципе Лазаря. Но что же тогда в отношении страдания и печали в нашем мире? Если Бог столь же любвеобилен, сколь могущественен, отчего Он не соделает всех верующих в Него счастливыми? Эти вопрошения могут показаться нам вполне логичными, однако человеческая логика далека от Божьей, как и пути людские не являются путями Божьими. Священное Писание являет нам, что верующие не свободны от страданий. Иисус мог бы сохранить Лазаря от болезни. Господь мог бы излечить его до того, как страдания приступили к Лазарю, до его смерти. Однако Иисус допустил Лазарю испытать страдания и даже смерть. Более того, Он допустил Марии и Марфе пережить горе, страдания и похорон любимого брата. Да, любовь Иисуса не обещает нам беззаботной жизни, но сказанное не отменяет этой любви. Когда мы искушаем и ставим под вопрос любовь Иисуса Христа, нам следует помнить, что Иисус не просто допускает страдать верующим в Него, Он Сам умер за нас, за Его друзей. Он претерпел то, чего не может претерпеть никто из живущих, и все для того, чтобы освободить нас от грехов и печалей наших, чтобы даровать нам жизнь вечную в себе самом. Никто из нас доподлинно не знает, почему народ Божий претерпевает страдания и смерть земную, но мы можем положиться на принцип Лазаря, гласящий, что земная смерть не является последним исходом. И это не важно, на какой странице жизни мы находимся ныне. В любой ситуации, заглядывая вперед, мы можем с уверенностью сказать: «Все кончится хорошо». Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Весны цветущие Божье поколение, любви Христовой, радости, привет. Все молодые годы на служение отдавшие, чтоб мир царил и свет. Всем сердцем возлюбившая Иисуса, спасенная, идешь спасать других, освобождать от смертного укуса, греха змеи, несчастных душ людских. И в это удивительное время, в период Церкви Божьей, на часах Вселенной, сеется Христово семя, рождая жизнь в раскаянных сердцах. Являетесь ли вы этим сеятелем, который сеет Слово Божье в сердцах грешников? Если нет, начните это делать прямо сегодня, и Господь обильно благословит вас. Оставайтесь.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: Новый год. Господь сам пойдет перед тобою. Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. Второзаконие, 31 глава, 8 стих. Сегодня 1 января. Честно говоря, немного страшно смотреть вперед. Что ждет нас в новом году? Пересматривая прошлое, мы думаем, что же случилось с теми обещаниями, которые мы давали себе и другим людям. Устремляя взор в будущее, мы утешаем себя надеждами, что все улучшится. Но каким-то образом наши надежды смешиваются с цинизмом. Приходит осознание того, что, возможно, нам предстоит увидеть повторение прошлого. Важно помнить одно. В этом году с вами не случится ничего того, что не было бы известно нашему Небесному Отцу. Если даже народы восстанут на войну, если даже вам предстоит вести борьбу с самим собой, ничто не будет неожиданностью для Бога. Он знает все. Приходилось ли вам когда-нибудь идти вечером по улице с маленьким ребенком? Пока еще светило солнце, ваш ребенок, играя, бежал впереди вас. Он не думал о вас до тех пор, пока не начинало темнеть. Тогда он бежал назад и тянулся к вашей руке, желая, чтобы сильная папина рука держала его маленькую ручку. Доверьте свое будущее тому, кто держит ваше будущее. Вместо того, чтобы упорно цепляться за свои желания, начните молиться. «Господь, да будет Твоя воля в моей жизни». Вы можете положиться на Господа, что бы ни случилось в будущем, ибо Он верен. Как говорил Марк Твен, большая часть того, о чем мы беспокоимся, никогда не происходит. Вот одна важная мысль. Бог дает нам благодать на каждый день. Сегодня Он излил ее на нас, чтобы мы смогли прожить день сегодняшний. Корин Тен Бум часто говорила, что ее отец никогда не давал ей билет до тех пор, пока не наступало время садиться в поезд. Также Бог раздает свою благодать. Достаточно только на сегодня. Он намного лучше вас знает, в чем вы нуждаетесь. И что бы ни ожидало вас в будущем, Он силен решить любую проблему. Помните, Бог не приходит заранее, но Он никогда и не опаздывает.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте theos.fm/gl. «Прибежище и сила».

Вы слушаете библейское вещание BBN. В одной прекрасной христианской песне есть такие слова. «Не спеши за злобу злом воздать, не спеши обиду удержать, не спеши завидовать другим, не спеши быть черствым и сухим, не спеши, когда спешат грешить, не спеши ложь в сердце запустить, не спеши другого осуждать, не спеши, коль нужно подождать. Не спеши за слово словом бить. Не спеши другого соблазнить. Не спеши, когда спешить нельзя. Не спеши, коль не твоя стезя. Не спеши, когда Господь молчит. Не спеши, не время Он твердит. Не спеши ошибку совершить. О, душа, не лучше ль не спешить? Не спеши, чтоб совесть заглушать, не спеши, чтоб душу замарать. О, душа, ты слышишь? Не спеши, не спеши и больше не греши. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Братья и сестры, перед нашей молитвой я хотел бы, чтобы мы открыли 18-й псалом и прочли 3 стиха из этого чудеснейшего псалма. 13, 14 и 15. Я знаю, что не раз звучала проповедь на этот 18-й псалом, и говорилось об общем откровении Божьем. Это общее откровение выражено в свидетельстве творения о Боге. И также говорили о особенном откровении Божьем. Таким откровением является Священное Писание. Об этом идет речь стиха 8 по 12. Но вот на эти стихи я не помню, чтобы проповедовалось. Они как-то мне стали очень-очень важны. Вот что написано: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Дорогие друзья, в этих трех стихах содержится множество библейских доктрин. Библейская доктрина – это учение Библии по какому-то определенному вопросу. Ну, например, свойства Бога. Ну, например, это личность Иисуса Христа, путь спасения. Это учение о, скажем, тысячелетнем царстве. Их много, библейских доктрин. И вы знаете, я утром сегодня, когда приехал, смотрю, лежит одна христианская газета. Я просто так открыл ее ради любопытства. Я очень нетерпелив, когда получаю какую-то христианскую прессу. И вот моим глазам бросилась такая фраза. «Правда заключается в том, — пишет один автор, — что спасение не может зависеть ни от каких догматов». И основной посыл этого человека заключался в том, что христианство – это не догматика. Христианство – это не доктрины. Я когда прочитал эти слова, я задумался, а прав ли этот человек? Это все равно, что сказать: главное тебе иметь машину, а доктрины, то есть правила уличного движения, они вообще не играют никакой роли. Ну, представьте себе такого человека, который исповедует в практической жизни это утверждение. Правила не важны. Что было бы с нами вообще? Жизнь превратилась бы в хаос или в ад. И точно так же и в христианстве. Как тогда мы будем себя отделять от прочих людей? Если доктрины не важны, если доктрина о грехе не важна, ну тогда убираем 10 заповедей, и во что превратится церковь и христианство в целом? Доктрины очень и очень важны. И в этих стихах я вижу несколько важных библейских доктрин. И первая из них – библейская доктрина о полной испорченности человека. Посмотрите, здесь сказано: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». Братья и сестры, кто пишет этот псалом? Псалом пишет Давид, человек, который очень близко к сердцу принял общее откровение Бога, его мудрость и силу, явленную в природе. Давид не мог, как мы, равнодушно смотреть на Божье творение. Ну да, ничего, но у меня есть дела более важные. Нет, Давид радуется Божьему творению. Он прославляет Бога за то, что он видит солнце, и он очень выразительно описывает, как Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, ночь ночи открывает знание. Давид восхищен Божьим творением. Давид очень серьезно относился к специальному откровению Божьему, или особому откровению Божьему, к закону Божьему. Он его восхваляет и говорит: закон Господа совершен, повеления Господа праведные, заповедь светла, просвещает очи и так далее. И подумайте, этот человек, который великолепно знает и общее, и специальное откровение Божье, вдруг о себе заявляет: «От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего». Человек, который был пророком, исполненным Святого Духа, человек, которого мы можем назвать действительно новой тварь, и он обращается к Богу и говорит: «Господь, у меня есть такие грехи, которые я не знаю, но они есть». Он понимает, что он испорчен буквально до основания. И не только у него есть неведомые ему грехи, у него есть еще и явные грехи. Посмотрите, он здесь говорит: «От умышленных удержи раба твоего». Буквально от гордых, от вызывающих. Давид понимает, что всякий сознательный грех – это вызов Богу, это наглость, которую человек проявляет по отношению к Богу. И посмотрите, он не говорит: «Я возрожденный человек, я пророк, и уж как-нибудь я с грехами сам возобладаю». О чем просит Давид? Посмотрите: «От умышленных удержи раба твоего». Удержи! Это значит, он чувствовал, ну, влечение греха к чему-то запретному, неправильному, и он просит: «Господи, удержи меня! Если ты не будешь меня держать, я буду влечен потоком греха». Разве это не откровение о абсолютной испорченности человека, если даже в святом, даже в пророке вот наблюдается война его помыслов, война его чувств? Дорогие друзья, если этот праведный человек так воспринимал свою греховность, неужели мы должны как-то мягко к себе относиться? Неужели мы должны считать себя, что у нас все благополучно, мы уже не согрешаем, нас пора забрать на небеса? Если мы только не понимаем нашу абсолютную испорченность, мы не сможем с вами перейти к следующей доктрине, которая здесь также видна. Доктрине покаяния. Посмотрите, Давид просит Бога: «От умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих, помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Давид не только осознает свою греховность, он ее исповедует Богу, он кается в этой своей греховности, и он хочет, чтобы Господь исправил его. Он хочет, чтобы Бог направил его на пути правды. Это вторая очень важная доктрина, доктрина покаяния. Братья и сестры, иногда мы думаем, что вот мы когда-то покаялись, в такое время, и мы знаем иногда, вот был даже такой час, такой день, такой год. И вроде бы нам больше и каяться не нужно. Я думаю, если Давид находил всегда причины для покаяния, они должны находиться и нами постоянно. Мы каждый день несовершенны, каждый час несовершенны, каждую минуту мы несовершенны. И у нас должна быть причина для покаяния. Лютер сказал, что жизнь христианина – это непрерывное покаяние. Третью доктрину, которую я вижу здесь, это доктрина благодати. Дорогие братья и сестры, посмотрите, Давид просит: «От тайных моих очисти меня». Он говорит о своих беззакониях. он просит, чтобы Господь его сделал непорочным, непорочным в поведении, непорочным в словах и непорочным в помышлении его сердца. Об этом говорит нам 15 стих. И, конечно, здесь явно видна доктрина благодати. Потому что кто может сделать порочного грешника святым человеком, добрым человеком? Кто может помочь грешнику контролировать свой язык, контролировать свой разум, как не Божья благодать? И нам нужно просить, дорогие братья и сестры, об этой удерживающей от греха божественной благодати. Я боюсь, что мы редко даже и просим об этом. Господи, удержи раба Твоего Твоею благодатью. Вы знаете, благодать – это наслаждение Богом. Благодать – это осознание, насколько незаслуженно милостиво Бог относится к нам. И когда мы понимаем значение этой Божьей благодати, тогда нас это будет обязательно удерживать от греха. Давид не заслужил этой милости. Он просит о ней. Он не требует, он взывает о ней. И, конечно, всякий человек, который взывает о благодати Божьей, ее неизменно получит. Если такой великий человек нуждался в благодати, братья и сестры, мы с вами нуждаемся в ней прямо сейчас. Я здесь вижу также и доктрину освящения. Знаете, когда мы каемся не просто, ну, прости меня, Господь, чтобы нам за этот грех не ответить на вечном Божьем суде. Мы каемся с определенной целью, чтобы вот этот грех больше над нами не властвовал, как мы здесь прочли. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Значит, Давид хотел видеть свое сердце действительно чистым, а это является доктриной нашего освящения. Братья и сестры, когда Господь нас призвал на путь спасения, Он нас, Он произвел в нас существенное исцеление. Я не могу сказать, что это вот прям полное, абсолютное исцеление, так, что мы стали такими же святыми, как наш Господь Иисус Христос. Нет, многое Господь очистил, многое удалил из нашей жизни, но еще перед нами огромная борьба. Если раньше мы приходили в ужас от каких-то грубых грехов, в которых мы были замешаны, как, например, грех сквернословия, у кого-то грех пьянства, у кого-то грех аморальности, теперь от этих мерзостей Господь нас освободил. Но вот что нас начинает после этого серьезно беспокоить. То же самое, что и Давида. Нас начинают беспокоить грехи, которые мы не знаем. Мы просим, Господи, выяви на свет. Что во мне еще неблагополучного? Где я являюсь препятствием для Твоей милости, для Твоей благодати? Где я препираюсь с Тобою? Мы просим Его и о том, чтобы, как мы прочли, слова уст наших и помышления наши были угодны Богу. Нас этот аспект начинает волновать и очень крепко. Мы понимаем, что греховно мыслить – это так же отвратительно, как и совершить какой-то греховный поступок. И нам от греховной мысли должно быть так же тяжело, как если бы мы совершили какой-то поступок. Неприличный поступок. Так что видите, вот Дитя Божие, Он всегда идет по пути духовного освящения. Это очень важная доктрина. И, наконец, я вижу здесь еще одну очень чудесную доктрину. Доктрину о Божьем могуществе. Посмотрите, Давид сознает, что он не может себя очистить от греха. Он нуждается, чтобы Господь его держал подальше от всяких беззаконий. И действительно ситуация его очень сложна. Мы прочли, что он живет среди великого развращения. И понятно, что только Божья сила может удержать его в нормальном духовном состоянии среди этого великого развращения. Братья и сестры, мы с вами живем в том же самом мире. В мире, который отвернулся от Бога, в мире, которым управляет сатана, в мире, в котором бушует искушение. И мне кажется, что их накал, их амплитуда намного, намного больше, чем в какие-нибудь прошлые времена. Мы живем в обществе великого развращения, и только сила Божия может нас сохранить. И я думаю, если мы исповедуем эту божественную доктрину, она нам очень здорово поможет. Мы не должны думать, что вот мы спасены только на сегодня, вот на данную минуту. Завтра я могу как-то огорчить Господа, все, Он меня уже, наверное, вот осудит на вечную муку. Нет. Дело в том, что мы должны испытывать огромное доверие к Божьему могуществу. Господи, вот Ты мне этот день дал прожить, я сохранил мою веру. И это же Твоя сила будет меня сопровождать и завтра, и послезавтра. И как Ты сам сказал, я с вами, а дальше во все дни до скончания века. Вот Давид прекрасно понимал, что Бог может его сделать таким, и он его называет «Господь, твердыня моя и избавитель мой». Давайте мы твердо держаться этих библейских доктрин. Эти библейские правила помогут нам верно ориентироваться в нашей жизни. Эти библейские правила сохранят нас от духовных катастроф, сохранят нас от отпадения. Наша задача – очень серьезно относиться к библейским доктринам. Я думаю, когда вы посмотрели на эти признания Давида, вы, наверное, поняли, что, оказывается, и он человек, подобный нам. И если он имел дерзновение просить у Бога о том, чтобы Бог дал ему святую жизнь, дал ему благодать, чтобы Бог проявлял постоянно свою силу и могущество в его жизни, почему же мы не можем дерзать просить у Бога об этом же? Дорогой брат и сестра, ведь этот псалом не был написан, знаете, лично для Давида. Он был написан для тебя и для меня. Так что нам стоит сегодня преклониться пред нашим Спасителем и изложить Ему нашу нужду в очищении, в покаянии, в духовном просвещении, чтобы мы действительно жили самой святой и непорочной жизнью на уровне наших мыслей, на уровне наших чувств. И когда мысли будут правильные, чувства будут правильные, поступки будут тоже верны. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя, что мы живем в таком прекрасном мире, который Ты сотворил. Все радует нас в Твоем творении. Радует нас Твое святое Слово, в котором содержится столько поучений, чудесных историй и утешений для нас. Одно нас не радует, Господи, состояние нашего сердца. И мы хотели бы, как и Давид, просить Тебя сегодня, Господи, очисти нас от грехов, которые мы не знаем, но тем не менее они как-то влияют на нашу душу, они препятствуют полноценному общению с Тобою. Мы просим Тебя о чистоте. Мы верим, что Ты всемогущий. Мы верим, что Ты можешь очистить от пороков, которые еще нам не явлены, Господи. И очень просим Тебя, сознавая нашу слабость, мы можем легко впадать в грех. Удерживай нас Твоей милостью, Твоей могущественной благодатью, Твоей могущественной силой. Господь, и соделай так, чтобы действительно мы могли освящаться все более и более, чтобы наши чувства были святыми, мысли были святыми, чтобы Ты вполне владел нами, ходил в нас, царствовал в нас. Помоги нам, Господи, мы очень нуждаемся в этом. И каждый из нас сегодня зовет к Тебе, услыши, мы очень серьезно молились Тебе, Господь, и ожидаем, что Ты будешь исполнять прошение наше, потому что Ты Бог любви, благодати и милости. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
0: Вы прослушали программу Библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастора Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

Наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иоанна 12:46. Если вы сегодня еще не приняли Господа, прекрасный момент сейчас для этого, чтобы вы открыли свое сердце через песни, через прекрасные мелодии, через размышления над Словом Божьим. Подойдите ко Христу ближе, и Он станет вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами, и да благословит вас Господь.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио, основанное на Библии и возвещающее Слово Божие. Две вещи очень трудны каждому человеку в этом мире. Первое – это попросить прощения или извинения. Второе – это всегда благодарить. Вот именно о благодарности Слово Божие говорит очень много. В посланиях мы часто читаем, что должны благодарить за все. В особенности те, кто спасены Господом от вечной погибели, они обязаны быть благодарны за все. Оставайтесь с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

на интернет-вещании BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, «Да свершится воля Твоя», о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его» – Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий, однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBM. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы, конечно, знаете, что в Евангелии записано очень много притч, которые рассказал Иисус Христос во время Своей земной жизни. В 13 главе Евангелия от Матфея несколько таких притч. Притчами в этой главе Господь Иисус Христос открывает нам несколько глубоких истин, а именно влияние Слова Божьего, то есть Слово, сказанного Иисуса Христом, записанное в Евангелиях, на сердце человека, а также о начале и развитии Царства Божьего. Последнюю истину Христос выразил такими словами. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Так записано в Евангелии Матфея, 13 главе, стихи 45 и 46. На первый взгляд, эта притча как будто не представляет собой ничего особенного и не имеет никакого отношения ко Христу. Но глубоко вдумавшись в нее, мы увидим в ней не только красоту, не только мудрость, но увидим также и черты во многих отношениях, тождественные с характером и сущностью пришествия Господа Иисуса Христа. Во-первых, о ценности жемчужины. Жемчужина – весьма дорогая вещь. Она гораздо дороже золота, как вы знаете. За маленькие жемчужины люди платят колоссальные деньги. В этом смысле Христос и уподобляется жемчужине. Он – единородный Сын Божий, единый Спаситель от греха. Как единородный Сын, Он очень дорог у Бога. О его ценности Бог говорит в следующих словах. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный». Пророк Исаия, 28 глава. Заметьте слово «драгоценный». Этими словами Бог открывает нам ценность Христа. Христос дороже всего мира. Он купил с собой весь мир. Так мы читаем в первом послании Петра, «Ибо вы куплены дорогой ценою». Первая глава, первое послание Петра. Христос не только дорог для Бога, для Отца Своего, но Он дорог и для верующих в Него. Так апостол Павел пишет в первом послании, во второй главе, «Итак Он для вас, верующих, драгоценность». Во-вторых, скажу несколько слов о сиянии жемчужины. Жемчужина имеет в себе особый отцвет, если так можно выразиться. Особое сияние или особенное сияние. Ее сияние отличается от сияния других драгоценностей. Вот так и Христос, друзья мои. Он – солнце правды. Его свет превосходит свет мудрости всех пророков. Иоанн Креститель был великим светом, но Христос безмерно больше его. Свет Крестителя был виден только одному народу, израильскому, а свет Иисуса Христа виден всему миру. всему человечеству, для всех, кто ищет свет. А Христос сказал: «Я свет миру». Эти слова записаны в 8 главе Евангелия от Иоанна. В-третьих, обогащение, которое приносит жемчужина тем, кто нашел ее. Жемчужина вытесняет бедность из дома и делает человека, нашедшего ее, счастливым и довольным. Не так давно мне пришлось читать об одном бедном фермере, который нашел жемчужину и превратился в богача. Нужда этого человека и все его заботы, вытекавшие из нужды, исчезли совершенно. Место его жительства, все другие условия жизни совершенно изменились. Он начал жить по-новому, по-иному, как богатый человек. Так бывает вот с теми, которые находят Христа. Из духовных бедняков, рабов греха, они делаются духовными богачами. Из грешников, непрощенных грешников, делаются сынами Божьими и наследниками нетленного, чистого, неувядаемого, хранящегося на небесах сокровища. Так читаем в первом послании Петра в первой главе. Они живут по-новому. Так и написал апостол Павел во втором послании Коринфянам, в пятой главе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. В-четвертых, жемчужина неизменяема. Жемчужина никогда не меняется. На нее не влияет ни время, ни атмосфера. Она всегда остается сияющей и ценной. Вот так и наш Господь. Он никогда не изменяется в своих свойствах, в своих достоинствах. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Так читаем в послании евреям, 13 главе. В нашем тексте сказано, что драгоценную жемчужину купец искал. Жемчужина не лежит обнаженной на поверхности земли, она всегда бывает сокрытой в раковинах на морской глубине. Вот так и наш Господь Иисус Христос сокрыт у Божьей любви. Мы можем найти его в книгах Ветхого Завета, в Библии, в пророчествах и в Евангелии, особенно ярко. Все те, которые имеют Христа, они искали его. Если вы, ты дорогой радиослушатель, желаешь иметь Христа, ищи его. Так Писание советует, Бог советует: ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко. Бог через пророка Исаию в 55 главе записал такие слова. Место, в котором вы можете найти его, это Библия. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, так сказал Христос, записано в 5 главе Иоанна. Господь дает обещание, что вы найдете его, если только будете искать. Ищущие меня найдут меня. Так читаем в 8 главе притчей Соломона. Далее в нашем тексте сказано, что купец, найдя жемчужину драгоценную, продал все свое имение, все, что имел, чтобы приобрести эту жемчужину. Это значит, что каждый грешник, желающий иметь Христа своим Господом, Спасителем, должен оставить все свои грехи, все злые привычки, все свои ложные надежды на спасение, свою собственную святость, свою собственную праведность, которая в глазах Божьих подобна запачканной одежде. Иногда даже нужно оставить и некоторые привилегии, и удобства. Вот такой ценой Христос приобретается людьми, жаждущими спасения, жаждущими истины, жаждущими правды. Такой ценой апостол Павел приобрел Христа. Такой ценой мы приобрели его. Он не может быть вечным наследством того человека, который одновременно желает служить маммоне, греху, миру и Богу. Не можете служить Богу и маммоне. Кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Так сказал Христос и записано в 16 главе Матфея. Дорогой друг, брат мой, радиослушатель, Христос и сейчас, сегодня, в этот момент находится около вас. Откройте ему ваше сердце, примите его верою, как Сына Божьего. Скажите ему о своей нужде, что вы желаете иметь его в сердце, и он станет вашим спасителем, и он совершенно изменит вашу жизнь и сделает вас счастливым. Да поможет вам Господь в этом. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей, в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Вы слушаете радио BBN. Что такое безопасность во Христе? Хоть падаем мы каждый день, Господь всегда готов нас поддержать, грехи прощать и дать свою любовь. В послании к Колоссянам 3:3 мы читаем: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Мы все снова и снова спотыкаемся на христианском пути, но нас твердо держит Господь, и мы можем после каждого падения опять стать ближе к Нему, если исповедуем грехи наши. Да, во Христе мы в безопасности, мы можем быть уверены, что Он нас удержит и доведет до вершины, до небес. Уверены ли вы в этом, дорогие друзья? Предоставьте Христу сегодня свое сердце и поверьте, что Он единственный, кто удержит вас от погибели. Будьте с Ним.

0: эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стихи «Благовестия» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благовестия» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Первая книга Паралипоменон, глава 4. Сыновья Иуды: Фарес, Эсром, Харми, Хур и Шавал. Реаия, сын Шавал, родил Иохафа. Иохаф родил Ахума и Лагада, от них племена царян. И эти сыновья Этама: Изриэль, Ишма и Идбаш, и сестра их по имени Хацлелпони. Пенуэл, отец Гидора, и Эзер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ахшура, отца Фекои, было две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы: Цереф, Цохар и Эфнан. Коц родил Анува и Цовева, и племена Ахархела, сына Гарума. Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог ниспослал ему, что он просил. Хелув же, брат Шухи, родил Махира, он есть отец Эштона. Эштон родил Бефрафу, Пасиаха, Техинну, отца города Нааса, брата Селома, Кенезии и Ахаза. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа: Гафаниил и Сираия. Сын Гафаниила — Хафаф. Меонофай родил Офру, а Сираия родила Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева — сына Иофинии. Ир, Ила и Наам, сын Илы — Кеназ. Сыновья Иегалилела: Зиф, Зифа, Фирия и Асриел. Сыновья Езры: Иефер, Меред, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мирома, Шамая и Ишбаха, отца Ешфемои. И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Соха, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред. Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Ешфемоа, маахатянин. Сыновья Симеона: Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия: Захеф и Бензахеф. Сыновья Селома, сына Иуды: Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейство выделывавших Вессон из дома Ашбеи, и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моафе, и Иашу-Велихем, но это событие древнее. Они были горшечники и жили при садах и огородах. у царя для работ его жили они там. Сыновья Симеона – Немуил, и Амин, и Ариф, Зерах и Саул. Шалум – сын его, его сын Мифсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы – Хамуил, сын его, его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иудиных. Они жили в Версавии, Моладе, Хацаршуале, в Билге, в Ецеме, в Фаладе, в Вифуиле, в Хорме, в Циклаге, в Беф-Марковофе, в Цесурсусиме, в Беф-Биреи и Шаириме. Вот города их до царствования Давида с селами их. Этам, Аин, Римон, Фокен и Ашан – 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг этих городов до Ваала. Вот места жительства их и родословия их. Мешовав, и Амлех, и Иосия, сын Амасии, Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сераии, сына Асиила, Елеоенай, Иакова, Ишохаия, Исаия, Адиил, Ишимиил, Иванея, Изиза, сын Шифия, сын Алона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шимаии. Эти, названные по именам, были князьями племен своих, и дом отцов их распространился весьма. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучные и хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли эти по именам, записанные в одни языки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек. Филатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ищия, были во главе их. И побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня. Глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израиля, он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израиля, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израиля, Ханох, Фалу, Хецрон и Харми. Сыновья Иоиля, Шимая, сын его, его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Беера, которого отвел в плен Феглофилосар, царь ассирийский, он был князем рувимлян, и братья его по племенам их, по родословному списку их были главные Иеиель, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ероэре до Нево и Ваал-Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрат, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив них в земле Васанской до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их с семействами их было 7: Михаил, Мишулам, Шева, Иорай, Иоакан, Зия и Ивер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза. Ахи, сын Авдеила, сына Гуниева, был главой своего рода. Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассеина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве 44 760 выходящих на войну. И воевали они с агарянами и Туром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их, верблюдов 50 000, из мелкого скота 250 000, ослов 2000 и 100 000 душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение это». И жили они на земле их до переселения. Потомки полуколена Манассеина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона и Синира и до горы Ермон, и их было много. И вот главы поколений их — Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Годовия и Иагдиил, мужи могущественные, мужи именитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израиля возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Феглофилосара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадитян и половину колена Манассеина, и отвел их в Халах, и на реку Хавор, и в Вару, и в Газан, где они до сего дня».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Бог есть любовь. О, как прекрасно, когда мы слышим это вновь, через Слово Божье чисто, ясно. Бог есть воистину любовь. Бог есть любовь. О, как прекрасно! Что страждешь в этом мире ты? Твердит об этом громогласно нам Слово Божье с высоты. Бог есть любовь, свое спасение Он через Христа нам даровал. Прими, мой друг, то утешенье, Христос за грех твой пострадал. Бог есть любовь, и исцеление Он приходящему дает. Отвергни грех и все сомненье, любовь погубит страх и гнет. Бог есть любовь, и коль ты принял спасение вечное Христа, вещай другим Христово имя, любовь Всевышнего Творца. Скажи всем людям, кто не знает, что Бог любовью грех попрал, любовь от гибели спасает, и радость вечную Бог дал.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Его сопровождали 7 сопровождающих. Деяния апостолов, 20 глава, 4 стих. После того, как между Варнавой и Павлом произошли разногласия, и они отправились каждый своим путем, Павел в последующие годы своего служения никогда не забывал эту ситуацию. Без всякого сомнения, это был нелегкий жизненный урок, и впоследствии Павел, по своей видимости, осознал мудрость Варнавы в том, чтобы дать Марку еще один шанс проявить себя в служении, так как в конце своей жизни Павел написал Тимофею о том, чтобы привести Марка с собой, потому что Павел нуждался в нем в тот момент. В этом же письме Павел поделился принципом, которому он научился у Варнавы. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 2 стих. Павел настолько близко принял и усвоил принцип наставничества, что многих других мужей, присоединившихся к нему в служении, он воспитывал так же, как и Тимофея. Когда читаешь Писание, то создается такое впечатление, что Павел имел целую школу подготовки служителей, путешествующую вместе с ним. Вот что говорится об этом в Деяниях апостолов в 20 главе 3-4 стихами. «Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пирров, Вериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Деревянин, и Тимофей, и осийцы Тихок и Трофим». Подобное было свойственно только Павлу. Он хорошо понял смысл принципа наставничества. И если этот принцип был разумен и действенен в отношении одного человека, то есть Марка, то почему бы не сделать то же самое в отношении 5 и более в одно и то же время? Не будем забывать, что наш Господь Иисус Христос также следовал этому принципу во время своего земного служения, когда Он избрал 12 апостолов для дальнейшего наставничества. Несмотря на то, что Он знал, что один из 12 впоследствии предаст Его и закончит жизнь самоубийством. Подобное, пожалуй, испытывал и Павел. У него был напарник по имени Димас, который впоследствии также оставил его. С большой вероятностью можно сказать, что никто не сможет сделать своих последователей верными до конца. Но мы, тем не менее, должны следовать принципу наставничества в своей жизни и в своем служении потому, что он имеет решающее значение в деле осуществления великого поручения нашего Господа. Уверен, что вы также получили хороший урок на примере Варнавы. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что принцип наставничества имеет решающее значение в деле осуществления великого поручения нашего Господа.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Слушая библейское вещание BBN, вы найдете прекрасный баланс христианского духовного пения и размышления над Словом Божьим. Прекрасный образец молитвы дал нам Христос, когда в беседе с учениками сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь».

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история вдохновлена событиями, описанными в Святой Библии, Евангелие от Луки, 15 глава. Каждый день мы принимаем множество решений относительно важности тех или иных вещей. Мы придаем особое значение времени, оцениваем то, что нам хочется приобрести. Более того, мы позволяем себе оценивать людей. Некоторые люди нам очень дороги. Это наши супруги, родственники, близкие друзья. Некоторых мы уважаем за их материальное положение или власть. Но, увы, очень часто мы недооцениваем тех, кто нас окружает. Чаще всего мы смотрим свысока на нищих, умственно отсталых, страдающих от какой-либо зависимости, а также на тех, кто оказался на обочине жизни из-за своих или чужих ошибок. Это печально, но зачастую люди, которые отличаются от других, становятся жертвами дискриминации. В нашей сегодняшней истории мы познакомимся с двумя такими людьми. Наша рассказчица – девушка по имени Юлия. Ее социальное происхождение и неправильные жизненные решения привели к тому, что она и ее брат-близнец оказались выброшенными на задворки общества. Итак, сейчас Юлия расскажет нам свою историю сердца.

0: Я и мой брат-близнец Лукас родом из Самарии. Когда мы родились, нашей матери было всего 16 лет. Говорят, что наш отец был римским солдатом. Скорее всего, он был блондином, потому что вместе с моей матерью, брюнеткой, они родили на свет рыжеволосую дочь и кудрявого сына Шатена. Этим мы очень отличались от всех наших соседей. Потомки нашего отца Авраама считали самаритян второсортными людьми, а дети со смешанной кровью воспринимались ими как самая низшая форма человеческого рода. В результате постоянной дискриминации, насмешек и издевательств со стороны других детей и взрослых мы с Лукасом перестали пытаться стать равноправными членами общества. Через месяц после нашего 15-го дня рождения, после длительной болезни, наша мать умерла. И мы с братом остались совершенно одни. На ее похороны пришли мы вдвоем, местный раввин и наши соседи, муж с женой, которые были к нам очень добры.
1: Юлия, Лукас, нам очень жаль, что вы потеряли дорогого вам человека. Ваша мама была очень хорошей женщиной. Я никогда не видел более заботливого и доброго человека, чем она. Она не заслужила столь жестокого отношения со стороны родителей и других людей.
2: Спасибо вам за добрые слова, Лаван. Без вашей щедрой помощи нам пришлось бы очень туго. Вы дали маме работу, когда все остальные отказывались даже разговаривать с ней.
0: Она часто говорила, что очень благодарна вам за то, что вы и Серна стали для нас как бабушка с дедушкой. Мы никогда не сможем отблагодарить вас за все, что вы для нас сделали.
1: А мы не ждем от вас благодарности. Вы ничего нам не должны, Юлия. Мы платили вашей маме за работу, которую она прилежно выполняла. Чем вы собираетесь заниматься? Вы останетесь в Самарии?
2: Мы не знаем, что нам делать, куда идти.
3: Может быть, вы согласитесь работать на нас? Я очень любила вашу маму. И я думаю, Юлия, что твоя помощь мне бы очень пригодилась.
1: Лукас, а тебе мы могли бы найти работу в мастерской, где мы занимаемся изготовлением палаток.
2: Но ведь я не учился этому ремеслу. Хотя я с радостью выполнил бы любую работу.
1: Заведующий мастерской тебя всему научит. Он не очень простой человек, но я думаю, что ты со всем справишься.
0: Я не знаю, что сказать, но я обещаю, что мы сделаем все для того, чтобы вам, Серны, не было за нас стыдно. Спасибо вам.
1: Не торопитесь. Вам нужно время, чтобы оправиться после смерти матери. А когда будете готовы, приходите к нам.
0: Лаван и Серна были очень добрыми, заботливыми людьми. Но некоторые из работников были завистливыми, злыми и жестокими. Муж и жена, ответственные за порядок в их доме, сделали мою жизнь невыносимой с самого первого дня.
4: Господин, дочь служанки, которая недавно умерла, пришла и хочет с вами поговорить. Мне ее прогнать?
1: Ни в коем случае, Друзилла. Она будет работать у нас. Ей предстоит выполнять те же обязанности, которые выполняла ее мать. Пожалуйста, приведи ее сюда.
4: Но, господин, нам не нужны помощники. Мы с Айфидом прекрасно со всем справляемся.
1: Моя жена попросила Юлию прийти. Поэтому, пожалуйста, приведи ее сюда.
4: А я так надеялась, что мы от них избавились.
1: Прости, но я не расслышал, что ты сказала.
4: Я сейчас приведу ее, господин.
0: Когда я вернулась домой в тот вечер, Лукас рассказал мне о том, как его встретил начальник мастерской Лавана.
2: Юлия, что ты готовишь? Пахнет очень вкусно.
0: Чечевицу и баранью ножку. Серна попросила повара отдать ее мне.
2: Мне кажется, что Серна очень хорошо к тебе относится. Как прошел твой день?
0: Она очень добрая женщина. А вот их слуги страшно разозлились, когда узнали, что меня взяли на работу. А как тебя приняли в мастерской?
2: Это было ужасно. Как только Лаван ушел из мастерской, начальник обозвал меня всеми дурными словами, которые в этот момент пришли ему в голову, а другие работники ему в этом помогли.
3: Да.
2: Я думаю, они надеялись, что я тут же уйду. А когда я остался, меня заставили делать самую грязную работу.
3: Что же нам делать, Лукас?
2: Мы будем прилежно выполнять работу, которую нам предложили. У нас нет другого выхода. Ты ведь понимаешь, что ни в этом городе, ни в любом другом месте мы не найдем ни одного человека, готового взять нас на работу. Если мы будем много работать, стараться избегать любых неприятностей, чтобы угодить Лавану, то мы сможем заработать себе на жизнь. Мы должны быть сильными, Юлия.
3: Я надеюсь, что достаточно сильна. Но если ко мне всегда будут относиться так, как сегодня, то я не знаю, как долго я смогу с этим мириться. В течение последующих 3 лет Друзила и Иофет делали мою жизнь невыносимой. Каждый день они придумывали новые издевательства. Мне ставили подножку, когда я несла поднос с едой. Меня заставляли несколько раз выполнять одно и то же задание. Лишали еды и угрожали физической расправой, если я посмею пожаловаться хозяевам. Конечно, все это происходило тогда, когда Лавана и Серны не было поблизости. Издевательства достигли своей кульминации, когда Лаван и Серна уехали в отпуск на Средиземное море.
5: Ты никчемная, грязная мерзавка. Быстро убери всю эту грязь, пока я тебя не выпорол.
3: Я не заметила никакой грязи, Иофет. Простите. Сейчас я все уберу.
4: А когда закончишь, придешь и вымоешь все здесь.
3: Вы сделали это специально. Я больше не буду за вами убирать.
5: Ты будешь выполнять все мои приказания, иначе тебе придется туго. А теперь встань на колени и убери всю эту грязь.
3: Я не знаю, откуда у меня взялись физические силы и смелость, но я схватила большое ведро горячей воды и выплеснула его на своих обидчиков, после чего быстро выбежала через заднюю дверь. Когда я вернулась в маленькую лачугу, которую мы называли домом, Лукас перебинтовал свою правую руку.
4: Лукас, я так рада, что ты дома. Что случилось с твоей рукой?
2: Когда я чистил дубильную яму, начальник набросился на меня с лопатой. Мне пришлось постоять за себя. А почему ты вернулась домой так рано?
4: Иофет сказал, что побьет меня, если я не вымою полы, которые они с Друзилой специально заморали. А я больше не могла терпеть их издевательства.
2: И что ты сделала?
4: Я подняла большое ведро с горячей водой и облила их с головы до ног. Лукас, что нам теперь делать?
2: Ну ты даешь. Нам нужно уйти отсюда до наступления темноты. Собирай свои вещи. Нам небезопасно здесь оставаться.
4: Куда мы пойдем?
2: Не знаю, но мы должны уйти. Наших единственных друзей нет в городе. Я накопил немного денег. Так, нам нужно уйти, где нас никто не знает. Там мы сможем начать все сначала. Поторопись.
3: Мы быстро упаковали все, что смогли, и окольными путями покинули город. Понимая, что наши жизни находятся в опасности, мы шли очень быстро и долго. Затем мы устроили привал в маленькой пещере.
2: Думаю, что здесь мы будем в безопасности всю ночь.
3: Лукас, что, по-твоему, нам нужно делать? Куда мы идем? Ты думаешь, нам нужно найти Лавана и Серну?
2: Я размышлял об этом весь день, Юлия. Но боюсь, что не могу ответить ни на один из твоих вопросов. Я уверен, что Лаван и Серна нам поверят и примут. Но они не смогут постоянно защищать нас от опасности.
3: Ты прав. И это еще больше разозлит Иофета и других ему подобных. Находиться там будет опаснее, чем раньше. Я боюсь, Лукас. Пообещай, что ты никогда не оставишь меня.
2: Ты моя сестра на всю жизнь. Конечно же, обещаю. Ты всегда была моим лучшим другом. Мы обязательно справимся с этим горем. Ну, а теперь нам нужно немного поспать.

0: Лукас сдержал обещание. Вместе мы преодолевали все трудности и препятствия, встречающиеся на нашем пути. Куда бы мы ни шли, нас нигде не принимали. Мы ходили из города в город в поисках возможности доказать, что мы чего-то стоим. Нам так хотелось, чтобы хоть кто-то дал нам шанс. Чаще всего мы выполняли самую грязную работу и тщетно пытались стать такими, как все. Чтобы быть похожими на других, мы прятали волосы под головными уборами, но цвет кожи и глаз мгновенно выдавал наш секрет. Мы были другими. Без постоянных средств к существованию мы были вынуждены красть то, в чем нуждались. Нас неоднократно бросали в тюрьму, избивали, выгоняли из города. Меня мучило чувство вины, постоянные депрессии. Я даже стала задумываться о самоубийстве. Лукас оставался сильным и старался уговорить меня не терять надежду. Он пытался убедить меня в том, что однажды мы найдем свое место в этом мире. Мы отправились на север, к Галилейскому морю, и там обнаружили, что можем ловить рыбу и продавать ее на местном рынке. Я никогда не видела такого красивого места. На самом деле, я даже представить себе не могла, что такое место существует. Большинство людей нас по-прежнему не принимали, но один из местных рыбаков, Андрей, стал нашим другом.
1: Юлия! Юлия, посмотри, кто к нам пришел.
0: Андрей! Андрей, мы так соскучились по тебе. Где ты был все это время?
2: Я только что вернулся из Иерусалима.
0: Расскажи нам об Иерусалиме. Какой он? Зачем ты ездил так далеко?
2: Сначала я отвечу на твой последний вопрос. Я был в Иерусалиме, потому что Иисус решил отправиться туда, а я один из его учеников.
1: А кто этот Иисус и почему ты решил следовать за ним?
2: У вас так много вопросов, и мне очень хочется на них ответить. Но сейчас у меня нет времени. Я просто хотел убедиться в том, что вы все еще здесь. Завтра я приду за вами и познакомлю вас с Иисусом. Я уверен, что знакомство с Ним ответит на многие ваши вопросы.
0: Ты думаешь, это будет мудро, Андрей? Большинство людей нас сторонятся.
2: Я абсолютно уверен в том, что Иисус захочет познакомиться с вами, а вы будете рады встрече с Ним. Я вернусь за вами утром.
0: Андрей вернулся утром, как и обещал. Вместе с ним мы отправились на холм, с которого открывался прекрасный вид на море. Возле костра сидели люди. К моему величайшему удивлению, когда мы подошли, все они встали.

0: Это брат и сестра, о которых я вам рассказывал.
1: Приветствую.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Очень рады вас видеть. Очень.
0: Иисус уже вернулся с молитвы на горе?
4: Вот он идет.
2: Доброе утро, друзья. Андрей, я вижу, ты привел своих друзей. Приветствую вас.
0: Иисус, это Лукас и его сестра Юлия. Я хотел, чтобы они с тобой познакомились. И подумал, что здесь, вдали от толпы, им будет удобнее с тобой поговорить.
2: Мне очень приятно с вами познакомиться, Юлия и Лукас. Спасибо, Андрей, что ты привел их ко мне. Вы не голодны? Может быть, сначала нам стоит позавтракать?
5: Спасибо. Я действительно немного голодна.
2: Ну, конечно, Филипп и Иаков не самые лучшие повара в мире. Но для поддержания жизни их стряпня вполне сгодится. Андрей рассказал мне, что у вас нет семьи, да и дом очень далеко. Наверняка вы чувствуете себя совсем потерянными.
6: Да, потерянными в мире. Именно так можно описать наши чувства и ощущения. У нас не получается вписаться в общество. Мы никому не нужны.
5: Нас нигде не принимают и постоянно дают понять, что не собираются мириться с нашим присутствием.
2: Я пришел, чтобы обрести потерянных. И поэтому я очень рад, что Андрей нашел вас.
5: Но мы ничего не можем тебе предложить. Я понимаю, что мы выглядим маленькими и слабыми, но у нас много сил. Мы любим работать.
2: Работа, которую я хочу вам предложить, не тяжела, да и бремя легко.
6: Но я не понимаю, чего вы от нас ожидаете и почему вы хотите общаться с такими, как мы.
2: Все дети моего отца мне дороги, особенно одинокие и потерянные.
5: Может быть, если бы вы действительно хорошо нас знали, то говорили бы иначе.
6: Иисус, наша мать была самаритянкой, а отец иноземцем. Юлия, покажи Иисусу цвет своих волос. Посмотрите, мы очень отличаемся от большинства людей, мы не такие, как все.
2: Цвет волос, оттенок кожи и происхождение ваших родителей не имеют для меня ни малейшего значения. Для меня вы гораздо важнее, чем религиозные лидеры и другие гордецы, утверждающие, что являются потомками Авраама. Я не ожидаю, что вы сразу поймете все, что я говорю, но я прошу вас следовать за мной. Я многому вас научу. Поверьте моим словам, и ваш встревоженный дух обретет покой, к которому вы так давно стремитесь».

Теплый прием Иисуса и его учеников можно было сравнить с теплым одеялом любви, в которое они нас укутали. Я заметила, что Лукас больше не ходил, понурив голову, а на его лице светилась улыбка. А в моем сердце царил покой, когда я находилась в присутствии Иисуса. Конечно, нам по-прежнему встречались люди, которые показывали на нас пальцем, но при помощи Иисуса мы научились любить даже тех, кто ненавидел нас. Андрей и его брат Петр занимались рыболовным промыслом. Они предложили нам с Лукасом хорошую работу. Иисус нашел нас, двух потерянных овец, привел нас в свое стадо и принял нас как своих друзей и соработников в его царстве спасения.

Дискриминация в любом ее проявлении является разрушительным злом, существующим практически в любой культуре. Этот изъян человеческого поведения наносит вред как жертвам дискриминации, так и тем, кто является ее источником. Сегодняшняя история наглядно показывает, как разделение, одиночество и смерть близких повлияли на потерю человеческого достоинства Юлии и Лукаса, а также подчеркивает иррациональность ненависти и горечи Иофета и Друзилы. Если ваше чувство собственного достоинства было ранено жестоким отношением других людей, личные отношения с Иисусом Христом могут исцелить вашу боль и восстановить чувство человеческого достоинства. С другой стороны, если вы ущемляли права других людей, рано или поздно вы поймете, что бремя горечи и ненависти внутри вас разрушает вашу жизнь и подрывает ваше здоровье. Если вы примете Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, Он сможет исцелить вашу раненую душу и заменить горечь, наполняющую ваше сердце, на мир, покой и любовь.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. 1 Тимофею 5:22. Храни себя чистым. Когда один писатель приехал на угольную шахту, он заметил прямо у входа ослепительно белый цветок. И писатель, и те, кто были с ним, поразились, что там, где в воздухе постоянно носилась угольная пыль и безжалостно оседала на все вокруг, могло сохранить свою белизну и чистоту это хрупкое растение. Все с удивлением разглядывали этот цветок, а стоявший рядом шахтер вдруг взял горсть угольной пыли и посыпал ею прямо на цветок. Но удивительно, на лепестках не осталось ни одной черной точки. То же самое сделали и гости, но цветок был по-прежнему белым. Ничто не приставало к этой ослепительной белизне. Такой же должна быть жизнь каждого христианина. Если Господь может сохранить белоснежную чистоту цветка в тучах черной пыли, разве не может Он благодатью Своей сохранить в чистоте ваше сердце в этом грешном мире? Только давайте доверяться больше Богу. Оставайтесь с нами.

У Бога есть тысячи способов проявить свою заботу о вашем благополучии. Я Джонни Эриксон Тада, и я точно это знаю. Позвольте рассказать вам, откуда я это знаю. Много лет назад, когда моя борьба с болью начинала набирать высокие обороты, когда она по-настоящему начала угнетать мой дух, забирая радость, я поняла, что мне тоже нужно набрать обороты. Мне нужно было начать верить. С большой буквы «В». Верить так, чтобы моя вера стала больше. Больше всего. Больше надежды. Больше покоя. Больше желания достичь побед. На тот момент я находилась на таком духовном уровне, что для меня не могло быть более сложной задачи. Было ясно, что мне нужен Иисус. Или можно сказать «больше Иисуса», ведь Он требовал большего от меня. Капитан моего спасения призывал меня идти дальше на территорию врага, перейти на новую линию сражения. Сражение с вялостью и апатией, сомнениями в Боге и Его намерениях. Сражение со своими страхами о том, что все станет еще хуже, и вообще страхами о будущем. Мне необходимо было знать, что Бога волнует мое состояние, так как боль полностью ослепляла меня, и я не видела Его заботы. Честно. Более того, в те моменты мне нужно было видеть тысячи способов того, как Он заботится о мне. И я молилась. Я молилась отчаянно. Молитвой из Ефесянам 1 главы. И я настоятельно рекомендую ее вам. Где-то на 17 стихе ты молишься о том, чтобы Бог дал тебе духа мудрости и откровения. Я молилась о том, чтобы глаза моего сердца просветились, чтобы я увидела надежду, чтобы я увидела те тысячи способов, которыми Бог проявляет свою заботу обо мне. Я молилась о том, чтобы у меня было больше веры. Веры, которая поможет в моей боли увидеть Иисуса. И тогда я наткнулась на стих из Исаии 63:9. «Бог открыл глаза моего сердца на то, чего я никогда не видела раньше». В этом отрывке Он показал мне удивительную черту своего характера. Вот послушайте, здесь речь идет о Божьем народе, который боится и сомневается. Бог обращается к своему народу, который слеп к его заботе. «Во всякой скорби их Он, Бог, не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». И тут пророк Исаия прямо там начинает перечислять все многочисленные способы, которыми Бог заботился о них. «Во всех их горестях Он горевал вместе с ними, и ангел Его присутствия спасал их». О, как Бог открыл мои глаза через эти слова! И Он дал мне веру увидеть сквозь тень сомнений, что среди моей боли и страданий Он проявляет ко мне особую нежность – Он знает, когда я страдаю. Он знает также и ваши страдания. Он сочувствует, когда мы плачем, и Он не оставит нас в нашей беде. О да, Он придет на помощь. Возможно, это произойдет не тогда, когда мы этого хотим, и не с тем лекарством, которого мы ждем, но Он обязательно появится. Он может проявить свою заботу о твоем и моем благополучии тысячами разных способов. И вот с того момента я начала видеть и начала искать те тысячи способов, которыми Бог являет свою заботу обо мне. Бог открыл мои глаза и помог мне увидеть моих заботливых помощников, медицинских сотрудников, как будто ангел Его присутствия спасал меня. Иногда это была почтовая

0: Покайся, пока не явилась ужасная гостья с косой. Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
1: Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
0: Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
0: Покайся, пока еще живы,

Однажды молодой человек пришел к Господу и сказал, что хочет служить Ему, хочет следовать за Ним. Без любви он, конечно, бы не пришел к Господу. Но когда Господь предъявил ему свои требования, что вот то и то нужно сделать, чтобы следовать за Господом, этот юноша отошел от Иисуса с печалью. Не всякий, кто любит Иисуса, будет иметь жизнь вечную, но тот, кто исполняет Его волю. А для того, чтобы понимать Слово Божье, нужно знать автора. Нужно быть знакомым с Господом. Нужно, чтобы Господь был спасителем вашим. Поэтому давайте делать шаг за шагом. Во-первых, примиритесь с Господом. Признайте Его своим спасителем. А во-вторых, углубитесь в Его святое Слово. Изучайте Его. И затем вы сами увидите, что с Иисусом жизнь будет прекрасной, и что не ваша любовь, но любовь Господа даст вам жизнь вечную. Да благословит вас в этом Господь.